on the cover of a magazine.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

Time, time, love, joy, joy. I need space, love, I need me.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио.
4: I'm not ready to fold my cards just yet.

0: Первое радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Первое радио. Новости.
1: Иранцы утверждают, что сбили американский летательный аппарат. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Доброе утро. Сегодня 29 мая, пятница. На часах 7 утра у микрофона Евгений Забежинский. Минувшей ночью иранские СМИ сообщили о взрыве в провинции Бушер, который, по их данным, был вызван столкновением систем ПВО с враждебным летательным аппаратом. Позднее государственное телевидение Ирана объявило, что система противовоздушной обороны сбила американский летательный аппарат в районе Бушера на юге страны. В военном ведомстве США опровергли сообщения иранских СМИ. Ни один американский летательный аппарат не был сбит Ираном. Эти утверждения ложны, заявили в американской армии. Тем временем министр финансов США Скотт Бессент накануне предупредил Оман о последствиях возможного участия государства в системе взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Правительство Соединенных Штатов не потерпит попыток ввести систему сборов в Ормузском проливе. Оману следует знать, что Минфин США будет жестко преследовать всех причастных, прямо или косвенно, к содействию взиманию пошлин, написал Бессент в соцсети X. К другим новостям. Прокуратурой было принято решение не подавать отдельное обвинительное заключение против советника Бениамина Нетаньяху Йонатана Уриха по делу о передаче секретного документа в редакцию Билд. Радиостанция Канбет сообщила, что обвинители будут просить о внесении поправок в обвинительное заключение против Эли Фельдштейна, бывшего пресс-секретаря премьер-министра и капрала Ари Розенфельда, с тем, чтобы добавить имя Уриха в общий список обвиняемых. Стоянка для яхт в Лимассоле в последние дни отклоняет запросы израильских яхтсменов на стоянку и заправку. Израильские СМИ сообщают, что наши яхтсмены расценивают происходящее как бойкот со стороны администрации конкретной стоянки, отмечая, что другие стоянки на Кипре продолжают принимать израильские суда при наличии свободных мест. Израильский форум по продвижению яхтинга направил жалобу послу Кипра в Израиле и министру туризма Кипра. Администрация марины в Лимассоле отвергает обвинения в дискриминации, утверждая, что отказы связаны исключительно с отсутствием свободных мест. Законодательным собранием штата Калифорния подавляющим большинством голосов был одобрен законопроект, вводящий 30-метровые буферные зоны у входов и выходов из молитвенных домов, где будет запрещено проводить демонстрации. Документ будет передан на голосование в Сенат штата. Инициатива была одобрена вскоре после аналогичного шага, введенного в штате Нью-Йорк, где на этой неделе был принят закон о 15-метровой буферной зоне вокруг религиозных учреждений после протестов у синагог. Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась в ходе испытаний силовой установки, проводившейся в штате Флорида, США. В компании сообщили, что пострадавших нет. Основатель компании, миллиардер Джефф Безос, в соцсети X написал, что пока слишком рано говорить, какая именно неисправность привела к взрыву. Это очень тяжелый день, но мы восстановим то, что нужно восстановить, и вернемся к запускам. Оно того стоит, заявил Безос. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня в течение дня существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Ожидается малооблачная погода. Утром возможен моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме ожидается 24 градуса, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 23, в Бершеве 28 и в Эйлате 35 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

пятничного вам утра. Не просто пятница, а какое-то утро парадоксов, потому что вроде утро-то Савина. А в эфире Андрей Ежов. Здравствуйте, друзья! 7 часов 7 минут утра, у нас 29 мая 26 года. Вы слушаете первое радио 89.1 FM. И если вы думаете, что на этом моя речь и тирада закончится, нет, дорогие друзья, нет, нетушки, не дождетесь так быстро, чтобы я ушел из эфира. Нет, это все только начало. А поскольку я уже ранее сказал, что сегодня пятница парадоксов и эфир парадоксов, после Джастина Тимберлейка, который сейчас исполняет трек «Can't Stop This Feeling», после этого нас ждет Валерий Меладзе. Вы можете себе представить их на одной сцене? Я лично очень хотел бы это увидеть.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Слушайте, в эти выходные, похоже, я ничего не буду делать. Вот реально, ничего не хочется. Как-то как будто силы, что ли, закончились. Надо же их как-то восстанавливать, в первую очередь. Интересно, друзья, кстати, как вы восстанавливаете силы за выходные? Каким образом? 054-27-800. Пишите. Посмотрим, что же сегодня такого произошло. Кто же из таких людишек хороших родился, что можно их упомянуть в эфире. Итак, ну, естественно, Джон Ф. Кеннеди. Это 35-й президент США, к сожалению, ушедший раньше срока, но что поделаешь. Александр Абдулов, кстати, сегодня день рождения у Александра Абдулова, великого, не побоюсь этого слова, великого мирового артиста. В первую очередь советского, во вторую очередь мирового. Итак, кто еще? Мне пишут, что Жозефина Бугарни. Это императрица Франции, первая жена, между прочим, Наполеона I. И Эдриан Пол. О, друзья, кстати, если вы сейчас скривили лицо, подумав, кто это, напоминаю, Эдриан Пол, которому сегодня исполняется 66 лет, с чем мы его и поздравляем, это главный герой и исполнитель роли Горца, соответственно, в фильме, в сериале «Горец». Все правильно. Почему я говорю в фильме и сериале? Потому что были и фильмы, и сериалы по вселенной Горца. И это на самом деле очень круто, потому что в детстве я смотрел эти фильмы и сериалы. Это было очень хорошо, очень круто. Другой вопрос, что сейчас Эдриан Пол по большей части занят в картинах категории «Б» и присоединился к когорте таких актеров, как, допустим, Синтия Ротрок. Но, тем не менее, в свое время они блистали, и это круто. Едем дальше. У нас Андрей Аршавин сегодня родился. Андрей Аршавин — это великий футболист тоже. Известнейший, который играл в свое время в «Арсенале». И, конечно, Ноэль Галлахер — это британский музыкант, гитарист и автор песен группы «Оазис». Великолепная. Просто великолепная группа, которую стоит послушать. Они вроде как блистали в 90-х, хотя по звучанию ощущение, что это что-то из 70-х, 60-х. То есть вот такой какой-то у них была всегда стилистическая эклектика, и это не может не радовать. Ну что, други мои, а знаете что? Вот я подумал, все-таки я что-то буду делать. Я посмотрю «Горца». Хотя бы чуть-чуть я посмотрю несколько серий «Горца» в эти выходные. В остальном делать ничего не буду. Хотя я себя прекрасно-то знаю, дорогие радиослушатели, что меня начнет что-то внутри поедать, что вот, ты ничего не делаешь, встань, начни что-то делать. Но я с собой постараюсь совладать. Друзья, интересно, а у вас вот есть такое, что когда вы сидите и ничего не делаете, что у вас есть какая-то совесть или тени прошлого, призрачные замечания ваших родителей и так далее. Напишите на номер WhatsApp 054-2070-800, комфортно ли вам ничего не делать или все-таки у вас что-то внутри есть. 054-2070-800. Ну а сейчас Шон Пол, Энна Мари с песней «Rockabye».

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Ционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Реклама.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Грызет ли вас совесть, когда вы ничего не делаете? Друзья, такой вопрос я задал вам, дорогие радиослушатели. 054-27-800. Пишите на этот номер. Это номер нашего WhatsApp. Итак, Ренат пишет. Доброе утро. Планы на субботу. Рано утром на рыбалку. Потом часов в 5 погулять с дочкой. Вечером 2 часа играю в падель. Круто. А в воскресенье пойду на работу отдыхать после выходного. Да уж, Ренат, я вам скажу, что у вас довольно такой обильный на мероприятие выходной. Что нам еще пишут? Ольга пишет, меня совесть мучает только в выходные, особенно когда весь день смотрела сериалы, а вечером говорю себе, ну хоть титры были познавательные. Это, кстати, хорошо, хорошо, спасибо, Ольга. Андрей пишет, совесть начинает меня грызть примерно через 15 минут после того, как я лег на диван. Неплохо. Кстати, довольно долго держались. Сначала все хорошо, а потом в голове появляется список дел длиной в рулон туалетной бумаги. Очень даже неплохо. Слушайте, длинный список. Я вам скажу, потому что рулон туалетной бумаги — это вам не хухры-мухры. Что тут еще? Пишет Татьяна. Если, во-первых, привет, Первое радио, привет, Андрей, и тебе привет, Таня. Если честно, раньше грызла совесть, а теперь я называю это не бездельем, а восстановлением внутренних ресурсов. О, это прям НЛП, нейролингвистическое программирование. Звучит солидно, пишет Татьяна, и совесть сразу притихает. Неплохо, неплохо, дорогие друзья, это даже очень хорошо. Ну, еще одно сообщение прочитаем. Кто еще напишет? О, Марина говорит. Первое радио, привет, привет, привет, Марина. Иногда открываю ноутбук, чтобы поработать, смотрю на экран, закрываю ноутбук и считаю, что морально к работе подготовилась. Замечательно. Марина, спасибо большое. Друзья, продолжайте писать на номер WhatsApp 054-2070-800. Грызет ли вас совесть, когда вы ничего не делаете? Ну, а мы будем дальше что-то делать в любом случае. Как минимум будем слушать музыку, как максимум танцевать, потому что впереди у нас Pink и ее песня Runaway. Давайте ее послушаем.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: А что ты тут сидишь? Я тебе сейчас быстро дело найду. Ничего не напоминает, дорогие друзья. По-моему, это наше детство. Детство каждого человека. Более того, я уверен, кто-то из вас, дорогие радиослушатели, тоже так говорил своему чаду или младшему поколению в любом случае. И именно это один из таких столпов нашего страха ничего не делания. Нашего страха лени. На самом деле, лень, в ней ничего ужасного нет, если она не патологическая. Потому что лень — это что, по факту? Ну, это защитный механизм нашего мозга, в первую очередь, и симптом вот некого дефицита энергии. То есть у нас просто нет энергии, сил нет. Значит, нам нужно каким-то образом восстановить. Как нас обычно приучают, что отдых — это смена деятельности. Иногда, да, иногда просто нужно действительно полежать, дорогие друзья, так что не возводите все в абсолют фразой, что отдых — это смена деятельности. Не всегда. Иногда да, иногда нет. И давайте прочитаем ваше сообщение, целых 4 накопилось. «Доброе утро, — пишет Карамелька, — не грызет совесть. Она не грызет, она совесть у меня воспитанная. Если вас грызет совесть, вызовите ей специалиста, который занимается воспитанием и дрессировкой совести, и будет вам счастье, — пишет Карамелька». Слушайте, ну вы контактик-то скиньте тогда. Что это за такой дрессировщик? Можно ли его назвать человеческим кинологом? Вот интересно. Карамелька, тогда уточните. Марк пишет: доброе утро, Марк. У меня сегодня совесть резиновая, растягивается по мере моей надобности. Муки совести мне не грозят, тем более на выходные. Вот это правильно, понимаете? Вот это правильная позиция. Почему мы должны мучиться совестью и договариваться с ней постоянно, если у вас заслуженный выходной? Так, пишут, ваш радио не включается. Уточните, пожалуйста, где вы находитесь, мы постараемся вам помочь. Валентин пишет: доброе утро, Валентин. Я даже не знаю, как зовут вашу совесть, которая не дает отдохнуть выходные. Почему-то и Валентин, и Даша. Ладно. Вы имеете в виду, что мою жену зовут Даша, поэтому, Валентин, вы так и написали. Ну, понятно. Да, кстати, да. Потому что в 10 утра, потому что раньше 10 Анна в выходные не просыпается, я просыпаюсь от того, что сорваны обои или звук ревущего какого-нибудь пылесоса. Андрей, давай дом разберем и соберем обратно. Ты думаешь: Господи Иисусе, за что мне это все? Но, тем не менее, ну что, приходится помогать. Люблю эту женщину, что ж поделать-то? Ладно, дорогие друзья, продолжайте писать на номер WhatsApp 054-2070-800. Грызет ли вас совесть, когда вы ничего не делаете? А что же мы сейчас послушаем? А мы послушаем ощущение от танца «I feel like dancing» Джейсона Мраза. Я его, кстати, давно не слушал. Даже интересно.

要翻译完我自己。

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Валентин дописал, что с мая по ноябрь я восстанавливаюсь на море. Знаю места, где на тебя не прыгают дети. Это хорошо, спасибо, Валентин. Пишет Карамелька: Андрей, вы же взрослый мальчик, наведайтесь в Google. Этот товарищ знает все, он вам поможет. Это Карамелька прокомментировала мою просьбу уточнить ее уточнение внести на ее предыдущий комментарий, что если вас грызет совесть, вызовите ей специалиста, который занимается воспитанием и дрессировкой совести. Дальше нам пишет кто? Пишет Юрий. Сава, доброе утро. И вам здравствуйте, Сава. У нас в Йом решен день рождения, 7 лет. Может, ты нам пришлешь подарок с радио, близняшки, шакеты, Ориан. Юрий, я, к сожалению, не Сава, но поздравляю с наступающим. Поздравляю с наступающим, близняшек. Так, что нам еще написали? Давайте посмотрим. Итак, Виктор пишет: нет, совесть не грызет. В моем возрасте отдых — это уже не роскошь, а техника безопасности. Согласен, Виктор, а сколько вам лет? Игорь пишет, привет, Первое радио, привет, Андрей, привет, Игорь. Совесть и я давно уж договорились. Я иногда ничего не делаю, а она делает вид, что этого не заметила. Ну, прекрасно. Людмила пишет: самое смешное, что когда работаешь, мечтаешь отдохнуть, когда отдыхаешь, переживаешь, что не работаешь, и вот я вот такая вот. Видимо, совесть тоже любит держать себя в тонусе. Кстати, интересный факт, дорогие друзья, что оказывается, у нас совесть не только из-за каких-то воспитательных паттернов и способов воспитания, это еще эволюционный инстинкт, потому что наши предки, как вы знаете, они выживали только благодаря постоянному движению, поиску ресурсов и постоянно предотвращали какие-то внешние и внутренние угрозы. И спокойствие фактически воспринималось мозгом как еще одна опасность и угроза. Соответственно, ее что нужно было сделать? Ее нужно было пресечь. Соответственно, поэтому нам сейчас, как высокоразвитым обезьянкам, очень тяжело ничего не делать. Дорогие друзья, продолжайте писать на номер WhatsApp 054-2070-800. Грызет ли вас совесть от того, что вы ничего не делаете? It's okay, как нам говорит Лабиринт и Тайни Темпа. Типа, все нормально, лениться это нормально. И включают свой трек, который мы сейчас с удовольствием послушаем, друзья.

Let it all out, let the tears fall down.

Песни Born This Way by Lady Gaga я решил завершить этот первый час, но не переживайте, впереди еще два часа позитива от Андрея Ежова и Первого радио 89.1 FM, радио, которое всегда с тобой с утра до ночи. 7 часов 55 минут утра, 29 мая 26 года. Друзья, не переключаемся, впереди много интересного. Музыка, интересные темы, разговоры, шутки и многое другое.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
2: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
8: Первое радио. Новости.
9: Вице-президент США прокомментировал сообщение о прогрессе в переговорах с Ираном. Подробнее об этом через несколько секунд. В Израиле 8 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал сообщение о прогрессе в переговорах с Ираном, заявив журналистам: «Мы еще не совсем там». Но обе стороны приближаются к соглашению. Политик отметил, что США находятся в положении, позволяющем существенно затормозить ядерную программу Ирана. Стоит отметить, что минувшей ночью иранские СМИ сообщали о взрыве в провинции Бушер, который, по их данным, был вызван столкновением систем ПВО с враждебным летательным аппаратом. Позднее государственное телевидение Ирана объявило, что систему противовоздушной обороны сбил американский летательный аппарат в районе Бушера на юге страны. В военном ведомстве США опровергли сообщения иранских СМИ. Ни один американский летательный аппарат не был сбит Ираном. Эти утверждения ложны, заявили в американской армии. Тем временем министр финансов США Скотт Бессент накануне предупредил Оман о последствиях возможного участия государства в системе взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Правительство Соединенных Штатов не потерпит попыток ввести систему сборов в Ормузском проливе. Оману следует знать, что Минфин США будет жестко преследовать всех причастных прямо или косвенно к содействию взиманию пошлин, написал Бессент в соцсети X. Стоянка для яхт в Лимассоле в последние дни отклоняет запросы израильских яхтсменов на стоянку и заправку. Израильские СМИ сообщают, что наши яхтсмены расценивают происходящее как бойкот со стороны администрации конкретной стоянки, отмечая, что другие на Кипре продолжают принимать израильские суда при наличии свободных мест. Израильский форум по продвижению яхтинга направил жалобу послу Кипра в Израиле и министру туризма Кипра. Администрация гавани в Лимассоле отвергает обвинения в дискриминации, утверждая, что отказы связаны исключительно с отсутствием свободных мест. К другим новостям. Минувшей ночью в Румынии на крышу многоэтажного жилого дома в городе Галац упал дрон. В Минобороны Румынии заявили, что речь идет о российском беспилотнике. По сообщению местных властей, пострадали два человека. Законодательным собранием штата Калифорния подавляющим большинством голосов одобрен законопроект, вводящий 30-метровые буферные зоны у входов и выходов из молитвенных домов, где будет запрещено проводить демонстрации. Документ будет передан на голосование в Сенат штата. Инициатива была одобрена вскоре после аналогичного шага в штате Нью-Йорк, где на этой неделе был принят закон о 15-метровой буферной зоне вокруг религиозных учреждений после начала протестов у синагог. Корпорация Meta объявила о запуске сервиса платных подписок для своих флагманских платформ. Компания предлагает расширенные платные функции для Instagram, Facebook и WhatsApp, которыми в совокупности пользуются почти 4 миллиарда человек ежемесячно. Бесплатный пользовательский опыт в приложениях компании формально сохраняется в неизменном виде. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Ожидается малооблачная погода. Утром возможен моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 23, в Бершеве 28 и в Эйлате 35 градусов. Это были главные новости к этому часу. На развитие событий в следующем выпуске.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Второй час нашего эфира начинается. 8 часов 5 минут утра. Утро-то Савина, а в эфире Андрей Ежов. Так что привет, друзья. 29 мая 26 года. Вот-вот лето, вот-вот. Чуть-чуть осталось. Друзья, подождите, потерпите. Первое радио 89.1 FM. Радио, которое всегда с тобой, всегда заряжает энергией и позитивом. Впереди много интересного. Целых 2 часа позитива, интересной информации и, конечно же, обсуждение линии. Грызет ли она вас, когда вы... Грызет ли вас совесть, когда вы ничего не делаете и ленитесь? Пишите на номер WhatsApp 054-2070-800. Вы очень классно поработали в первом часе. Давайте и второй час не будет с некоторыми просадками. Вперед, друзья!

0: Елена пишет: «Доброе утро, Первое радио, привет, Андрей, привет, привет, Лена. Меня бесит, когда сосед с утра косит траву, моет машину и строит беседку, а я героически борюсь с подушкой». Ну, слушайте, ну это ж прекрасно. Хотя, на самом деле, это такие, знаете, звуки, которые напрямую ассоциируются с дачей, с чем-то таким домашним, немножечко умиротворяющим. Поэтому почему бы не поспать? С другой стороны, конечно, я понимаю прекрасно, а вас, дорогая Лена, хочется прийти и, значит, соседа под эту же газонкосилку тоже положить. Едем дальше, пишет Марк, дополняет свое сообщение. А еще совесть у меня беззубая и рада бы погрызть, да нечем. Неплохо, неплохо. Так, пишет нам Валентин: «Андрей, спасибо большое за настроение».
1: Спасибо.
0: «Мне приходится по пятницам работать, и вы с Савой меня здорово выручаете. Может, вам вместе вести эту передачу? Я даже название уже придумал. Савин Ёж, подумайте». Валь, спасибо большое. Валентин, единственное, конечно, Савин Ёж, наверное, название прикольное. Но Савин Ёж звучит так, как будто вы во что-то такое тепленькое, мягенькое на улице случайно наступили. Такой: «Ах ты ж, Савин Ёж!» Больше как ругательство, согласитесь. Так, но спасибо. Дринька пишет: «Всем привет. Мучает ли меня совесть, когда я ничего не делаю?»
2: Нет.
0: Объясняю почему. Потому что если я сижу на балконе в кресле качалки, держа в руках стакан с джин... Что вы делаете вообще, Дринька? Держа стакан с джин-тоником и посматривая на небо, это не значит, что я не работаю. Это значит, что я думаю, как же поставить автобус по маршруту Марс-Венера-Юпитер, чтобы в ближайшем будущем развозить там колонизаторов Марса.
2: Ничего себе у вас бизнес-план, Дринька. Обалдеть.
0: Интересно, вот бизнес-план уже есть, осталось организационный и производственный придумать, да, и все это реализовать. А в принципе, желание-то классное, желание классное, и планы космического масштаба в прямом смысле этого слова. Зоя пишет: «По поводу совести всегда хочется спросить, а это что такое? А вообще лучше процитировать вредный стих: если хочешь ты работать, ляг поспи, и все пройдет. И вообще ничего не делать — это очень тяжело». Зоя, вот здесь согласен. Вот как нельзя. Кстати, вы как раз подняли эту тему ничего не делания, потому что существует, Зоя, целая, и дорогие радиослушатели, существует целая терапия ничего не делания. В зависимости от... Извините, если я ошибусь в ударении, потому что везде пишутся ударения по-разному. Никтосен или никусен, оказывается. Это не лень, не прокрастинация. Это такая осознанная пауза, терапия, намеренный отказ от фокуса для достижения, как, для достижения какой-то перегрузки психики. Друзья, нашу психику надо расслабить, успокоить, холить и лелеять. Так вот, практическое руководство, как вообще внедрить эту практику. Первое. Выделите время, как нам говорят психологи. Начните с 10-15 минут в день. Прикиньте, 10-15 минут в день оставаться с собой наедине. Постепенно увеличивайте интервал. Кошмар какой. Ну ладно, надо попробовать. Опять же, почему нет? Уберите гаджеты, отложите телефон и выключите телевизор. Окей. Займите удобную позу. Сядьте и лягте так, чтобы тело было расслаблено. Остановите поток мыслей, не пытайтесь строить планы, позволять мыслям просто блуждать, словно вы наблюдаете за облаками. И ловите фокус на ощущениях. Говорят психологи, наблюдайте за дыханием, слушайте звуки вокруг, чувствуйте температуру воздуха. Опять же, друзья, если вы комфортно сейчас сидите в машине за рулем, не надо этого делать! Лады, домой приехали или на работу, ну, в зависимости от того, какая у вас работа, легли и успокоились. 10-15 минут на самом деле классно. Не больше пока что, друзья. Я тоже вас люблю, тоже вас жалею, поэтому давайте постепенно тихой сапой. Доброе утро, Сава.
3: И вам здрасте.
0: Совесть меня мучает, когда в мыслях я кого-то убиваю, расчленяю, ибо так бесят некоторые нехорошие люди, которые радуются чужому горю, а потом мне их становится жалко. Бывает такое, бывает, Александр, такая ситуация, что хочется внутри всех перебить, но важно
3: оставаться человеком.
0: И все-таки все зависит от нашего с вами выбора. Дорогие друзья, пишите на номер WhatsApp 054-2070-800. Грызет ли, погрызает ли вас совесть, когда вы ничего не делаете и откровенно ленитесь? А мы едем дальше.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года. Всего 450 шекелей в месяц.
2: Center Car Azur.
1: Терех Ашива 9.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
4: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
5: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
0: Реклама.
10: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Итак, грызет ли вас совесть, когда вы ничего не делаете? Ничегошеньки. Итак, пишет нам кто? Серый. Доброй пятницы, когда я просто сплю ночью. Потом за это утром меня грызет Лена за лень. А в чем проблема-то? В чем реально проблема? Потому что, ну вот, вы просто спите ночью. Да хоть днем спите, ваш выходной. Спите сколько хотите. Вы знаете, бывает такое, когда просыпаешься часа в 4 дня, потому что всю ночь, допустим, вертелся, не мог уснуть. Или за неделю так устал, что долго проспал. Не надо себя корить за то, что вы полдня проспали, вот день потеряли. Вы не потеряли день. Вы его поспали, не проспали, поспали. Вы выспались, вы как-то набрали сил, потому что вам организм сказал... Дорогой ты мой или дорогая моя, давай-ка мы отдохнем. И правильно сделали на самом деле. Правильно, правильно и еще раз правильно. Что у нас еще за сообщение? Прилетело отличное сообщение. Людмила пишет, самое смешное, что когда работаешь, мечтаешь отдохнуть. Когда отдыхаешь, переживаешь, что не работаешь. Видимо, совесть тоже любит держать себя в тонусе. Денис! Денис, привет! Если я ничего не делаю, после тяжелой недели это отдых. Если ничего не делаю третий день подряд, это уже новый образ жизни. Я не представляю, как 3 дня ничего не делать. Вот день ничего не делать я могу, а 3 дня, ну, это тяжело. Это тяжело. Мне на 10-15 минут вот этой терапии хватит, терапии ничего не делания, чтобы испугаться самого себя. Потому что оставаться наедине со своими мыслями всем нам бывает очень тяжело, потому что сразу обязательно, ну, мы такие, знаете, по жизни люди-пессимисты, все-таки к нам лезут обычно нехорошие мысли, какие-то тревожные, и мы начинаем беспокоиться. Этого, конечно, нам не хочется. Я хочу, чтобы радиослушатели, которые не только меня сейчас слушают, а в целом все, чтобы все они были живы-здоровы и меньше нервничали. Вот пишет нам... Кто пишет? Номер 4293. Ник ТО. Никто. Чтобы совесть грызла, надо, чтобы она была. А сейчас ее почти ни у кого не осталось. И самое страшное, что купить-то негде. Вот поэтому наша совесть и человечность так ценна. Спасибо большое, Ник ТО, никто. Не знаю, как правильно это произнести. Уж простите, если где-то в чем-то ошибся, дорогие друзья. Хотя, вы знаете, может быть, чтобы совесть не грызла, стоит сделать что-то для другого человека. Понятное дело, что бывает тяжело делать для кого-то другого искренне что-то, без корысти. Но, может быть, какое-то романтичное место найти, сесть, посидеть, отдохнуть. Вот почему бы нет? Может, вы посоветуете мне, радиослушатели, может быть, как раз разбавить этот отдых, вот это ничего не делание, прибавить к нему какое-то романтичное место. Допустим, не знаю, какой-то определенный пляж или музей, театр, что-нибудь. Друзья, напишите на номер WhatsApp 054-2070-800 какое-нибудь романтичное место в Израиле, о котором мы можем не знать. 054-2070-800 романтичное малоизвестное место в Израиле. 054-2070-800.

Ох, как я понимаю Ольгу. Привет, Первое радио. Да, стоит присесть на 5 минут, как внутренний голос начинает составлять список дел на 3 страницы. А чё так мало, Ольга? Чё не на 4? Вот, а у меня обычно больше. У меня обычно, мало того, я думаю о том, что я не сделал и надо бы сделать. То есть уже добрый вечер, тревожность, моя остановочка. Дальше, от жены еще прибавляется дел. И потом еще прибавляется воспоминаний на основе воспитания. И ты начинаешь переживать о том, что ты не сделал по жизни, и планировать это сделать за одни выходные или за один выходной день. Поэтому там, я думаю, томика на 2 наберется. Гоголь столько не писал, мне кажется, сколько я себе дел накидываю. Дальше, спасибо. Ольга пишет на Марина. Грызет, конечно, особенно когда вижу, когда другие что-то делают, а я сижу, видите ли, телевизор смотрю. Потом вспоминаю, что они тоже иногда лежат и смотрят в потолок. Ну и хорошо. Так, я когда отдыхаю, меня совесть не грызет, но иногда говорит, как же ты без работы. Но я на нее вообще не обращая внимание, она там стоит в уголке, пишет Санек Твери. Эдуард М. пишет, кого грызет совесть за ничего не делание? Вспомните корону. Друзья, на самом деле помним, любим. И, точнее, не любим. Но, вы знаете, в корону тоже мы что-то делали, потому что от скуки можно было сойти с ума, поэтому мы всегда искали, чем заняться. Вплоть до того, что у меня знакомый, который никогда в жизни не играл в компьютерные игры, вообще был не в курсе. Точнее так, он играл в компьютерную игру, знаете, в какую? В Тетрис. В Тетрис и Пакмана. Вот в эти старые восьмибитки он играл. Все, он ничего не знал о современном гейминге, но корона все исправила. Более того, этот чувак, мой друг, хороший товарищ, стал профессионально этим заниматься. Как этим профессионально заниматься? Кратко скажу, он стал заниматься киберспортом. Это когда ты берешь и находишься в какой-то игре, постоянно становишься в ней профессионалом, лучше многих, как и в любом спорте, и начинаешь онлайн устраивать какие-то соревнования. Вот прикиньте, как у человека жизнь меняется, а был таким серьезным человеком. Дальше.

О, Эзорта это ждет. Всем хватит, ждем, найдите, где это. Будем рады, пишет Серый. Это к вопросу о том, где есть романтичные места в Израиле, о которых мы можем не знать. Едем дальше. Что у нас еще? Анатолий пишет. Да вообще не нервничаю. Я называю это не бездельем, а восстановлением ресурсов. И звучит солиднее, и на душе спокойнее. Ну... Тут не убавишь, не прибавишь, Анатолий, в самом деле. И последнее сообщение, которое мы прочтем, и дальше переключимся на небольшую музычку, рекламу, и вообще вернемся очень скоро. Алексей пишет, нервничаю только первые 10 минут, потом втягиваюсь, и ничего не делая уже не остановить. Слушайте, Алексей, вам очень везет, вы очень быстро успокаиваетесь. 10 минут. Поделитесь с нами рецептом, как вот так быстро успокаиваться. Потому что вот терапия ничего не делания может не сработать. Тогда ваш вариант может вполне помочь многим радиослушателям.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Пельмени?
3: Да.
2: Вареники?
3: О, да.
2: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
5: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
6: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Шоумен. Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.

Ефим пишет, на самом деле вы просто не умеете себя хвалить по мелочам. Слушайте, Ефим, я вот думаю, что, может быть, вы правы. Может быть, вы и правы, потому что мы действительно переживаем, что мы что-то не сделали или что мы вообще ничего не делаем, а смотрим телевизор, просто потому что мы не умеем хвалить себя за то, что мы сделали за эту неделю, друзья. Действительно, надо учиться замечать какие-то ежедневные, маленькие, пускай микро, но победы, и награждать себя за эти усилия. Награждать себя, опять же, возможно, ничего не деланием, возможно, каким-нибудь подарком, шопингом, походом на рыбалку, вот как, по-моему, Ренат идет на рыбалку. Опять же, каким-то образом себя вознаграждать, в том числе, опять же, повторюсь, ничего не деланием. Подумайте вообще, какое количество вы делаете, условно говоря, по списку, а какое автоматически. По факту, не замечая каких-то вещей, которые вы делаете автоматически, вы их делаете очень много. Вы на самом деле на автомате совершаете огромное количество вещей и поступков, за которые вы себя не хвалите, что вы их выполнили и выполнили хорошо. И даже если вы не хорошо их выполнили, вы их сделали. Похвалите себя, скажите, окей, сделал, может, не идеально, но сделал. Все, молодец, лежи, успокаивайся, смотри телек, читай книжку, иди на пляж, искупайся, ничего не делай, друг, все, лежи. Но наш мозг — это такая штука, которая не умеет спокойно сидеть на месте. Но хотелось бы. Поэтому, Ефим, вы правы, вознаграждайте себя, радиослушатели, призываю вас к этому, молю, заклинаю. Второй момент, который я, кстати, хотел бы обсудить, это то, что мы на самом деле имеем большую проблему с тем, что не умеем ничего не хотеть. Мы не умеем просто сидеть и думать, у меня все есть, все хорошо. А рано или поздно то, что я действительно тоже хочу, в будущем придет каким-то образом. Просто к этому надо будет стремиться. А сейчас, пожалуй, стоит передохнуть, чтобы подготовиться к появлению того, о чем я мечтаю. Вот как-то стоит пресекать, мне кажется, обвинение в отсутствии желаний. Не хочешь ничего? Ну и ладно, поспал до 4, ну и черт с ним, и все хорошо, и прекрасно. Что вы от меня хотите? Отстаньте все далеко от меня. Ну и прекрасно. Друзья, пишите на номер WhatsApp 0542270800, грызет ли вас совесть за то, что вы ничегошеньки не делаете. Пишет Елена, моя совесть очень воспитанная, она сначала вежливо напоминает, а потом как начинает пилить, буквально бензопилой. О, Елена, это знакомое чувство. Павел пишет, нет. Я столько лет учился отдыхать без чувства вины, что теперь это почти профессия. Павел, нужен туториал, обучалка, какой-нибудь буклетик от вас, пожалуйста, пришлите. Каким образом, по какой системе, программе, методике вы учились отдыхать без чувства вины? Это очень крутой навык, это вообще памятник вам при жизни надо поставить, дай бог вам здоровья и всем радиослушателями. 054-2070-800, не грызет ли вас совесть или как-то вам неплохо от того, что вы не делаете ничего в выходной день? 054-2070-800.

Друзья, и вот мы подобрались к концу второго часа. Все, 8 часов 54 минуты утра, 29 мая 26 года, первое радио 89.1 FM, и Андрей Ежов вместе с вами все эти три часа, ну, то есть остался еще один часок меня потерпеть и мои ухмылочки, а вы пока пишите на номер WhatsApp 054-2070-800, грызет ли вас совесть за то, что вы ничего не делаете в ваш, возможно, единственный выходной.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
4: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон Ле Ционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
0: Максана и Хашмай отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмай и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмай. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
5: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
6: Самые невероятные новости
5: читайте в телеграм-канале Первого радио.
6: Самые актуальные новости
5: читайте в телеграм-канале Первого радио.
6: Хотите подписаться на канал?
5: Проще простого.
7: Первое радио. Новости.
8: Несколько минут назад сигналы тревоги прозвучали в населенных пунктах около границы с Ливаном. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девять часов, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Несколько минут назад сигналы тревоги прозвучали в районе Маргалиот и Мизгат-Ам около границы с Ливаном. По предварительным данным, речь идет о вторжении беспилотного летательного аппарата и попытке перехвата, о пострадавших или причиненном ущербе пока не сообщается. Вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал сообщение о прогрессе на переговорах с Ираном, заявив журналистам: «Мы еще не совсем там, но обе стороны приближаются к соглашению». Политик отметил, что США находятся в положении, позволяющем существенно затормозить ядерную программу Ирана. Минувшей ночью иранские СМИ сообщали о взрыве в провинции Бушер, который, по их данным, был вызван столкновением систем ПВО с враждебным летательным аппаратом. Позднее государственное телевидение Ирана объявило, что система противовоздушной обороны сбила американский летательный аппарат в районе Бушера на юге страны. В военном ведомстве США тем временем опровергли эти сообщения иранских СМИ. Ни один американский летательный аппарат не был сбит Ираном, эти утверждения ложные, заявили в американской армии. Власти США объявили о введении новых санкций в отношении компаний, физических лиц и судов, связанных с иранской нефтяной промышленностью. В частности, 8 судоходных компаний признаны причастными к транспортировке иранской нефти и нефтехимии, а 8 связанных с ними танкеров идентифицированы как заблокированная собственность. Также под санкции попала сеть продажи нефти, через которую прокачаны десятки миллионов баррелей иранской нефти. К другим новостям. Минувшей ночью в Тель-Авиве на улице Агуда-Иври в результате нападения с применением холодного оружия был тяжело ранен 64-летний иностранец. Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Арестованы двое подозреваемых 18 и 20 лет. У них изъят нож. По версии следствия, речь идет о криминальном инциденте. Минувшей ночью в Румынии на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац упал дрон. В Минобороны Румынии заявили, что речь идет о российском беспилотнике. По сообщению местных властей, пострадали два человека – женщина и 14-летний ребенок. Судя по опубликованным в соцсетях видеозаписям и рассказам очевидцев, беспилотный летательный аппарат попал в квартиру на 10 этаже здания, после чего начался пожар. Из поврежденного здания эвакуированы около 70 жителей. Некоторые из них покинули дом самостоятельно. Законодательным собранием штата Калифорния подавляющим большинством голосов был одобрен законопроект, вводящий 30-метровые буферные зоны у входов и выходов из молитвенных домов, где будет запрещено проводить демонстрации. Документ будет передан на голосование в Сенат. Инициатива была одобрена вскоре после аналогичного шага в штате Нью-Йорк, где на этой неделе был одобрен закон о 15-метровой буферной зоне вокруг религиозных учреждений после начала протестов у синагог. Компания Meta объявила о запуске сервиса платных подписок для своих флагманских платформ. Компания предлагает расширенные платные функции для Instagram, Facebook и WhatsApp, которыми в совокупности пользуются почти 4 миллиарда человек ежемесячно. Бесплатный пользовательский опыт в приложениях компании формально сохраняется в неизменном виде. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Ожидается малооблачная погода. Утром возможен моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 23, в Бершеве 28 и в Эйлате 35 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

Эй-эй-эй, вот у нас третий час эфира с Андреем Ежовым. Первое радио 89.1 FM, 29 мая 26 года. Ленимся, дорогие друзья, ленимся, еще раз ленимся. А грызет ли нас совесть из-за того, что мы ленимся или вообще ничего не делаем? Пишите на номер WhatsApp 054-2070-800. Обсудим сегодня, грызет ли нас совесть, плохо ли нам, хорошо ли нам и как с этим справляться.

А студия хочет влюбиться, а мы хотим лениться. Хочу лениться, хочу влюбиться. Ну что, друзья, звучит как новая поговорка, а мы продолжаем. Итак, друзья, мы сегодня обсуждаем, не грызет ли нас совесть из-за того, что мы ленимся и ничего не делаем. Вот я сейчас думаю, а не похоже ли это на старый добрый термин, такой как «обломовщина»? Кто не знает, это такое некое понятие, которое означает личностный какой-то застой, апатию и крайнюю лень с отсутствием мотивации к чему вообще либо. И термин вообще восходит изначально, дорогие друзья, к главному герою романа Ивана Гончарова «Обломов». Там лежал этот Обломов и постоянно звал этого Захара. Потом у него появляется женщина, которая заставляет его что-то делать. Потом принимает, уж извините за спойлеры, но это классика. Потом понимает, что человек не изменится и ему некомфортно. И в итоге у Обломова появляется женщина, которая полностью поддерживает его лень и прокрастинацию. Итак, дорогие друзья, советую, кстати, почитать книгу Ивана Гончарова «Обломов». Что-нибудь для себя откройте новенького. Едем дальше. Нам написал товарищ Серый. Так, пацаны, да ладно, все мы делаем правильно. И скинул нам, водочку с авокадо. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, но если чуть-чуть и вкусненько, ладно. Привет всем, я Ля Коах. Не разбудите вы мою совесть, но попытка... Не разбудите вы мою совесть, но попытка засчитана. Все, я спать. Ну и хорошо. Так, едем дальше. Вы правы, мы не умеем ничего не хотеть. Вот, например, моя мечта — иметь мечту. Никто. На самом деле это классно, моя мечта — иметь мечту, потому что я сталкивался до недавнего времени с такой же проблемой, и мне помог на самом деле специалист. Поэтому если у вас есть действительно большая затяжная проблема с поиском мечты, ее нет, есть только какие-то задачки промежуточные, которые вы выполняете, а к чему вы идете, куда и зачем, вы не знаете, обратитесь на самом деле к специалисту, таким как психолог. Не психиатр, не психоаналитик, психолог. Он поможет вам, выведет вас на то, чтобы вы определились, какая у вас мечта. Поняли, наконец. Сергей Уморя пишет, есть хорошая поговорка. Мучает совесть, ляж, поспи, и все пройдет. Второй раз я это уже слышу. Классно, спасибо. Кромак пишет, чтобы лениться профессионально. Ух ты, а у нас градация, оказывается, есть. Следует сначала побывать, увидеть, сделать все, что мечталось. А потом уже можно легко лениться, даже не думать. Кромак, я... С одной стороны, с вами согласен, с другой стороны, не уйдете ли вы, опять же, в эту самую обломовщину, о которой я сказал в начале этого выхода, не уйдете ли вы в апатию, депрессивное состояние и так далее. Потому что отсутствие той же мечты, оно рождает это депрессивное состояние, апатию и бесконечную лень, без мотивации. Цель в жизни, мечта дает нам мотивацию, и поэтому мы порой не можем сидеть на месте. Но на самом деле то, что нужно успеть, вот если в том контексте рассматривать ваше сообщение, Кромок, что нужно успеть сделать все, что вы хотели, все, что вы хотите и все, о чем мечтаете, это да. Это да, друзья, не стоит откладывать на завтра. Вот хотите поехать в Новую Зеландию? Езжайте, если средства позволяют. Если не позволяют, заработайте себе на это. Опять же, законным путем, потому что первое радио за законный путь заработка. Хорошо, друзья, пишите на номер WhatsApp 054-2070-800. Грызет ли вас совесть за то, что вы ничего не делаете, ничегошеньки?

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
5: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: «Центркар Азур».
5: Дерех Ашива 9.
2: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Бушебекер, 35.
7: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
8: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

«Мумитроль» только что прозвучал в эфире Первого радио 89.1 FM. А это значит, что настроение хорошее неминуемо будет вас преследовать весь день, а то и все выходные. Итак, продолжает нам писать Сера, и лень это лучшее. Сидим я и Игорь, и всем лень сходить за пивом. Позвонили Роме, а он живет над магазином. Ему не лень, пишет Серый. Спасибо, Серый. А дальше нам пишет Кромок Роман. Никакой апатии, сплошная симпатия. Ничего не нужно делать, никуда не хочется ехать. Даже в носу колупаться лень. Ну, по поводу последнего не уверен, а по поводу того в целом, что вы написали, Роман, да, это не похоже на обломовщину, что не может не радовать. Поэтому, Роман, удачи, пусть ни у кого из вас, дорогие радиослушатели, не будет чувства ощущения обломовщины. Итак, едем дальше. Дорогие друзья, давайте еще почитаем ваше сообщение. Что же вы нам еще понаписывали? Татьяна, вот. Если ничего не делаю, кажется, что жизнь упускается. Поэтому обычно ничего не делаю, но с чувством, что очень занята. О! А раскройте-ка мысль, Татьяна, это как вообще? То есть ничего не делать, но с чувством, что очень занята. То есть, получается, это тоже такое NLP, нейролингвистическое программирование, самопрограммирование, само себя. Как вообще возможно ничего не делать и чувствовать, что ты занята? Это какое-то самовнушение или что это? Напишите поподробнее. Так, окей, едем дальше. Марину мы читали, Лену мы читали. Павел! Павел пишет, нет. Не грызет меня совесть, потому что совесть — это такая штука, которая может загрызть тебя до костей. Согласен абсолютно. Итак, друзья, пишите на номер WhatsApp 054-27-800, грызет ли вас совесть, если вы ни черта не делаете. Едем дальше. Друзья, на самом деле нам необходимо научиться привыкать к стрессовым ситуациям. Тогда нам будет гораздо проще ничего не делать в выходные и проводить их так, как мы хотим, с чувством собственного достоинства. Вот если жизнь продолжительное время была полна там стресса, напряжения, недосыпа, плохого, кстати, питания, то организм адаптируется к какому-то постоянному воздействию гормонов стресса. И пребывание в этом состоянии покоя, оно снижает выработку этих веществ и гормона стресса, создавая впечатление какой-то внутренней пустоты и провоцируя возникновение тревоги, что «а чё это я не переживаю?» Не переживайте, и хорошо, друзья. Выдыхаем с хорошим настроением, входим в этот день, в эти выходные, в эту жизнь, слушаем хорошую музыку вместе с Первым радио, и Андрей Жов в эфире, еще полчаса с вами буду, поэтому, друзья, не переключаемся, как говорит Лена Семенова, ушки на макушке, и слушаем внимательно.

мотивации. Ученые пришли к тому, что это двигатель прогресса, потому что большинство каких-то известных открытий произошли благодаря лени, а не из-за нее. Благодаря лени людям было лень стирать руками. Появилось что? Правильно, стиральная машинка. Людям лень было мыть посуду руками, что я делаю до сих пор. Появилось что? Правильно, посудомойка. Людям стало лень, значит... заводить себе лошадь и ухаживать за ней, люди придумали авто, правильно, автомобиль. Поэтому, друзья, все, что с нами происходит, хорошего и прогрессивного, происходит из-за лени. А также, кстати, лень — это польза для ума, потому что наша голова отдыхает. И, конечно же, ученые пришли к тому, что лень — это признак гениальности. Многие выдающиеся умы, такие, допустим, как Альберт Эйнштейн и Чарльз Дарвин, они в детстве и юности слыли отъявленными лентяями из-за нежелания следовать всякой скучной школьной программе. И, кстати, разоблачу вам быстро миф. Альберт Эйнштейн не был глупым для школы и не был двоечником. Ему было неинтересно, потому что он уже все знал и думал абсолютно по-другому. Думайте по-своему, друзья, думайте своей головой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
2: Реклама.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
5: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ». В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон Ле Ционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Шоумен.
2: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.

Кстати, друзья, знали ли вы, что лень на рабочем месте обычно возникает в тех случаях, когда подчиненным распоряжение начальника кажется на самом деле бредятиной полной. И у человека автоматически происходит синдром противостояния. Он начинает ставить себя напротив начальника, а не идти вместе с ним в одном и том же направлении. Это абсолютно нормально, с этим стоит периодически бороться, но иногда и стоит сказать свое мнение, подгадав нужный момент. Или же, кстати, когда сотрудники не имеют никакой заинтересованности в выполняемой работе, но это, опять же, это первостепенная задача начальника — увлечь, как и педагога в целом. В целом, поэтому задача начальника, работа начальника, чем-то схожа с работой педагога. И знали ли вы, дорогие друзья, что, оказывается, женщины по статистике, по многочисленным опросам британских ученых, в их исследованиях не стоит сомневаться, женщины в 4 раза ленивее, нежели мужчины. Вау! Лечиться от лени ученые предлагают им с помощью, кстати, специальной там диеты, которая способствует выработке мелатонина. Кстати, возможно, в том числе и поэтому женское поведение бывает таким нестабильным. В том числе из-за того, что они вроде как ленивые, но сейчас они на сегодняшний день довольно работоспособные. Из-за этого у них идет какая-то, видимо, по всей видимости, несостыковочка. И еще один факт я вам закину, кстати, очень интересный. Ученые из Австралии тоже считают, что ленность не порок, а болезненное состояние, которое они называют синдромом мотивационной недостаточности. Господи, у меня сейчас треснет к чертовой бабушке мозг. Так вот, вот этот вот синдром мотивационной недостаточности поражает каждого 5-го жителя нашей планеты и характеризуется непреодолимой и расслабляющей апатией. Друзья, я вам в конце этого 3-часового марафона хочу вам пожелать, друзья, не ленитесь долго, потому что понимаете, что гений к вам приходит буквально на секунду. Вот пришел гений, вы воплотили вот это вот вдохновляющее вас чувство, воплотили что-то в жизнь и несите это в мир, и все будет хорошо. Еще вам хочу пожелать вот чего, чтобы вы провели выходной так, как вы считаете нужным. И не корили себя за то, что вы лежите на земле, на полу, на табуретке, да на чем угодно. Хотите расслабиться? Расслабьтесь. Хотите отдохнуть? Отдохните. И отдохните, повторюсь, так, как вы хотите, так, как вам велит ваше сердце. А наше сердце всегда с вами. Сердце Первого радио всегда с радиослушателем. Первое радио 89.1 FM. 9 часов 49 минут, 29 мая 26 года. С вами в эфире был Андрей Ежов. Друзья, не переключайтесь. Впереди много интересного. Пока-пока!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
8: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас. Звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
5: Только в Максанэ Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Ливанские СМИ сообщают об атаках Цааля на глубине 20 километров от границы Израиля. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Десять часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По информации ассоциированного с Хизбаллой телеканала «Аль-Маядин», беспилотник Цааля атаковал цель в Маарубе к востоку от Тира на юге Ливана, примерно в 20 километрах от израильской границы. Цааль пока не комментировал эту информацию. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал сообщение о прогрессе в переговорах с Ираном, заявив журналистам: «Мы еще не совсем там, но обе стороны приближаются к соглашению». Политик отметил, что США находятся в положении, позволяющем существенно затормозить ядерную программу Ирана. Тем временем власти США объявили о введении новых санкций в отношении компаний, физических лиц и судов, связанных с иранской нефтяной промышленностью. В частности, 8 судоходных компаний признаны причастными к транспортировке иранской нефти и нефтехимии, а 8 связанных с ними танкеров идентифицированы как заблокированная собственность. Минувшей ночью в Румынии на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац упал дрон. В Минобороны Румынии заявили, что речь идет о российском беспилотнике. По сообщению местных властей, пострадали 2 человека – женщина и 14-летний подросток. Судя по опубликованным в соцсетях видеозаписям и рассказам очевидцев, беспилотник попал в квартиру на 10-м этаже здания, после чего начался пожар. Из поврежденного здания были эвакуированы около 70 жителей. Некоторые из них покинули дом самостоятельно. Законодательным собранием штата Калифорния подавляющим большинством голосов был одобрен законопроект, вводящий 30-метровые буферные зоны у входов и выходов из молитвенных домов, где будет запрещено проводить демонстрации. Документ будет передан на голосование в Сенат штата. Инициатива была одобрена вскоре после аналогичного шага в штате Нью-Йорк, где на этой неделе был принят закон о 15-метровой буферной зоне вокруг религиозных учреждений после протестов у синагог. Новости спорта. Определились команды полуфиналисты чемпионата мира по хоккею, проходящего в Швейцарии. Завтра в полуфинальных матчах встретятся сборные Швейцарии и Норвегии. Канада сыграет с командой Финляндии. А теперь о погоде. Температура воздуха сегодня будет незначительно ниже среднесезонной. Ожидается малооблачная погода. Утром возможен моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 23, в Бершеве 28 и в Эйлате 35 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
2: Личное дело персона грата, желательное или пользующееся доверием лицо. Задание – выявить настоящую сущность и преданность делу. Разработку персоны грата поручить Марку Кричевскому лично.
3: Честно говоря, не думал, что он так быстро согласится сотрудничать с нами.
2: Связь с центром на волне 89.1 FM. Пароль – Первое радио.
4: Как всегда.
5: Программа «Персона Грата». В гостях у Марка Кричевского человек, которому есть что рассказать и чем гордиться.
6: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Персона Грата». Меня зовут Марк Кричевский. И сегодня у нас в гостях Дан Гольдман. Журналист, репортер, блогер. Но ты знаешь, почему я тебя позвал, Дан?
7: Доброе утро. Почему же?
6: А, во-первых, да, доброе утро. Я тебе скажу, я хотел бы, чтобы ты меня просветил по одному вопросу, так сказать, новых репатриантов, потому что я, честно признаюсь, мало что о них знаю, но то, что я читал в Фейсбуке, для меня, мне кажется, какой-то бред. Но перед этим ты меня просветишь еще по одному вопросу. Это вот ты закончил факультет журналистики Московского университета.
7: Был такое, да.
6: Да, молодец, молодец. Только я действительно не понимаю, чему могут научить на факультете журналистики. Я при всем уважении. Смотри, вот историк, я закончил исторический там факультет, понимаю, история, а дальше ты начинаешь писать или что-то там болтать, там философ, там, или если ты пишешь о науке, ты такой там ученый, там физик, химик, математик. А вот факультет журналистики, что это такое? Вот действительно, вот чему учат там? Писать тексты?
7: Ну, во-первых, это довольно символично.
6: При всем уважении.
7: Конечно, конечно. Я сам только недавно закончил невежественно относиться, легкомысленно относиться к журфаку, вот так вот, пренебрежительно говоря о том, что журналистское образование сейчас не нужно никому, и зачем оно вообще нужно. И вот эта вот история про то, когда человек, имея какую-то нормальную профессию, нормальное образование, начинает заниматься журналистикой, она же была введена, ну, по крайней мере, на русском языке. Газета «Коммерсант» 90-е годы. Тогда вот, собственно, Владимир Яковлев ввел вот это вот правило, ну, негласное правило, что он берет на работу журналистами людей с образованием. И если у него там научный отдел газеты, ну, должен был быть человек с, естественно, научным образованием. Если у него там здравоохранение, то, соответственно, какой-нибудь врач, как минимум, и так далее. И это был новый подход, и я согласен с этим подходом, по большому счету. Но отмечу, что довольно символично, что когда ты, Марк, меня представлял, ты сделал такую мхатовскую паузу перед тем, как представить мой тайтл, как бы меня представить. У меня у самого такая пауза возникает периодически, когда я сам себя представляю, потому что, ну, журналист, да, но это как бы слишком коротко и не солидно. А что ты еще придумать?
6: А ты любишь солидность, да?
7: Нет, в том-то и дело, что что-то еще придумать, у меня не хватает гордости, потому что если я назову себя... Во-первых, блогер — это совсем не то.
6: Это то! Это круто! Ну, сегодня, например, я... Ты еще молодой человек, и это классно, потому что я вот сейчас недавно общался с молодежью, и они говорят, тебе первая рюмка, потому что ты уже, так сказать, мы уважаем возраст. Я говорю, не надо уважать возраст. Никогда не уважайте цифры, уважайте только человека, который что-то сделал. Поэтому, на самом деле, так вот, так как я старый человек, я вспоминаю, в мою молодость, знаешь, девочки и мальчики стремились, мальчики быть бандитами, а девочки проститутками. Это в начале 90-х. А вот сейчас все хотят быть блогерами. Быть блогером круто!
7: Безусловно, круто.
6: Поэтому не надо себя принижать как блогера.
7: Но это тяжело, и это...
6: А проституткой легче.
7: Согласен, это не просто.
6: Но... Или бандитом.
7: Ну или врачом, например.
6: Врачом, да, или врачом.
7: Очень тяжело. И, кстати, после окончания журфака, даже после окончания журфака, моя классическая история из еврейской семьи. Мне как-то приехал я к дедушке, он живет в Тамбове до сих пор, я к нему приехал, и он что-то мне взял меня за руку и говорит, ну, теперь-то на врача?
6: Кстати,
7: давай, теперь нормальная профессия.
6: А ты всегда, когда едешь в Тамбов, ты там мальчик едет в Тамбов?
7: Конечно, буквально недавно я сидел как-то в Тель-Авивском торговом центре, одном из, и что-то у меня был созвон по Зуму, и я сквозь наушники, сквозь вот это шумоподавление услышал вот этот мотив, который все детство меня сопровождал, потому что как только все узнавали, ну, естественно, друзья знали, что у меня бабушка с дедушкой живут в Тамбове, они, естественно, вспоминали эту песню. И я был тем самым мальчиком, который едет в Тамбов. Да, и я услышал эту песню, и тут меня переклинило, нахлынуло столько воспоминаний. Я говорю, ребята, я больше не могу продолжать. Пока на ближайшие 3 минуты я выпадаю из разговора, потому что столько воспоминаний, столько... Улетел совсем не здесь нахожусь. Вот, журфак. Да. Журфак, по большому счету, это... Ну, журфак Московского университета. Я не знаю, как на других журфаках, но там дают хорошее, качественное общегуманитарное образование. Политология... социальные науки,
6: история,
7: конечно, много литературы, очень много литературы, потому что, чтобы писать хорошо, нужно, чтобы стиль свой выработать,
6: нужно
7: уметь
6: читать
7: выработать,
6: хорошо.
7: Нужно читать, да, нужно иметь большой бэкграунд, чтобы откуда-то, это сейчас чат GPT может тебе скомпилировать что-то в стиле Чехова с отрывками из Горького, плюс добавить Эдгара По, какой-нибудь Чернушки добавить, но тогда-то, когда еще чата GPT не было, нужно было самому все это компилировать, а для того, чтобы компилировать хорошо и умело, нужно было читать много.
6: Как мы жили, когда не было чата GPT?
7: Да вообще, я вспоминаю, что когда-то на первых курсах университета у меня был кнопочный телефон. У всех уже были там, 3-й, 4-й iPhone или ну что-то такое. В общем, iPhone уже были. И, а я принципиально ходил вот с этим телефоном.
6: Он вспоминает кнопочный телефон. Слушай, у меня был дисковый телефон, и это было круто, да? А он кнопочный, у него не то. Ну ладно.
7: Так вот, у меня был кнопочный телефон принципиально из протестных соображений, чтобы не отвлекаться от как раз чтения, от материала, от учебы, от дел. Я работал уже журналистом. Вот, а что там, с журналистом, чтобы работать, можно звонить и смс-ками обмениваться. Единственное, что с интернетом была проблема, но у меня был планшет. И маленький нетбук такой, компьютер небольшой. Вот, собственно, это хорошее образование гуманитарное. Но мне тогда казалось, и сейчас кажется, что недостаточно мы копали глубоко. Если ты хотел достаточно глубоко копать, ты должен был сам что-то изучать.
6: Но это всегда так, слушай, а где нет? А где нет?
7: Надо... Тем более, что я и здесь поучился на журфаке. Ну, там была смежная дисциплина между политологией и журналистикой. Изучали мы влияние медиа на политическую ситуацию в стране и освещение политическое. В общем, там ситуация, ну, никак не отличалась от журфака, где я учился. Тоже гуманитарные специальности.
6: Все, ты реабилитирован.
7: И очень-очень много понял. Литературы, очень много чтения на английском, на иврите. У меня очень сильно болела голова после этого всего.
6: Отлично. Ну, не болит голова у дятла, как известно. Значит, ты не дятел, это прекрасно. Вот с этим мы разобрались. Хорошо. Кстати, про социальные медиа мы еще поговорим, и о том, как они, так сказать, раскалывают народ. А теперь еще один момент. Ты знаешь, вот, когда мы собираемся с друзьями, так получилось, что мы уже тут живем, уже, знаешь, такие аксакалы, саксаулы, как угодно. И, ну, к сожалению, мы вот с новыми репатриантами новой волны встречаемся крайне... Ну, практически не встречаемся. Не потому, что не хотим встречаться, ради бога, но просто как-то вот, ну, у нас свое уже многолетнее комьюнити, назовем это
7: так. Слушайте, ну я вот поспорю. Например, вот я вот сейчас я шел сюда, зашел в торговый центр рядом, и там я просто, может быть, на глаз различаю репатриантов из Ирии 90-х, репатриантов новых-новых, потому что, ну, визуально видно все-таки, что различаются люди разных поколений, приехавшие сюда в разное время.
6: И что?
7: Есть и те, и другие.
6: Я же не сказал, что их нет. Я сказал в тесном общении.
7: Ага.
6: В тесном общении. Я не говорю, что я их не вижу или убегаю на другую сторону улицы. Нет, ну если он здоровый и трехэтажный, наверное. А так нет.
7: От меня, кстати, в Иерусалиме, а я всю свою израильскую жизнь жил в Иерусалиме, периодически убегали на другую сторону, потому что увидели там, не знаю, длинные волосы, там, татуировки на руках.
6: Да.
7: И такие, мы лучше перейдем на другую сторону.
6: Шайтан, шайтан. Да. Хорошо, я просто говорю вот о чем. Но, читая Facebook, иногда я как бы, мне вот интересно...
7: Все мы грешим этим.
6: Да. Там какие-то такие бои, какие-то не... И у меня складывается впечатление, что люди только этим, собственно говоря, и живут. А с другой стороны, когда я, ну, в нормальной жизни, ну, господи, замечательно, приезжают люди, это прекрасно. Я хочу, чтобы эти люди так процветали, чтобы у них все было хорошо, чтобы они здесь остались. Им было хорошо, это кайф. Потому что люди приходят со своим опытом, со своими, так сказать, уже наработками, ну и так далее, и так далее. Вот скажи мне, что происходит вот в этой среде, в фейсбучной среде? Вот эти войны, на какое они имеют значение к жизни? Вот объясни мне, действительно, для меня это табуля раса, и я хочу разобраться. И вот ради этого я тебя и позвал, на самом деле. Думаю, ну, если уже он не объяснит, то никто мне ничего не объяснит.
7: Ну, во-первых, мне это почтительно. Спасибо большое.
6: Да.
7: Я себя таким специалистом по Фейсбуку не считаю, но...
6: Не по Фейсбуку, а про новую Алию, про людей, и, ну и про Фейсбук тоже.
7: Ага.
6: Про войны вот эти вот репатрианские, ну вот про все это.
7: Я думаю, что вот все то, что мы видим сейчас в Фейсбуке, с одной стороны, это естественное отражение какой-то части нашей жизни. Естественно, это не, как уже кто-то сказал, один человек сказал, и все это стало мемом, не в вакууме взялось. Потому что люди переживают, рефлексируют какие-то свои эмоции, события жизненные, что они увидели по телевизору или в новостях. Но здесь мы возвращаемся к тому, что я считаю, что блогером быть может быть круто, потому что можно заработать хорошо, если раскрутиться, можно ходить бесплатно на обеды, ужины и на кинопоказы, например, но при этом блоги и социальные сети, новые медиа, они способствуют как раз, ну, не то, в том числе расколу в обществе, но и поляризации в между разными группами нашего общества, любого общества. Потому что алгоритмы устроены таким образом, что они выставляют тебе то, что тебя позлит, что вызовет у тебя эмоцию, что ты будешь лайкать или дизлайкать, или обязательно прокомментируешь. Таким образом, ты способствуешь еще большему продвижению этих материалов и распространению. И блогеры — это люди, которые живут за счет вот этих эмоций. И поэтому не все блогеры плохие. Есть блогеры, которые вот, например, с научным образованием, есть блогеры, вот есть студия подкастов «Либо-либо», они там выпускают подкасты про науку, например. Очень классные подкасты, я слушаю с большим удовольствием. Там есть врач по образованию, который рассказывает о медицине, например. Я не знаю, сейчас идет этот подкаст или нет, но когда-то я его слушал. Вот он тоже работает на эмоциях, но совсем на других. На эмоциях любопытства, на эмоциях, не знаю, интереса, на эмоциях каких-то вот ностальгии, что-то страха, если речь о болезнях, как работает та или иная болезнь, как себя обезопасить. Вот. А здесь, в Фейсбуке, мы видим худшее проявление этого блогерства. Там наиболее заметны те блогеры, которые работают на самые простые эмоции. Гнев, ненависть, страх... дичайший страх, который испытывают люди. Вот эти плохие, эти наши враги, они нас скоро выселят, или наоборот, они очень хорошие, это подозрительно, что они очень хорошие, значит, они враги, значит, они нас скоро выселят. И вот все эти войны, они происходят из-за того, как мне кажется, что когда-то у людей была другая, был другой медиум, через который они, с которым они взаимодействовали, через которые они взаимодействовали с окружающим миром. Например, когда-то это были, допустим, 90-е книжки Пелевина. Люди потом прочитали книжку Пелевина, сидят и обсуждают, не знаю, кто в баре, кто в пивнушке, кто, значит, на скамейке возле дома, кто на детской площадке, обсуждают книжки Пелевина и могут также ругаться, могут также на повышенных тонах это обсуждать, с матами, без матов. Потом были условные улицы разбитых фонарей. Люди испытывали те же самые эмоции. Санта-Барбара. Люди испытывали те же самые эмоции. В общем, сериалы. Телесериалы. А потом все это перекочевало в интернет. И то, что мы сейчас видим в Фейсбуке, это то, что просто когда-то выплескивалось на литературу и кинематограф.
6: Смотри, вот я просто когда-то, я уже говорил об этом, учил иврит по газетам.
7: Да.
6: Да, потому что, опять же, к сожалению, я не читаю книжки на иврите. Я вообще книжки не читаю, если серьезно, я их слушаю. Потому что все те описания, знаешь, паустовщина, вот это вот, как в любой литературе, меня всегда раздражало. А я люблю газетный текст, четкий, понятный. И я
7: Но есть разные писатели, на самом деле.
6: Я согласен, есть разные писатели, я очень много слушаю. Я слушаюсь, я ж подкаст. Не подкасты, а литературу я слушаю. Дело не в этом, потому что читать мне глаза болят. Но дело даже не в этом. И я просто помню, читал, значит, пока попалась мне газета «Давар» от 1924 года, одна из старейших газет. Вот я ходил там в библиотеку, давали. И я просто учил так иврит. Мне интересно, плюс история. И там я помню описание, как вот Алия старая нас там, извините за выражение, дрючит, не дает нам продвигаться, и все в этом роде. Вот а мы давали, а вот они как бы. А это 1924 год, еще израильтяне. Так вот, скажи мне, вот, то есть были вот эти вот разговоры о том, что вот эти, которые, а вот... Скажи мне, вот Facebook, вот это...
7: Секунду, я перебью, я добавлю вот к этому описанию, что я недавно буквально наткнулся на текст на цитаты из текста Жаботинского, где он тоже примерно в то же время тоже рефлексирует свое отношение с окружающим миром и с людьми, которые здесь живут, в этой, на этой земле. И он точно так же, как нынешние тыквенные репатрианты, говорит, значит, мы... интеллигенция. Мы привыкли ходить в пальто по этим грязным, неубранным улицам, закутываться в это пальто, потому что дует вот этот вот непонятный хамсин с песком. Вот эти грязные люди, которые с восточной, причем восточная культура, он использует в такой уничижительной форме. Восточная культура — это что-то нам чуждое.
6: Да.
7: Мы, европейские просвещенные люди, мы должны нести это самое просвещение в массы, и рано или поздно мы образуем и научим этих восточных людей, имея в виду восточных евреев, или евреев, которые вообще здесь живут. Если бы такое Жаботинский написал, или просто анонимно кто-то написал от себя в Фейсбуке, то тут же бы возникла война.
6: Окей, но
7: война.
6: Смотри, то же самое нельзя, извините меня, людей прошлого, прошлой во столетии или прошлых столетий современными мерками судить, потому что, ну, первый президент США там был рабовладелец.
7: Безусловно,
6: да?
7: Конечно.
6: Ну да, поэтому, ну, давайте, давайте взорвем все его памятники. Так вот, мы говорим о другом. Вот смотри, все-таки, вот на твой взгляд, вот то, что происходит в Фейсбуке, это по-настоящему или это только в Фейсбуке? Потому что вот эти вот, ну, я беру в кавычки, тыквенные, по мне так, это прекрасно, что приехали люди. Замечательно. Это, собственно говоря, супер. И я уже когда-то говорил в каком-то эфире, то им надо вести себя еще наглее, еще ярче, еще настойчивее. Или это часть жизни, или это только остается в Фейсбуке. Вот как вот Фейсбук и жизнь, вот, и кто вообще эти люди, вот эти, берем в кавычки, тыквенные, понятно, каждый человек, он отдельный, но есть ли что-то у них общее?
7: Ну, здесь, как мне кажется, вот эти вот войны фейсбучные возникают, вернее, нападки со стороны более старших волн Алиев по отношению к тыквенным возникают по двум факторам, как мне кажется.
6: Вот давай эти два фактора, как показал, мы оставим, потому что это же сериал. В сериале надо самое интересное, так сказать, оставлять на следующую серию.
7: Вешаем крючок.
6: Да-да-да. Я напоминаю, Дан Гольдман, известный израильский журналист, репортер, блогер.
7: И вновь пауза, отметим.
6: И вновь пауза, потому что, да, в нашем эфире. И два, так сказать, крючка, которые он, на которого он нас всех повесил, мы будем с ними разбираться уже после небольшой рекламы.
5: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
4: Он, наверное, уже сам не помнил, почему так случилось.
5: Реклама. «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Решен ли цион. Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
8: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
12: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Бушебекер, 35.
8: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Реклама. Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
13: Он высечен из кремния и стали.
6: Итак, дорогие друзья, Дан Гольдман в нашем эфире. И о чем мы говорили? О двух, так сказать, вещах, которые... Я уже забыл, о чем мы говорили.
7: Которые провоцируют и вызывают вот эти вот... Все время хочется использовать слово на букву «С», которое происходит не очень...
6: Срач, в смысле?
7: Да, да, да. Но я не хотел его использовать.
6: Не надо, тебе не надо. Дело в том, что ты молодой, и эти слова тебя будут старить.
7: Спасибо. Мне недавно сказали, ты что, колешь ботокс? Я говорю, что? А сколько тебе лет? Я говорю, 31. Мне говорят, там была девушка лет 23, наверное. Вот, и она говорит, ты очень молодо выглядишь. Я говорю, во-первых, спасибо, во-вторых, я ботокс не колю.
6: А в-третьих, 31 — это молодо. Сегодня 31 — это молодо.
7: Да.
6: Слушай, в 31. Ох, какой у меня был день рождения в 31. Боже мой, прямо сейчас. Ладно.
7: Так вот, два фактора.
6: Да, два фактора.
7: Которые вызывают у людей эмоции, которые и побуждают этих людей писать в Фейсбуке что-то нелицеприятное, оскорбительное в отношении тыквенной Алии. Как мне кажется, это первое, это чисто психологическая история. Люди, которые приехали раньше и пережили какую-то травму, какой-то неприятный опыт для себя, там, не знаю, проголосовав не за того политика на выборах, за которого в итоге они хотели проголосовать идеологически, или там поспособствовав тому, что не пошли работать, условно, в хай-тек, а пошли куда-то работать на завод, думая, что там дослужишься до директора завода, но не дослужились. И вот какие-то такие личные вещи психологические, они трансформируются вот в эти неприятные эмоции, которые они выплескивают на новоприехавших, потому что у них-то этот опыт впереди, это возможность выбора впереди, аналогичный. Поэтому вот видим то, что видим. И вторая причина, как мне кажется, это... Я, конечно же, ее забыл. Это письменный жанр. Эпистолярный жанр, который позволяет подумать, прежде чем ты успеешь написать. Естественно, сказать проще, чем написать. И пока ты пишешь, ты вспоминаешь какие-то факты, у тебя включается подсознание, подключается, и там уже включаются вот те самые прожитые обиды, какие-то знакомства неприятные, может быть, знакомства, потому что память-то у нас работает как? Она в основном помнит плохое, а хорошее, это уже доказано научно, хорошее не всегда.
6: Но первый секс все помнят.
7: Конечно, но больше у нас воспоминаний, как я читал такие исследования.
6: Нет, когда он хороший. Когда он плохой, конечно, мы хотим забыть.
7: Да в любом случае помнят.
6: Нет, это просто крозины. А что, нет? Я что, не прав? Ну ладно, давай.
7: Вот, хорошее мы помним меньше, а плохое больше. И поэтому какие-то плохие, негативные встречи с такими тыквенными репатриантами, они сразу же вспоминают, пока пишут, и вот получается.
6: А в этой связи, вот смотри, у меня вопрос. Вот я считаю, что замечательно, когда люди приезжают с хорошим опытом, с хорошим, ну вот смотри, Я приехал в Израиль, например, в моем родном городе Харьков не было ни одного супермаркета. И тут, вау, супермаркет, круто. Когда я там приехал в Израиль, в Харьков первый раз в 2007 году, не было места, где не было супермаркета. Ну, на самом деле, а потом уже, когда вот я уже говорю, до войны я там был, ну, там, конечно, уровень сервиса просто невероятный был по сравнению с Израилем. То же самое, ну, Москва еще круче. Ну, это нормально. И вот когда люди приезжают... Кстати, в Западной Европе сервис гораздо хуже, чем во многом в Израиле. Но, ну, скажем, такой же. Нет, скажем, Западная Европа...
7: Ну, в зависимости от места.
6: Да, например, какая-то Германия очень отстала в этом смысле. Да. В этом смысле.
7: И, кстати, Южная Европа, я обратил внимание... Ну, по крайней мере, Италия, не знаю, Испания. Там сервис получше, чем в северной богатой Европе.
6: Да. И я к чему? Вот люди приезжают с новым опытом. Накопленным опытом. Они понимают, как должно быть. Приезжают в Израиль и действительно критику говорят, тут нет тыквенного латте. Ну, я условно говорю тыквенный латте. Говорят гадость.
7: Кстати, я знаю, что недавно узнал. А. Я узнал, что вот тот самый пост, благодаря Тане Шеремет, известный нам всем, благодаря которой появилось это понятие тыквенный алия, тыквенный латте, это не совсем правда, потому либо Google ее обманул, либо она так для красного словца написала, что ближайший тыквенный латте, ближайший Starbucks в Дамаске. Потому что я нашел Starbucks, вот недавно я ездил в Иорданию туристом, и в Омане куча Starbucks'ов.
6: Но дело даже не в Старбаксе, я имею в виду, я о другом. Вот когда люди приезжают, вот насколько это раздражающий фактор, когда они знают, как должно быть, и они говорят, вот должно быть так, а люди говорят... Ну и валите, раз должно быть так. Вот насколько это раздражающий фактор, что люди говорят, что вот немножко отстали и надо как бы подтянуть. Является ли это, на твой взгляд, вот этим большим фактором, что типа раз вам не нравится, валите?
7: Ну, безусловно. Я видел как-то исследование недавно. Оно еще нигде не опубликовано. У меня знакомый занимается социологией, и он мне рассказал, что называется, за кружкой пива в баре, рассказал, что... Действительно, репатриантов, новых репатриантов тыквенных расстраивает вот такой уровень общественной дискуссии в Израиле. И это не главный, но один из тех крупных факторов, которые влияют на то, что люди начинают задумываться о том, чтобы ехать дальше. Это действительно отталкивает людей. И действительно нужно с этим бороться. Это действительно нездоровая история, когда есть такой уровень общественной дискуссии. Но это касается не только Фейсбука. Это касается и политики нашей, где слово, не знаю, обзывательство террорист уже просто... На раз-два.
6: Вот этот парень в оранжевом свитере или там в футболке, что выступил, столько он говна съел, я не понимаю, за что.
7: При том, что этот парень, я этого не знал, я тоже его не знаю, но, как выяснилось, он очень талантливый режиссер, оператор, и он снял документальный фильм про семью, где у отца, он живет в одном из кибуцев, по-моему, в Бэри, не помню точно, у него похитили дочь несовершеннолетнюю, у него убили сына, и этот парень, режиссер, снял про него фильм, он просто ходил с ним, за ним с камерой. Очень трогательный фильм. Это документальный фильм, короткометражный.
6: Ты знаешь об этом?
7: И он выставлялся на разных международных кинофестивалях. Okay. По-моему, на 11 фестивалях он участвовал. Okay. То есть он для той самой Асбары сделал гораздо больше, чем фейсбучные вот эти блогеры.
6: Ну да, да, да. да
7: они
6: да.
7: его такими словами называют.
6: Нет, так это... Вот смотри, но тут же они его называют, потому что все боятся, что проголосуют как-то не так, что... А вот на твой взгляд, а теперь давай вернемся тогда вот еще раз. Вот с тыквенной алией, по моему мнению, для меня все понятно. Я очень хочу, чтобы они преуспели, я очень хочу, чтобы они остались, я очень хочу, чтобы родились здесь детей, и дети стали настоящими израильтянами. Я очень-очень, я считаю, что они могут принести огромную пользу. И здесь для меня вот нет в этом... Хотя разные есть люди, да? Но что, Аня? А, прямо в микрофон надо говорить. Видишь, как я настолько заволновался, что вот тебе говорил говорить в микрофон, а сам вот... Но! Теперь давай перейдем к самому вот социальным сетям. Потому что социальные сети...
7: Прежде чем мы перейдем к социальным сетям, я хочу добавить важную вещь.
6: Давай.
7: Вот как говоря о том, насколько это отторгающий фактор для тыквенных репатриантов...
6: В хорошем смысле тыквенных.
7: Да, в хорошем смысле, конечно.
6: А ты тыквенный латте пил?
7: Пил.
6: Говорят,
7: кстати, вот
6: гадость,
7: когда
6: да?
7: начался скандал, я поехал, ну, после этого, через пару месяцев поехал в Европу и попробовал там в Старбайт, была осень.
6: И как?
7: Тот самый тыквенный латте. Очень сладко, прям приторно сладко. Я пью только эспрессо.
6: Ага.
7: И тут как бы на меня выливают... Не знаю, сколько ложек сахара, 10, наверное. Это как бедуины в той же Иордании рассказывают, что они чай пьют, просто стакан сахара, полтора стакана, и вот они пьют такой чай. Вот такой же этот тыквенный латте был, это ужасно.
6: Ужасно, я понял. Теперь от тыквенного латте, да.
7: Да. Люди, которые приехали сейчас в Израиль после 22-го года, они... Почему приехали после 22-го года? Потому что для них этот переезд, ну вообще шире на самом деле, после 14-го я отношусь к этой подобной алие, потому что, когда я работал журналистом в России, после истории с Крымом, свобод было меньше, писать можно было на меньшее количество тем. Сначала нельзя было ругать одного человека, всем нам известного, потом, ну, ругать, надо. Плохое писать про него что-то. Потом про, не знаю, мэра города, потом про зам-мэра города, ну и так далее. Список расширялся,
6: Я понял, что... участкового полицейского.
7: Да-да-да. И потом, собственно, нам уже начали угрожать просто за то, что мы что-то плохое пишем, и я решил, что самое время уезжать. И эти люди, которые уехали после 22-го, они уехали, и этот отъезд для них, переезд в Израиль, репатриация, да, может быть, для большинства из них, я не думаю, что я ошибусь, если так цинично скажу, и я думаю, что все, большинство наших слушателей это понимает, они уехали не из сионистских соображений. Но они уехали как в качестве политического жеста. Это очень сильное политическое заявление.
6: Да.
7: Для этого нужно набраться смелости, для этого нужно быть думающим человеком, чтобы понимать, что если ты переедешь, тебе будет проще, лучше и для тебя, и для мира. Ты можешь сделать гораздо больше, чем будешь ты сидеть вот за железным занавесом. И поэтому, уже сделав такой сильный политический шаг, они развили в себе, на мой взгляд, то чувство... достоинства политического и тот, ну, в общем, по большому счету, они уже политические акторы, что называется. Екатерина Михайловна Шульман нас научила этому слову.
6: Да, акторы, да,
7: вот.
6: Да, да.
7: Они
6: да,
7: уже
6: да.
7: политические акторы полноценные. И когда вот им кто-то в Фейсбуке, даже в комментариях или на улице... Кстати, вот это, кстати, утверждение, что Фейсбук...

0: Старик, это другое.
1: Это другое, конечно. Вот, это публичный образ. Ну вот, и когда они встречают вот это все, им больно, потому что их как бы лишают вот этого вот акторства, вот этой политической воли их, которая у них есть, этой силы, этой способности влиять и понимания, что ты можешь влиять как минимум на свою жизнь. И поэтому, собственно, это их отторгает.
0: Ну да, на самом деле я понимаю, и поэтому, ну, со своей стороны, я, конечно, не Facebook, я скажу, ребята, не обращайте на всю эту чепуху внимания, вы здесь нужны, как и все мы, и делайте эту страну сильнее, несмотря ни на что, поэтому, потому что зачем на идиотов обращать внимание, если, честно говоря, и так в нашей жизни много ужасного, еще и идиоты. Хорошо. В этой связи у меня к тебе с этим мы разобрались.
1: Да, теперь соцсети.
0: Спасибо, ты меня просветил. И не зря я тебя позвал, уже могу сказать. Еще передача не закончилась, а уже не зря позвал. Шутка. Так вот, соцсети. Вот смотри, есть у меня друг Саша Солнцев. Ну, здесь все его знают. Мы как-то с ним общались по поводу того, почему вот такой разлом в обществе произошел, ужасный, и не только в израильском, мы видим в Испании, мне нравится смотреть, там люди вообще не перестали разговаривать, семьи рушатся, потому что там тоже вот эти вот проблемы, да и везде, в Америке. И вот он считает, что это только социальные сети, только вот все, что с этим связано. Насколько ты согласен с этим, что вся эта наша поляризация, она из-за того, что любой идиот получил право голоса?
1: Это такой философский и дискуссионный вопрос, как принято говорить, на много часов обсуждения, но я могу сказать, что я согласен.
0: Много
1: с этим.
0: Часов ты остаешься с Розиной. Она тут до двух, поэтому есть
1: о,
0: время.
1: О, здорово, здорово. Я думаю, что я согласен с этим утверждением, но лишь отчасти, поскольку социальные сети, мне кажется, были первичным вот этим вот первичной базисной конструкцией в этом карточном домике страшном, который выстроился сейчас в информационном пространстве вокруг человека. Мы живем в информационном обществе, информационное пространство, оно не идентично физическому пространству, в котором мы находимся, но оно очень сильно переплетено с ним. И почему я так говорю? Потому что изначально все пошло от действительно социальных сетей. Алгоритмы YouTube, которые подбрасывают тебе соответствующие ролики, чтобы тебя раскрутить на ту самую эмоцию, соответственно, выбить из тебя дополнительные часы и минуты просмотров.
0: Я бы сказал, конвертировать чтобы тебя выбесить, деньги. Извини, что я тебя перебиваю, чтобы тебя выбесить.
1: Так это тоже эмоция, это их цель, выбесить тебя, чтобы ты продолжил смотреть, ругаться. Раньше люди ругались с телевизором, сейчас они ругаются с YouTube.
0: Да-да-да.
1: И, собственно, пока они ругаются с YouTube, там и рекламку можно показать, там что-то еще, и заработать денег, это бизнес. И, собственно, вот эти алгоритмы, они пошли от социальных сетей. Потом к ним подключились вещи, которые, видеостриминги, которые как бы от телевидения, из киномира пришли, но к нам на устройство. И они теми же самыми алгоритмами начали пользоваться. Более того, режиссеры этих стримингов, которые снимают только для этих стримингов, они начали снимать сериалы и фильмы, исходя из этих самых метрик, из этих психологических параметров, которые они как-то изучили, измерили с помощью вот таких вот своих причиндалов навороченных. И теперь я слышал множество отзывов и читал несколько текстов критиков, кинокритиков, которые говорят, что все сериалы Netflix'а условного превратились в жвачку. Абсолютно по одной и той же формуле выстраивается сюжет, нет тебе никаких... Вот когда-то мы восторгались, там, не знаю, настоящим детективом, как это революционно, детектив серьезный, прослушка, да. Революционный фильм. Мы восторгались, там реально гениальные диалоги, там вот в том же фильме «Прослушка», я его смотрел несколько раз, этот сериал, там есть сцена, где известная F-сцена, где два детектива, главных героя, значит, обыскивают место преступления, это квартира, и используют только вот это слово на F.
0: Да.
1: Между собой обсуждают это все и только этим словом общаются. Это же гениально, и на протяжении там 2,5
0: минуты. Слушай, я сейчас, ты знаешь, у меня настроение, извините, сейчас сложное, и мы с супругой смотрим «Друзья».
1: Да.
0: Это что ни слово, то шедевр.
1: Да,
0: потому что... Я смотрю, я подпрыгиваю, я не понимаю, как люди могут за одну минуту сделать 5 панчей.
1: Да, да, это писали люди, сценаристы.
0: Ну, 94-й, 5-й,
1: да, года. Люди, литература центричные все еще почти.

0: и без интернета, ну там был, конечно, у них интернет, но какой он там был?
1: Ну да.
0: Но писали литературно-центричные люди, они писали с огромной вот этой вот базой той самой, из которой компилируется, из которой сейчас ChatGPT прекрасно компилирует. И, а сейчас таких диалогов нет даже в супер-классных авторских фильмах. А это ситком, мы говорим о ситкоме просто, который считался попкорн-муви в 90-х годах.
1: Да.
0: Это ужасно. И вот, вот потихоньку вот, этот вот, вот эти алгоритмы, они пришли, пришедшие из соцсетей, захватывают все больше сфер нашей жизни, и поэтому, да, справедливо говорить, что во всем виноваты соцсети, но лишь отчасти, потому что на те же метрики подсаживаются и другие сферы жизни, не только соцсети.
1: Хорошо. Дан Гольдман, журналист, блогер, репортер в нашем эфире. И вот после небольшой рекламы я хочу с тобой еще тогда, раз такая пьянка пошла, обсудить еще одну важную тему. Но какую? Главное, чтобы я не забыл после рекламы. Нет, я помню. А какую, я не скажу.
2: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
3: Запомните этого человека.
4: Реклама.
5: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
6: «Оболонь». Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
9: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
10: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
11: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
12: «Центркар Азур».
13: В DAX начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70% и еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
14: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
15: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
16: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
4: Реклама.
2: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
3: Омерзительная пропагандистская шумиха.
1: Итак, дорогие друзья, Дан Гольдман в нашем эфире. Да. Так вот вопрос, который хотел бы с тобой обсудить. Вот сейчас мы входим в предвыборную кампанию. Да, говорю в микрофон. Просто волнуюсь. Вот, входим. Строго. Входим в предвыборную кампанию. Будет много всего. На всей предвыборной кампании, у всех партий, у которых есть деньги, работают на них классные специалисты, политтехнологи, ну, классные ребята, умные.
0: И не только израильские, кстати.
1: Да-да-да.
0: Американские тоже.
1: Американцев нанимает Нетаньяху, вот Беннет нанял американцев.
0: Уайзенкот американец.
1: Уайзенкот американец. Все нормально. Даже не важно, израильтяне, американцы, русские там, хоть французы.
0: Ну, просто американцы в политтехнологиях задают тренды, как
1: да,
0: во многих
1: да, сферах. Да, да, да. Нормально, все нормально. У меня вопрос другой. В данном случае на нас обрушится море эмоций, потому что они все работают на эмоции, и море информации не всегда проверены. Вот как будто, какой бы ты дал совет, если бы тебя кто-то попросил, я тебя не спрашиваю, я просто если бы кто-то, знаешь, если бы мой товарищ. Как разобраться? Вот как из или невозможно разобраться, или, мы настолько уже вот их умение настолько большое, что мы просто становимся этими кроликами, с которыми они могут делать как удавы все, что хотят. Или все-таки есть какая-то возможность у нас из этой ловушки, ну, я не знаю, выкрутиться?
0: Ну, может быть, сейчас вам не скажет моя вера в человека, я этим грешу, даже вот когда человек что-то... Мне это близкие люди говорят, что когда человек по отношению ко мне или, в принципе, что-то сделал очень плохое, я ему склонен простить, потому что, ну, человек — существо хорошее, я верю в это. И,
1: человек — существо ужасное, просто злобное, на него могут влиять жадное. Давай поговорим о человеке потом.
0: Потом. Хорошо. И поэтому, может быть, это действительно так, но я скажу такую мысль. Мы обсуждали это буквально в моменте рекламной паузы. Рассеянное внимание наше, да. Все, клиповое. И оно даже уже микроклиповое сейчас. И вот это внимание плюс большая концентрация самого разного рода информации, которая исходит от политических сил, она скорее вызывает отторжение у людей, и люди закрываются просто от этой информации. И
1: я прошу прощения,
0: это и хорошо, и плохо.
1: Я прошу прощения, тебя перебиваю. Смотри, вот будет предвыборная кампания. Опять, мы ни за кого. Мы говорим про политтехнологии.
0: Да. И будет огромное количество, допустим, роликов.
1: На нас этот плохой, тот плохой. Куда бы ты ни заглянул, в туалет пошел, там все равно тебя это догонит.
0: Да.
1: Как ты можешь от этого, от этого ты просто должен, я не знаю, поехать в лес и отключить свои гаджеты, это невозможно. Как понять, что хоть как-то правда, или что просто эмоция, которую ты, ах, эти все сволочи побегут там, или так далее?
0: Ну, во-первых, нужно верить, я все еще верю в прессу, нужно верить в прессу, первое радио. Есть какие-то журналистские стандарты, которыми мы руководствуемся. И когда мы, допустим, излагаем, пересказываем программу условной партии или какие-то события, мы стараемся максимально быть объективными. То есть,
1: это мы. Я про ролики, которые... Я про вот работу политтехнологов.
0: Ну вот игнорировать их. Игнорировать. Стараться игнорировать. И стараться опираться на либо на прессу качественную, либо на непосредственно... на программы самих партий. То есть определяться самим, исходя не из классного кампейна, не из классного ролика, который снял тот или иной политик, не из ситуации, из которой он вышел, хотя из этого тоже можно исходить. Там есть в нашей нынешней политике люди сильные, яркие, с яркими какими-то и трагическими историями личными, но только из этого исходить, конечно, не надо, но это может служить фактором. Это легитимно абсолютно. Опять же, на всех выборах, несмотря до последнего момента, до там, прошлого года, 20% избирателей принимают окончательное решение о том, за кого они будут голосовать, уже на избирательном участке.
1: Эмоцией, не головой, эмоцией. Вот что важнее, на твой взгляд, все-таки? Эмоция или, ну, понимание? Вот, потому что на что должны политики и их политтехнологи больше обращать внимание? Потому что такое впечатление, все... хотят вызвать исключительно эмоцию, или негативную, или позитивную, и ничего, кроме эмоции.
0: Ну, безусловно, поэтому я и говорю, что нужно пытаться абстрагироваться от этих эмоций, которые транслируют политики и политтехнологи, особенно перед выборами. Мы же понимаем, что даже простая информация о деятельности политика — это тоже некий импульс, некий символ, который несет в себе определенный посыл и какую-то цель преследует. И пытаться от самых эмоциональных, самых громких, самых провокативных действий и событий как-то абстрагироваться. Можно и над ними смеяться. Вот смеяться над ними — это классно. Кстати, в выборы очень много появляется у стендаперов материалов. Я вообще до сих пор не понимаю, почему ивритоязычные стендаперы уже давно это используют, и к выборам появляется много материала, и они потом это катают весь год после выборов, а русскоязычные израильские стендаперы этим не пользуются.
1: А сколько у нас их есть? Господи, Аксельрод и Аксельрод. Может быть, я других просто не знаю, но что-то мне подсказывает. Хорошо. А вот скажи, в этой связи, вот когда ролик, который вышел Ликут, вот это вот «Мама, папа, я бибист», он же классный. Нет, смотри, я не буду сейчас, но он классный, он играет на всяких стереотипах, на всем этом. Вот насколько такое, очень, мне кажется, классная идея, насколько она может повлиять на то, какой пэток человек кинет, ну, уже на избирательном участке. Ведь все-таки идея же, какой ты пэты кинешь, а не то, что понравилось. То, что Марику, Дану или даже Анечке Розиной понравилось, это полбеды. Важно, что мы кинем на избирательном участке. Вот насколько вот такие ролики, они этому содействуют, на твой взгляд?
0: Конкретно этот ролик, на мой взгляд, не преследует своей целью кого-то переубедить проголосовать за Ликуд, если он собирался голосовать там, за Ешатит, условно. Да. Он преследует другую цель. Он преследует цель сплотить и как бы мобилизовать
1: типа нам не стыдно.
0: Электорат Ликуда. Да.
1: А, это примерно то же самое. Ты знаешь, когда, я помню, был опрос читателей в газету «Бильд». Люди говорили «нет-нет-нет». А они посчитали, что если они продают 4 миллиона там, в неделю экземпляров, а ответили, что нет, если бы они читали, там их читали 500 000 там, человек. То есть стыдно читать газету «Бильд», стыдно голосовать за Трампа, поэтому, кстати, американцы облажались, ну и так далее. То есть это имеется в виду, что они хотят, чтобы быть бибистом было не стыдно, и в этом... суть.
0: В том числе, конечно, в том числе. Но еще и вызвать эмоцию у тех самых людей, которые, не знаю, всю жизнь поколениями голосовали за Ликуд, которые после 7 октября, условно, либо разочаровались в этой партии, либо разочаровались в премьер-министре, либо боятся действительно либо выразить, либо боятся не просто публично сказать «я бибист», а пойти проголосовать тоже боятся, потому что ну как-то не камильфо после 7 октября может быть для них это делать. Но этот ролик говорит вот не, надо,
1: много,
0: не
1: да?
0: надо стесняться, буквально цитирует Ивана Дорна.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Говорит, не нужно бояться, и голосуйте, поддерживайте, и гордо высказывайте, продолжайте высказывать, что вы бибисты. Я, кстати, слышал мнение одного очень авторитетного американского политтехнолога, который работал с разными силами, с разными политиками по всему миру, и в Европе, и в Америке. Он в восторге был от этого ролика. Он сказал, что это очень качественный агитационный материал, очень классный ролик.
1: Я тоже говорю, что мне... Идея, опять же, я могу по-разному относиться ко всему, ну, к политике, но я говорю в данном случае про творчество политическое, насколько и кому оно заходит. Я именно исключительно об этом.
0: Да.
1: Хорошо, то есть людей призывают не стесняться.
0: Да, да.
1: А это важно в политике, как ты считаешь?
0: Ну,
1: не стесняться своих убеждений, ведь сегодня, знаешь, очень часто, там, особенно если ты ультраправый, ультралевый, это как-то вот... Не камильфо, а теперь все можно.
0: Ну, мне кажется, что в том числе социологическая наука уже в последнее время поспевает за развитием технологий, за тем, как развивается наше общество, куда оно, в какую точку оно пришло. И поэтому тот же, например, Артур Финкельштейн, по-моему, его зовут, короче, политтехнолог Трампа, который сейчас работает, собственно, с Ликудом.
1: Да.
0: Он... благодаря чему заработал свой авторитет в том числе? Благодаря тому, что он, когда все опросы предрекали победу Хиллари Клинтон, он своими глубокими социологическими исследованиями, его называют фриком социологии, он на этих опросах помешан и делает разного рода глубочайшие исследования. Так вот, он предсказал действительно победу Трампа, тогда как все остальные массово говорили, что Клинтон
1: году,
0: победит. Да.
1: Да.
0: Вот и поэтому он заработал свой авторитет. И он сумел действительно, не знаю, каким-то образом узнать, что докопаться до истины, узнать у этих стесняющихся людей, что они действительно будут голосовать за Трампа. Если у него получилось, это один человек, значит, в мире это все еще возможно. Поэтому стесняться, не стесняться, до тебя социолог может добраться, если захочет. И партия, политическая сила. Вот, поэтому стесняться, конечно, не нужно. Нужно высказываться, как ты считаешь, правильным, не оскорбляя других, а оскорблений в том числе сейчас.
1: Слушай, так только я и читаю, что оскорбления. Опять же, в Фейсбуке без оскорблений не бывает.
0: Да, и это большая проблема, что радикалы справа и радикалы слева, об этом, кстати, уже в Америке давно есть исследования, и даже документальный фильм я видел какой-то на эту тему. В Израиле об этом я только одну статью видел, по-моему, в газете «Арец», о том, что в Америке это уже давно обсуждаемая проблема в мейнстриме научном, социологическом, политологическом, что радикальные правые и радикальные левые, да, электорат этих двух крыльев политических, он стесняется признаться, что он голосует за них, придерживается таких взглядов, но вместе с тем эти люди по риторике своей, они недалеко друг от друга отходят, на самом деле.
1: Ну,
0: у них
1: да, мы видим.
0: Те же самые теории конспирации антисемитские, что у правых можно видеть, что у левых.
1: 100%.
0: Те же самые метрики они используют, и те же самые методы работы в соцсетях, они тоже работают на провокацию исключительно. И самое опасное сейчас, то, что мейнстримные политики из центра, более умеренные, они не в риторике, не в идеологии своей, а именно в риторике публичной. Они могут быть сколь угодно гуманистами, любителями кошек, домашних животных и всех уважать, но они публичный их образ будет все больше и больше склоняться к краю, потому что там популярность, потому что там доллар, потому что там лайк.
1: Но я тебе скажу, поэтому и центр размывается, и опять же не только в Израиле, поэтому центристские партии, потому что люди уходят вправо и влево, и ты, получается, знаешь, между двумя стульями проседаешь, поэтому ты должен выбирать. Хорошо, давай.
0: Именно поэтому я говорю, что нужно абстрагироваться от агитационных материалов, постараться это сделать максимально и ориентироваться исключительно на качественную информацию.
1: И смотреть на них как на произведение.
0: Да, и слушать Первое радио.
1: Ну, это безусловно. Кстати, Первое радио и читать, вот я, у тебя есть телеграм-канал, да? Как сложно вести телеграм-канал? Я просто вот никогда не вел телеграм-канал. Вот как это?
0: Это очень сложно. Это очень сложно, потому что нужно же постоянно следить за новостями. Я сначала, когда еще работал на 9-м канале, это было проще, потому что была моя работа. Непосредственно я новости читал, на новостях рассказывал и параллельно что-то то же самое, те же самые новости писал в телеграм-канал себе. Сейчас это стало немножко проще с искусственным интеллектом, потому что перевести достаточно. Некоторые, кстати, ведущие телеграм-каналов этим грешат, они просто переводят машиной. Имена неправильно, города неправильно, но они просто количеством берут. Я так не могу. Я должен вычитать то, что мне перевел искусственный интеллект, что-то исправить, что-то подправить под себя, формулировку какую-то изменить. Но все равно это сокращает время. И поэтому стало проще. Но в целом это, конечно, очень сильно выматывает, потому что нужно быть постоянно с рукой на пульсе.
1: А сколько примерно надо, вот, чтобы телеграм-канал был таким живым, сколько примерно надо ставить? Вот у тебя есть какой-то вот, я сегодня должен обязательно поставить там 20 новостей, 30, 50 тысяч, там, я не знаю.
0: У меня такого нет. Я знаю, что такое есть у многих моих знакомых, тех, кто ведет телеграм-канал, и это хорошо для, на самом деле, раскрутки, для привлечения новых людей, потому что постоянство в этом смысле один из самых главных факторов. Мне мои старшие и более успешные товарищи по YouTube, плюс-минус во всех соцсетях работает по одинаковому принципу, говорят, что они давно уже путем проб и ошибок пришли к выводу, что постоянство и количество превалирует над качеством. Потому что сколько бы ты ни делал классный документальный фильм, раз в месяц или полтора, если ты его будешь выпускать, как я у себя делаю на YouTube, то алгоритмы просто тебя не будут видеть. А если ты будешь каждый день выпускать ролик, где ты чуть-чуть смонтировал, там, отрезал эканье-бэканье, выпустил без графики, без каких-то классных экспертов, без чего-то такого, это все залетит.
1: Но я тебе скажу, шансов больше. Я тебе скажу, меня особенно умиляет, когда человек ходит, идет и о чем-то и ходит, и залетает, и я такой думаю, да что ж вам надо, люди?
0: Кстати, я недавно видел забавную историю, как в Нигерии какой-то человек, блогер просто, начал снимать тиктоки. Я увидел заголовок буквально статьи, что один блогер изменил явку, привлек поколение Z, тех самых зумеров, привлек на выборы. До этого они не голосовали в Нигерии. Я щелкнул, потому что как бы изменил историю выборов. А выяснилось, что я думал, что там какие-то классные, талантливые ролики, которые я могу подсмотреть, там технологии, все, монтаж. Нет, чувак просто идет, снимает себя на телефон и говорит, важно, это перевод, я не знаю, важно голосовать. И все. Голосуйте, обязательно голосуйте. И молодежь в ТикТоке это увидела и пошла голосовать.
1: И кстати, оно так и работает. Вот это удивительно, но оно так и работает. Потому что когда скажет такой старпер, как я, идите голосовать, люди скажут, дедушка, гуляй. А вот когда скажет 17-летний, 18-летний парень...
0: Ну, там мужчине 30 было где-то.
1: Ну, хорошо, но 30 это уже тоже старый.
0: Вот мы к этому пришли.
1: Да, вот тебе пришли. Какой канал? Какой у тебя канал?
0: Телеграм-канал Первый Дан. И YouTube-канал Дан Гольдман.
1: Первый Дан, Дан Гольдман. Все, друзья, Первый Дан, Дан Гольдман был в нашем... был в нашем эфире. Благодарю тебя, спасибо, что пришел.
0: Спасибо большое.
1: Время. Было очень классно, очень познавательно и интересно. Меня зовут Марк Кричевский. Я с удовольствием передаю этот уже падающий микрофон Анечке Розиной, потому что в ее сильных руках он будет слышаться совсем по-другому. Всем пока.
12: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
17: А в подоплеке-то одна суть. Одна. Простая и понятная человеческая суть.
18: Реклама. Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
19: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
20: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
21: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
22: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
23: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни. Энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
24: 35% скидка.
25: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
18: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама.
26: Первое радио. Новости.
27: В районе старого города Иерусалима задержан вооруженный нелегал из Хеврона. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 11 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По информации пресс-службы полиции, в районе Шхемских ворот старого города Иерусалима был задержан 43-летний житель Хеврона, незаконно находившийся в Израиле. При обыске у него был найден заряженный пистолет «Глок» с магазином. Оружие изъято, подозреваемый доставлен на допрос. Вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал сообщение о прогрессе на переговорах с Ираном, заявив журналистам: «Мы еще не совсем там». Но обе стороны приближаются к соглашению. Политик отметил, что США находятся в положении, позволяющем существенно затормозить ядерную программу Ирана. Власти США объявили о введении новых санкций в отношении компаний, физических лиц и судов, связанных с иранской нефтяной промышленностью. В частности, 8 судоходных компаний признаны причастными к транспортировке иранской нефти и нефтехимии, а 8 связанных с ними танкеров – идентифицированы как заблокированная собственность. Также под санкции попала сеть продажи нефти, через которую прокачаны десятки миллионов баррелей иранской нефти. Минувшей ночью в Румынии на крышу многоэтажного жилого дома в городе Галац упал дрон. В Министерстве обороны Румынии заявили, что речь идет о российском беспилотнике. По сообщению местных властей, пострадали 2 человека – женщина и 14-летний подросток. Судя по опубликованным в соцсетях видеозаписям и рассказам очевидцев, беспилотный летательный аппарат попал в квартиру на 10 этаже, после чего начался пожар. Из поврежденного здания эвакуировали около 70 жителей. Некоторые из них смогли покинуть дом самостоятельно. Законодательным собранием штата Калифорния подавляющим большинством голосов одобрен законопроект, вводящий 30-метровую буферную зону у входов в молитвенные дома, где будет запрещено проводить демонстрации. Документ будет передан на голосование в Сенат штата. Инициатива была одобрена вскоре после аналогичного шага, предпринятого в штате Нью-Йорк, где на этой неделе был принят закон о 15-метровой буферной зоне вокруг религиозных учреждений. Это произошло после массовых протестов у синагог. И новости спорта. Определились команды полуфиналисты чемпионата мира по хоккею, проходящего в Швейцарии. Завтра в полуфинальных матчах встретятся сборные Швейцарии и Норвегии, а Канада сыграет с командой Финляндии. А теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня незначительно ниже среднесезонной, малооблачно. Сегодня утром возможен моросящий дождь на севере страны. В Иерусалиме ожидается 24 градуса, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 23, в Бершеве 28 и в Эйлате 35 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: 11 часов 6 минут. Говорящее название этой музыкальной композиции «Разбуди меня». Да, я бы тоже вот так обратилась к вам сегодня. Именно с этой просьбы начинаю свой эфир. «Разбудите меня» 054-2070-800. 054-2070-800. Уж не знаю, почему я плохо сегодня спала, о чем я думала, наверное, о встрече нашей с вами в эфире. Совсем не выспалась. Приехала, и здесь вот сразу, во-первых, интересная программа «Персона Грата» с Даном Гольдманом, с Марком Кричевским. Во-вторых, Женя Забежинский принес, как всегда, горячую халу. Ну, а в-третьих, я жду, не дождусь ваших сообщений. 054-2070-800. Итак, о чем мы будем говорить сегодня? Я сразу же предупрежу вас, что сегодня у нас сокращенный формат «Идеального выходного» 2 часа, потому что сегодня последняя пятница месяца. Это значит, что Эммануэль Сулейманов будет править в своей музыкальной чайхане целых 2 часа. Ваши приветы и поздравления полетят друг другу, вашим родным, близким, начиная с часу дня и до 3 часов. Это ваши 2 часа. Для поздравлений, всяческих разных посланий. Поэтому сегодня мы с 11 до часу будем пытаться успеть все. Итак, я решила, что сегодня мы с вами поговорим о нудлс. Знаменитейшее блюдо нудлс. Это прежде всего, наверное, блюдо азиатской кухни, правда? То есть, ну, понятно, что паста итальянская со всякими разными начинками – это тоже классика. Но вот мне захотелось поговорить именно о нудлс или на иврите говорят мукпац, да, то есть нудлс – лапша вместе с какими-то добавками. Это может быть говядина, овощи, зелень и так далее. В общем, готовите ли вы вот такую вот пасту? Нудлс, такую лапшу дома? И если да, то какая разновидность нравится вам больше всего? Какие овощи вы добавляете? В общем, сегодня посвятим это время азиатскому прекрасному блюду. 054-2070-800. Еще раз повторяю, ваш адрес для сообщений, WhatsApp, посланий. Азиатский стритфуд сегодня будет жариться, шипеть, насыщать вас на протяжении 2 часов. Это сытное ароматное блюдо ресторанного уровня, которое очень легко собрать дома всего за 15-20 минут. Поэтому это очень полезно уметь готовить нудлс. Если у нас, например, дома надо быстро что-то приготовить на обед детям, нудлс – это всегда то, что имеет успех. Поэтому в качестве рекомендации родителям вот такая вот штука. Далее у нас, как всегда, есть наш постоянный спонсор, сеть магазинов «Мадана и Мания», о котором я давайте вам прямо сейчас расскажу.
0: Реклама.
1: Мне кажется, что уже на самом деле рассказывать о магазинах «Мадана и Мания» можете вы, правда? Потому что уже на протяжении достаточно длительного времени я напоминаю вам, что нас поддерживает «Мадана и Мания». Это сеть магазинов, которую знают, наверное, абсолютно все, и каждый израильтянин хотя бы раз в «Манию» заходил за колбаской, за свежим мяском, за морепродуктами, за сырами, за сладостями. Каждый раз я стараюсь рассказать вам о шестерке новых горячих скидок, интересных каких-то продуктов, которых нету в других магазинах или о которых, может быть, вы не знаете. То, что представляет «Мадана и Мания», это всегда интересно, всегда очень полезный обзор новых продуктов мы делаем, и мне кажется, что многие после программы «Идеальный выходной» отправляются в ближайший филиал к вашему дому и покупает то, о чем мы тут так вкусно рассказываем. Я напомню вам, что найти всю информацию о филиалах магазинов «Мадана и Мания» можно на официальном сайте mania-mania.com. m.co.il. Заходите на этот сайт, прям переходите в русскоязычный формат и заходите в раздел «Филиалы», выискиваете тот филиал, который максимально близко находится к вашему дому, смотрите часы работы. Это все элементарно и легко. И я все время рассказывала вам о том, что 26 филиалов магазинов «Мадана и Мания» к 26-му году было открыто и так далее. Так вот, друзья мои, готовится грандиозное событие. 2 июня, это уже во вторник, открывается новый филиал «Мадана и Мания» в Ашкелоне на улице Эли Коэн, 21. Открытие торжественное состоится в 2 часа дня. Все приглашены. В честь открытия на весь ассортимент отдела свежего мяса, а также на колбасный отдел 20% скидка без условий к покупке. То есть просто вы приходите и получаете 20%. Что-то я подозреваю, что к 2 часам дня, когда еще нету пробок, в Ашкелон сейчас съедутся все жители близлежащих городов, все жители юга Израиля. На самом деле, ну что тут ехать-то? Всего ничего. Это 27-й магазин сети, который в этом году исполнится 30 лет. Представляете, в этом году «Мадана и Мания» будет отмечать 30 лет. И вот 27-й магазин открывается уже в этот вторник. Еще раз повторю, что этот новый магазин, новый филиал находится в торговом ряду на улице Эли Коэн, 21. Называется этот торговый ряд «Митхам Кирия Академия», так как он находится вплотную к академическому колледжу Ашкелона. И в разговоре его часто называют «Митхам Эли Коэн» или «Митхам КСП». Кайспи, да, поэтому я думаю, что жители Ашкелона сразу же сообразили, где это. Я всех приглашаю, и не только жители Ашкелона, конечно, в 2 часа дня, 2 июня, на открытие нового филиала. Вы знаете, как новый филиал открывается, и всегда там такой кайф, все новое, красивое, сияющее. Все магазины «Мадана и Мания» отличные. Ну вот если вы фанат этой сети, как я, то я думаю, посетить новый магазин – это прям вот дело чести, правда же? Я напоминаю, что следить за всеми новостями, касающимися «Мадана и Мания», можно в соцсетях TikTok, Telegram, YouTube, Instagram, Facebook, разумеется. Все эти платформы, они вещают о новых скидках, о новых продуктах, о новых филиалах, обо всем, что связано с обслуживанием магазинов «Мадана и Мания». Следите, заходите, подписывайтесь и получайте удовольствие. И не забудьте, если у вас есть свободное время и возможность приехать в 2 часа дня 2 июня во вторник в Ашкелон на улицу Эли Коэн 21, то приходите на открытие 27-го филиала «Мадана и Мания». Не получится в этот день, ничего страшного, можно в любое другое время приехать и побродить там, накупить всякой вкуснятины. Вот такая информация, надеюсь, оказалось для вас полезно. Немного музыки и начнем готовить.
0: Реклама.

0: Реклама. Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
1: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: Центркар Азур.
1: Терех Ашива 9.
3: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
4: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Центркар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
5: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

11:28 на часах в нашей студии, и мы продолжаем разговор. Итак, всем привет! Пришло такое сообщение от Андрея. Хочу рассказать историю про нудлс. В нашей семье это блюдо любят все, и с удовольствием мы готовим его дома в разных вариациях. Однажды всей семьей отдыхали в Будапеште и, конечно, посетили знаменитый ресторан «For Sale». Думаю, его знают все. Выбор блюд огромный. И вот дочка находит в меню строчку «Noodles» и ни о чем больше слышать не хочет. Но где венгерская кухня и где «Noodles»? Мы все вместе, 6 человек, пытаемся убедить дочь, что это не то блюдо, которое она себе представляет. Бесполезно. Приносят наш заказ. Стейки, гамбургеры, гуляш и то, что они назвали «Noodles». Лапша была и еще что-то, и такое ощущение, что это уже ели. В общем, у дочки истерика и почти голодный обморок. Не венгерское это блюдо, не венгерское. А дочь получила хороший опыт и поняла, что надо слушать папу с мамой, хотя бы иногда. Да, на самом деле, вы знаете, в незнакомых местах пробовать нудлс я бы не рекомендовала. С одной стороны, кажется, что действительно это классика. Ну, что там можно испортить? Но если это блюдо, ну, никак, никаким боком не имеет отношения к национальной кухне, лучше постеречься. У меня вообще, в принципе, такие взгляды на жизнь. Когда я путешествую за границей, я стараюсь максимально, конечно, есть блюда национальной кухни. Даже если эта кухня для меня непривычная, я выискиваю, стараюсь, пробую, но прям всегда-всегда в первую очередь мы заказываем блюда национальной кухни. Хотя дети, они, между прочим, гораздо больше консерваторы, чем взрослые. И действительно, дети почти всегда просят что-то такое, что они знают, пробовали, любят. Какие-нибудь там шницели, какие-нибудь гамбургеры. И вот нудлс. Хорошо, Андрей, что вы предупредили. Будем в Венгрии, ни за что не попробуем там нудлс. Дальше сообщение от сержанта. «Мне сам Бог велел что-то написать по сегодняшней теме», пишет сержант. «Потому как английское название «стир-фрай» даже обыгрывается в моем блоге ЖЖ». Я напоминаю, что сержант уже давно стал соавтором нашей программы «Идеальный выходной». Почти в каждой программе звучит его личный рецепт, опубликованный на его страничке в ЖЖ, в его блоге в ЖЖ, который называется stir-friday.livejournal.com. То есть «Стир Фрайдей» — это действительно часть названия блога сержанта, поэтому, да, сегодня тема в честь вашего блога. Так получается. А все потому, пишет сержант, что у нас дома была традиция. Каждую пятницу сыну после школы я готовил то, что у нас называется мукпац. Сразу же написала личное сообщение сержанту. Ежели это так, если так много смысла заложено и в название блога, да, и вообще вот сегодняшняя тема, она пришлась по душе, то неужели не завалялось у вас, сержант, какого-нибудь рецепта вот этого самого мукпац? Как это вот правильно перевести-то, мукпац? Ликфоц – это прыгать, мукпац – это, ну, подброшенное на сковородке, да, вот когда нудлс с начинкой, с добавками подбрасывают на сковородке, вот это блюдо вот в честь этого действия так и называется. Мукпац – подбрасываемое на сковородке, видимо. Так. Дед Федя пишет: «Танечка, привет, не знаю, как у вас с макаронами. Мне придется 2 дня готовить рисовую кашу под названием ош-палав. Деваться некуда, родня и семья любят плов, но макароны люблю и люблю их готовить. Дед Федя, я вам скажу, что ош-палав, конечно же, не хуже, а я люблю даже больше. Поэтому, не знаю, вы вот, люди дорогие, наши слушатели, вы что больше любите? Плов, рис или нудлс? Лапшу со всякими там начинками? Рассказывайте».
Папа Андрей пишет: «Доброе всем утро. Аня, у меня хорошие новости для всех. Завтра выходной, просыпаемся. А я уже накупался в море. Оно сегодня было идеальным». Ну как это вы покупались? Папа Андрей, а сколько градусов вода сейчас примерно? Неужели уже можно зайти в воду? Какие же даже на самом деле холодные дни были? Ну, для этого времени года, мне кажется, что всегда в конце мая гораздо жарче, чем в этом году. Ну, то есть многим это, конечно, комфортная температура, но мне кажется, что из-за такой комфортной температуры вода еще не прогрелась. И еще, скажите, пожалуйста, медузы не пришли ли к нашим берегам? Потому что если пришли, то ой-ой-ой, обидно, досадно. Но я надеюсь, что как пришли, так и уйдут. Но судя по тому, что вы искупались, и море было идеальным, там, где вы купались,

Есть миллион разных всяких его вариантов. Но мы сейчас сделаем прям классику. Итак, вам понадобится лапша. Это может быть яичная лапша, удон или фунчоза. И то, и другое, третье продается в супермаркетах, а в азиатских супермаркетах так вообще, ну, в азиатских, в израильских азиатских супермаркетах, сейчас их довольно много, вообще прямо, ну, огромный выбор всякой лапши и удона, в том числе есть разные виды. Итак, 150-200 граммов лапши. Филе курицы или говядины, или креветки. 200 граммов. Болгарский перец – одна штука. Морковь – одна штука. Лук репчатый – одна штука. Чеснок – 2 зубчика. Соевый соус – 3-4 столовых ложки. Растительное масло 2 столовых ложки. Кунжут и зеленый лук – это для подачи. Еще раз по ингредиентам. Лапша, яичный удон или фунчоза – на ваш выбор. 150-200 граммов. Филе курицы или говядина, или креветки – 200 граммов. Болгарский перец – 1 штука. Морковь – 1 штука. Лук репчатый – 1 луковица. Чеснок – 2 зубчика. Соевый соус – 3-4 столовых ложки. Растительное масло – 2 столовых ложки. Кунжут и зеленый лук для подачи. Что мы делаем? Отварили лапшу согласно инструкции на упаковке, но на 1 минуту меньше. Нам нужно состояние так называемое альденте. Слили воду, промыли лапшу холодной водой, чтобы она не слиплась. Теперь мы переходим к обжарке мяса. Нарезаем курочку, ну или то, что вы выбрали в качестве начинки, соломкой. Разогреваем сковороду с маслом. Добавляем туда раздавленный чеснок. Раздавленный, не выдавленный, а именно раздавленный. Я беру зубчик чеснока, кладу на него широкое лезвие ножа и прям двумя руками нажимаю, чтобы он раздавился, расплющился. Вот такой вот чеснок мы туда добавляем. А затем обжариваем курочку или говядину до золотистой корочки около 5 минут. Теперь добавляем к мясу нарезанную тонкой соломкой морковь, лук и болгарский перец. Обжариваем все вместе на среднем огне буквально 3-4 минуты. Овощи должны остаться слегка хрустящими. Теперь добавляем лапшу к нашему мясу и овощам, вливаем соевый соус, перемешиваем и тушим на сильном огне еще 2 минуты, чтобы лапша пропиталась вкусом. Как подаем? Снимаем с огня, посыпаем кунжутом, рубленным зеленым луком и кричим: «Эй, все к столу! Обедать готово!» Запомнили? Еще раз. Отварили лапшу согласно инструкции на упаковке, но на 1 минуту меньше. Промыли лапшу холодной водой. Нарезали курочку соломкой или говядину соломкой, или просто взяли готовые креветки. Разогрели сковороду с маслом, добавили туда раздавленный чеснок, а затем обжарили наше мяско до золотистой корочки около 5 минут. К нему добавляем нарезанной тонкой соломкой морковь, лук и болгарский перец. Обжарили буквально 3-4 минуты. Добавили туда даже лапшу, влили соевый соус, перемешали и потушили на сильном огне еще 2 минуты, чтобы лапша пропиталась вкусом. Сняли с огня, посыпали кунжутом, рубленным зеленым луком и получаем удовольствие. Приятного аппетита!

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-Лиционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Махсанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
5: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
3: Махсанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-Лецион. Бен-Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
1: Реклама.
7: Часов 46 минут, мы с вами продолжаем разговор. Так, замечательное сообщение, во-первых, я получила от папа Андрея. Так, секундочку, вот. Папа Андрей пишет нам. Ух ты! Ну, Аня, вы меня удивили. У нас в Ашкелоне прямо рядом со мной открывают Манию. Это мой любимый магазинчик. Вот здорово, а я и не знал. Но вот видите, значит, сразу же я получила доказательство. Мы не зря здесь сидим. И не зря вам рассказываем. И не зря вот у нас есть информация от наших спонсоров. Правда? Если человек не в курсе, что рядом с его домом открывается его любимый магазин, значит, то, что я сегодня пришла с утра на работу, это уже не зря. Меня это очень поддержит. Папа Андрей, отдельное спасибо за это сообщение. А море очень спокойное, вода прозрачная, плюс 25, минус нет, солнце тоже не сильно печет. Так что идеально. Ну вот как вы описали, прям 25 градусов, это вода, как в Эйлате, всегда. Поэтому действительно можно идти купаться. Завтра попробую открыть купальный сезон. Если получится, не обещаю, но я попробую. Ну а мы продолжаем с вами говорить про Мааданей Мания. Еще раз напомню, что на данный момент существует 26 филиалов Мааданей Мания по всей стране. И узнать, где расположен филиал ближе всего к вашему дому, можно на сайте официальном Мааданей Мания. Вот. А 2 июня, во вторник, будет открыт новый филиал Мааданей Мания в Ашкелоне на улице Эли Коэн, 21, в 2 часа дня в честь открытия. На весь ассортимент отдела свежего мяса, а также на колбасный отдел 20% скидка без условий к покупке. Это 27-й магазин сети, еще раз напомню. Будет он открыт в Митхам Кириат Академия. Это вплотную к академическому колледжу Ашкелона. В разговоре этот Митхам, эту торговую точку, называют часто еще Митхам Эликоин или Митхам КСП. Поэтому вот для жителей Ашкелона сразу все стало понятно. Ну, а сейчас мне бы хотелось рассказать вам о горячих скидках Мадана и Мания. Эти горячие скидки действуют, к счастью, во всех филиалах магазинов Мадана и Мания. Давайте посмотрим, что же такого крутого нам сегодня предлагают. Ну, во-первых, это крупа «Националь» в ассортименте, 700-900 грамм в пачке. Три пачки за 19,90. Это, по-моему, шикарная совершенно скидка. Дальше горяченькая скидка. Креветки с головой отварные. 500 граммов. 19,90 всего. Вместо 34,90. Нормально? Ничего себе. Вот это большая скидка. Дальше. Капуста квашеная с клюквой по-болгарски. Ох, как я это обожаю. Килограмм. Ведерко. Обалденно. Вместо 24,90 всего 14,90. Я всегда покупаю эту капусту. Ну вот и как? Я только сейчас обнаружила, что вот начинается скидка 14,90. Это же, ну, реально очень дешево. Дальше. Картофель фри. О, это хорошая идея. Картофель фри Барц Гурме Классик или American Fries. 1 килограмм. То есть такая килограммовая упаковка картофеля фри всего 11,90. Вы знаете, я всегда этот картофель фри держу у себя в морозилке, пачку. На тот случай, если вдруг ко мне приходят друзья с детьми, и дети не хотят есть полезную еду, которую мы приготовили, вот я сразу достаю картофель фри, шницели, и дети сыты, и все довольны. Ну, как чуть не сказала, и волки сыты, и овцы целое. Но на самом деле это действительно очень классная, удобная штука. Тем более я картофель фри, знаете, как готовлю? Я готовлю его в ниндзя-гриль. Без масла абсолютно. Тогда она получается не жирная, не такая вредная, правда же, картошка? Поэтому вот, знаете, это потрясающий вариант. Когда-то меня научил, по-моему, Марк Кричевский меня научил готовить картофель фри в ниндзя-гриль вот прямо без всяческих добавок. Это и быстро, и вкусно очень получается, и полезнее намного. Дальше. Сыр Нарва и сыр Юрмала эстонский. 4,90 за 100 граммов. Это копейки. Вместо 7,90 4,90. Это почти наполовину дешевле, правда? И, внимание, шестой герой нашей программы. Это масло виноградной косточки рафинированное. Пьетро Коричелли. 1 литр всего 29,90. Я покупаю масло виноградной косточки постоянно. 39,90 его обычная цена. Сейчас 29,90. Отличная скидка. Я очень-очень рекомендую, потому что масло из виноградных косточек. Это сочетание, во-первых, высокой точки дымления 216 градусов, а во-вторых, универсального нейтрального абсолютно вкуса. Шеф-повара обожают масло из виноградных косточек, потому что оно не перебивает вкус основных ингредиентов блюда. Оно, во-первых, идеально для жарки, не горит, не дымит, не выделяет никаких канцерогенов при высокой температуре. Во-вторых, чистый вкус. В отличие от оливки, оно не имеет сильной горчинки. Очень деликатно подчеркивает вкус, например, рыбы, птицы. А вообще, вот кто не любит яркий вкус оливкового масла, вот для тех это прям супер правильный, супер хороший вариант. Дальше. Отличная основа. Подходит для создания домашних соусов. Например, если вы хотите сделать домашний майонез, да, полезный майонез, без всякой химии, без всяких концентратов там, которые добавляются, или классный какой-нибудь маринад, то вот это вот масло из виноградной косточки идеально. Он рекордсмен по витамину Е. В одной столовой ложке содержится около 26% суточной нормы этого мощного антиоксиданта. Представляете, 26% суточной нормы грамма в одной столовой ложке. Дальше. Защита сердца и сосудов. Масло богато полиненасыщенными жирными кислотами омега-6, которые помогают снижать уровень плохого холестерина. Контроль воспаления. Содержит полифенолы, улучшающие циркуляцию крови, помогающие организму бороться с внутренними воспалительными процессами. Ну и косметические свойства, между прочим, из-за легкой текстуры. Это пищевое масло часто используют в домашнем уходе. Оно глубоко увлажняет кожу, не забивая поры, укрепляет волосы, стимулирует выработку коллагена. У меня, когда сохнут зимой, особенно сохнет кожа на руках, вот тогда, раньше я пользовалась оливковым маслом, но оно прям совсем, совсем, да, жирное, пока оно впитается. А вот масло виноградной косточки, оно намного легче и прям класс. Мне очень понравилось. Поэтому я вот прямо очень рекомендую. Правила хранения в основном. Надо эту бутылку держать в темном месте, потому что солнечный свет, как известно, разрушает витамин Е. Температура от 15 до 25 градусов, неважно. Его можно хранить в холодильнике, оно там не застывает, в отличие от оливкового, не образует белый осадок. В общем, даже холодильник продлевает его свежесть. Поэтому можно хранить в холодильнике, но я храню в темном шкафу, в выдвижном, это прекрасно. Запомнили? Вот сейчас по большой скидке, причем это моя самая любимая фирма, именно масло из виноградных косточек. Пьетро Карричелли, 29,90 вместо 39,90. Боже мой, я вам сегодня столько всего рассказала. Надеюсь, вам эта информация очень и очень пригодится. Ну, а мы прощаемся с этим часом. Встретимся сразу же после выпуска новостей.
6: Реклама.

0: поем. Днями целыми, если с этим браться. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Реклама.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Аполлонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
7: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни. Энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: На севере сектора Газа ликвидирован командир батальона «Зайтун» Хамаса. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле полдень, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По сообщению ЦАЛИ, общей службы безопасности Шабак, на севере сектора Газа был ликвидирован Имад Хасан Хусейн Аслим, заместитель командира бригады Газа и командир батальона «Зайтун» в военном крыле Хамаса. По данным израильской разведки, Имад Аслим командовал рейдами боевиков своего батальона на территории Израиля во время резни 7 октября 2023 года. За последние годы он подготовил десятки террористических атак против израильских сил, действующих в секторе Газа, и представлял непосредственную угрозу. В атакованном объекте находился еще один командир Хамаса. В отношении него информация еще не подтверждена, заявляют в ЦАЛе и Шабаке. Удар был нанесен в среду вечером 27 мая. Тогда сообщалось, что целями удара были Иззадин Биг, командир северной бригады Хамаса, и Имад Аслим, заместитель командира бригады Газа и командир батальона «Зайтун». Минздрав Газа заявлял о не менее 10 убитых, в их числе 4 несовершеннолетних и примерно 20 раненых в результате удара ЦАЛя по зданию в центре города Газа. По информации пресс-службы полиции, в районе Шхемских ворот старого города Иерусалима был задержан 43-летний житель Хеврона, незаконно находившийся в Израиле. При обыске у него был найден заряженный пистолет «Глок» с магазином, оружие изъято. Подозреваемый доставлен на допрос. Сегодня полиция будет просить Мировой суд Иерусалима продлить срок его содержания под стражей. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обратился к прокурору с просьбой расследовать подозрения на насильственное обращение израильских сил безопасности с французскими активистами флотилии «Свободы», направлявшейся в сектор Газа. По словам Барро, на основании полученных сообщений он запросил информацию у генерального консула Франции в Турции, который уведомил его о сексуальном насилии, воздействии холода, побоях и повторяющихся унижениях французских граждан. Глава МИДа Франции заявил, что все эти действия, если сведения подтвердятся, могут представлять собой уголовные преступления, поэтому он решил передать материалы прокурору. Вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал сообщение о прогрессе на переговорах с Ираном, заявив журналистам: «Мы еще не совсем там, но обе стороны приближаются к соглашению». Политик отметил, что США находятся в положении, позволяющем существенно затормозить ядерную программу Ирана. Минувшей ночью в Румынии на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац упал дрон. В Министерстве обороны страны заявили, что речь идет о российском беспилотнике. По сообщению местных властей, пострадали 2 человека – женщина и 14-летний подросток. Судя по опубликованным в соцсетях видеозаписям и рассказам очевидцев, беспилотный летательный аппарат попал в квартиру на 10 этаже, после чего начался пожар. Из поврежденного здания были эвакуированы около 70 жителей. Некоторые из них покинули дом самостоятельно. И новости спорта. Определились команды полуфиналисты чемпионата мира по хоккею, проходящего в Швейцарии. Завтра в полуфинальных матчах встретятся сборные Швейцарии и Норвегии, а также Канада сыграет с командой Финляндии. А теперь о погоде. Температура воздуха сегодня незначительно ниже среднесезонной. Наблюдается малооблачная погода. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 23, в Бершеве 28 и в Эйлате 35 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Часов и 8 минут на часах в нашей студии. Сегодня 29 мая, пятница, с вами Аня Розина. И сегодня мы готовим нудлс, потрясающие, вкусные, простые, ароматные. Друзья, я на протяжении 2 часов сегодня делюсь с вами всем самым вкусненьким, а вы делитесь со мной и своим хорошим настроением, и своими рецептами. И просто рассказывайте о том, чем вы занимаетесь. Полезную информацию мне даете, например, что уже можно купаться в нашем Средиземном море, что уже не холодно, 25 градусов примерно, что медуз пока нет, а значит, надо спешить окунуться в чистую прозрачную водичку. Сейчас, наверное, еще и волн, правда, больших нету. А, да, вот, папа Андрей, еще скажите, а волны есть сегодня или нет? Вроде нету, да? Правильно. Раз вы сказали, что оно было идеальным, но просто вот, например, для моих детей идеально это огромные волны, через которые они пытаются там прыгать, на них запрыгивать, пролетать с ними на несколько метров. Я не могу, у меня все, мне страшно. Я не люблю волны. Я люблю штиль, обожаю. Что ж, готовим нудлс. 054-20-70-800. Я жду ваших рецептов, друзья. И, кстати, уже есть у меня рецепт от сержанта, которым я поделюсь буквально через 5-6 минут. Так что никуда не уходите, оставайтесь на волне 89.1 FM. Впереди много интересного.

0: час есть.
1: Двенадцать часов 16 минут. Продолжаем разговор. Как я и обещала, у нас есть рецепт от сержанта. Как всегда, сопровождается и историей появления этого рецепта в его коллекции, и фотографии. Обязательно опубликую рецепт на нашей страничке в Фейсбуке. Итак, этот рецепт с забавным названием «Муравьи, ползущие по веткам» я подсмотрел когда-то давно в кулинарной программе Исраэля Аарони, отца-основателя китайской кухни в Израиле, пишет сержант. Ну, это действительно, я обожаю Исраэля Аарони, и вот как раз-таки, наверное, он был первым шеф-поваром, с которым я познакомилась, с творчеством которого, с работой которого я познакомилась здесь, в Израиле, и, кстати, и лично с ним тоже познакомилась, причем познакомилась с ним лично в ночном клубе, где он танцевал вместе, вот просто с нами пришли в ночной клуб, он там танцует, мы стали танцевать рядом. Вот, собственно говоря, так мы и познакомились. Итак, пошаговый рецепт приготовления муравьев, ползущих по веткам. Отвариваем рисовую лапшу по инструкции на упаковке и откладываем ее в сторону. Накаляем масло в воке, добавляем чеснок и имбирь. Затем добавляем фарш. Жарим до изменения цвета, постоянно помешивая во избежание образования комков. Добавляем все соусы, кунжутное масло, сахар, наливаем бульон. Тушим все, помешивая до готовности минут 15. В тарелку выкладываем лапшу, сверху наш фарш. Сильно не мешаем, только выпускаем наверх некоторые веточки. Посыпаем кунжутом и зеленью. Ах, какая вкуснятина! И все просто, правда же? Вот, единственное, хотела уточнить, сержант, какие соусы мы добавим. Ну вот я люблю, например, тарьяки. Кто-то добавляет исключительно соевый соус, чтобы не было вот такой вот сладости. Но поскольку мы тут добавляем и кунжутное масло, и сахар, я думаю, что да, это может быть соевый соус, потому что тут чуть-чуть будет сладкого от сахара, чуть-чуть вот этой глубины от кунжутного масла. В общем, если есть какие-то конкретные рекомендации по соусам, тоже буду очень рада. Итак, давайте еще раз проговорим, как приготовить такие классные нудлс, муравьи, ползущие по веткам. Сначала мы отвариваем рисовую лапшу, по инструкции на упаковке откладываем ее в сторону. Затем накаляем масло в сковородке вок, добавляем туда чесночок и имбирь. Затем добавляем фарш, жарим до изменения цвета, постоянно помешивая, чтобы у нас не появились комки. Дальше добавляем к этому мясу все ваши любимые соусы, плюс кунжутное масло, плюс сахар, и добавляем бульон, это очень важно. Тушим все, помешивая до готовности минут 15. Затем в тарелку выкладываем лапшу, а сверху наш фарш. Сильно не мешаем, только выпускаем наверх некоторые веточки. Посыпать кунжутом и зеленью получается красота! И красота, и вообще полезная, между прочим, еда. Да, о! Сразу же прилетели у нас конкретика по продуктам от сержанта. Тогда, пожалуйста, запишите. Я, конечно, это все потом опубликую на нашей страничке в Фейсбуке. Кстати, напоминаю, что у нас есть страница, которая называется «Идеальный рецепт от Ани Розиной». И там я публикую ваши лучшие рецепты. Итак, фарш говяжий 500 граммов. Рисовая тонкая лапша 200 граммов. Соевый соус 3 столовые ложки. Рыбный соус 2 столовые ложки. Вот конкретно какие соусы. Кунжутное масло 1 столовая ложка. Бульон мясной 1,5 стакана. Сухой перец чили. Темный сахар 1 столовая ложка. Обжаренные кунжутные семечки и зелень кинзы. Это уже по вкусу. Еще раз. Фарш говяжий 500 граммов, рисовая тонкая лапша 200 граммов, соевый соус 3 столовые ложки, рыбный соус 2 столовые ложки, кунжутное масло 1 столовая ложка, бульон мясной 1,5 стакана, сухой перец чили, темный сахар 1 столовая ложка и обжаренные кунжутные семечки плюс зелень кинзы для подачи. Огромное спасибо, сержант. Всем приятного аппетита. Thank you.
2: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной. Реклама.
3: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего чокопая Орион. Орион чокопай. Всем чокопаем чокопай.
4: Орион чокопай.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
6: Аболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
9: В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
10: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
11: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
12: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
0: Реклама.
1: Часов 22 минуты, и у меня есть для вас еще кое-какая очень полезная и интересная информация. Дело в том, что в этом часе у нас новый спонсор, спонсор программы — магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, то в «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе и хинкали, сытная ароматная шурпа, лагман и душпере, а также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. Если вы хотите приготовить этот шедевр дома, то забирайте полуфабрикат ручной работы с собой. Вас ждут по адресу Ришон Ле Цион, промзона Рамат Ильяу, улица Бен Цви, 23. Дополнительную информацию и полное меню можно посмотреть в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделано вручную, приготовлено с душой. Ах, какая вкуснятина! Запомнили? «Мантис», Ришон Ле Цион, промзона Рамат Ильяу, улица Бен Цви, 23. Магазин «Кейтеринг», в котором можно приобрести все самое вкусное домашнего приготовления с Востока и Кавказа. Ох, приятного аппетита!
0: Реклама.
13: We were good.

12:30. Мы продолжаем готовить все самое вкусное и самое необычное. Сейчас мы с вами приготовим яки-удон. Звучит серьезно, да? На самом деле не случайно, потому что это вкуснейшее блюдо японской кухни. Лапша удон с овощами. Вот просто скажите, сегодня у нас на обед яки-удон. И все оценят ваши усилия. Даже если не слишком сложно готовить, вот одно такое профессиональное упоминание названия уже добавляет значимости этому блюду. Правда же? Яки-удон — это традиционное блюдо японской кухни. Название его отражает суть этого блюда, и способ приготовления переводится как «жареный удон». А удон — это лапша, толстая пшеничная лапша, называется удоном. Она отваривается, а затем быстро обжаривается на сковороде, в процессе впитывая аромат и вкус пряного соуса, специй. К лапше можно добавлять любые дополнительные ингредиенты. Чаще всего это овощи, мясо, грибы, зелень и морепродукты. По сути своей, яки-удон – это быстрый и простой способ приготовить обед или ужин из всего, что найдется в холодильнике. Итак, мы сегодня приготовим легкую версию этого блюда с грибами и овощами. Такой вариант блюда исключительно быстро готовится. От начала приготовления до подачи блюда к столу можно уложиться в 15 минут. Мне кажется, это очень круто, правда же? Итак, записываем ингредиенты. Лапша удон 200-300 граммов. Кунжутно-оливковое масло по желанию. Лук репчатый 1 штука. Морковь половинка или целая. Растительное масло по необходимости. Видите, как все вариативно. Листья капусты 4-5 штук. Грибы 200 граммов. Это могут быть шампиньоны, конечно. Могут быть разные другие грибочки, которые продаются у нас в отделе зелени во всех супермаркетах. Свежие или замороженные овощи на выбор 225 граммов. Но в Израиле, разумеется, не нужно замороженные овощи покупать, потому что есть полным-полно свеженьких. Единственное, что вот я использую, например, зеленый горошек замороженный. Он очень вкусный, сохраняет все свои полезные элементы. Это все-таки не консервированный, а свежий, правда же? Пусть и замороженный. Имбирь 5 сантиметров. Чесночок 2 зубчика. Соль по необходимости. Молотый черный перец по необходимости. Теперь, что касается соуса. 1 столовая ложка сахара, 2-3 столовых ложки соевого соуса, рисовый уксус 1 столовая ложка, острый соус 1 столовая ложка и зеленый лук 2-3 стебелька. Запомнили? Запомнили, не запомнили? Попробуем еще раз повторить. Лапша удон 200-300 граммов. Кунжутно-оливковое масло по желанию. Масло растительное по необходимости. 1 луковица. 1 морковка или даже половинку, если она крупная. 4-5 листьев капусты. 200 граммов грибов. Овощи на выбор 225 граммов. Имбирь 5 сантиметров. Чесночок 2 зубчика. Соль по необходимости. Молотый черный перец по желанию. Для соуса 1 столовая ложка сахара. 2-3 столовых ложки соевого соуса, рисовый уксус 1 столовая ложка, острый соус 1 столовая ложка и зеленый лучок 2-3 стебелька. Что мы делаем? Для приготовления яки-удон с грибами и овощами сначала подготовили все ингредиенты, естественно, по списку. Лапшу удон отварили согласно инструкции на упаковке почти до готовности.

0: несколько капель кунжутного или другого вкусного вашего любимого масла хорошенько перемешали. Заранее подготовили овощи и дополнительные компоненты. Яки-удон готовится в считанные минуты, и времени нарезать овощи в процессе не остается, поэтому заранее их приготовили. Мелко нарезали имбирь, чеснок, лук, грибы, капусту, да? Натерли на терке морковку. Можно, ну, как я уже сказала, горошек, что хотите замороженного добавить. На большом огне хорошенько разогрели сковороду. Туда добавляем лук, морковь и кусочки капустных листьев. Помешивая, обжариваем 3-4 минуты, пока овощи не станут чуть мягче, слегка не подрумянятся. Затем добавляем остальные компоненты. Имбирь и чеснок, грибы и горошек, если вы используете. Или что угодно. Короче, все остальные ингредиенты. Перемешали. И готовим еще 2-3 минуты, или пока овощи не станут в меру хрустящими и мягкими. На ваш вкус. Далее смешали компоненты соуса. Состав можно варьировать в зависимости от ваших вкусов и того, какие соусы вы обычно держите дома. Тут все очень просто. Соевый соус соленый вкус, рисовый уксус кислый, сахар сладкий. Четвертый компонент на выбор. Можно добавить остроты, добавив острый соус. Или, например, соус тарьяки добавить. Или устричный, или рыбный соус. Как хотите. Если не любите кислые нотки в соусе, просто рисовый уксус, уменьшите его количество. Окей. Считается, кстати, что уксус помогает организму лучше усваивать пшеничную лапшу и раскрывает ее вкус. Это здорово. Теперь на сковородку к овощам добавляем удон. Перемешиваем и обжариваем буквально одну минуту. Затем вливаем соус, перемешиваем и обжариваем все вместе еще одну минуту. Теперь порцию блюда украшаем щепоткой зеленого лука. Можно добавить щепотку жареных семян кунжута или пару капель кунжутного масла. Как вам хочется. Теперь ваш яки-удон готов. Подаем его в такой широкой мисочке с палочками деревянными. И всем желаем приятного аппетита. Запомнили или нужно еще раз пробежаться? Хотите, давайте быстренько еще раз пробежимся. Заранее приготовили все овощи, да, мелко нарезали имбирь, чеснок, лук, грибы, капусту, натерли на терке морковь. Теперь лапшу удон отварили немножечко меньше времени, чем указано на упаковке. Холодной водой сполоснули ее, слили воду, добавили несколько капель кунжутного или другого вкусного масла, хорошенько перемешали. Теперь на большом огне хорошо разогрели сковородку, туда добавили лук, морковь, кусочки капустных листьев. 3-4 минуты обжарили. Затем добавили остальные компоненты. Имбирь, чеснок, грибы. Перемешали. Еще 2-3 минуты поготовили. Затем отдельно, пока вот эти 3-4 минуты готовили, смешали компоненты соуса. Теперь на сковородку к овощам добавили наш удон, перемешали хорошенько, одну минуту обжарили, влили весь соус, перемешали, обжарили все вместе еще одну минуту. Порцию блюда украшаем щепоткой зеленого лука, кунжутными семечками, выкладываем в красивую мисочку и поедаем. Приятного аппетита! Долго рассказывала, а готовится 15 минут. Так что всех приглашаю к столу.
1: Завтра же суббота, отдыхать охота. Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: Реклама.
1: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
1: Только в Максана и Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
7: Еще немного рекламы, а точнее, я бы сказала, не реклама, а крайне полезная информация. Тем более, вот у меня тут спросили, как правильно пишется мантис и как их найти в интернете. Вот прямо заходите в Google и пишите мантис. Можно написать русскими буквами, можно английскими буквами. Вот прям как слышите, мантис. Английскими буквами точно так. На иврите пишется, мем, нун, Тет, Ют, Самах. Вот, мантис. И вам сразу же выдаст и адрес, и как добраться, и маршрут до этого магазина. Ну, еще раз напомню, что адрес таков: Ришон Лицон, промзона Рамат Ильяу, улица Бен Цви, 23. Итак, еще раз напомню вам о том, что мантис, вот эти самые прекрасные мантис, это спонсор нашего сегодняшнего часа идеального выходного. Магазин Кейтеринг при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящий вкус Востока и Кавказа, то вам, несомненно, сюда. В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса. Домашние пельмешки, вареники, кюрзе и хинкали. Сытный ароматный шурпа, лагман и душпюре. А также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все эти блюда создаются вручную, исключительно из свежих качественных продуктов. И главное, по очень приятным бюджетным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу, то бишь еще сегодня, вы можете успеть. Шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. Если у вас есть возможность, обращайтесь прямо сейчас. Бегите в «Мантис» в Ришон Лицион на улицу Бен Цви, 23, вот прямо в это мгновение. Если не успеете на плов, если придете в любой другой день, вы можете забрать все полуфабрикаты ручной работы с собой и приготовить настоящий шедевр дома. Вас ждут по адресу: Ришон Лицион, промзона Рамат Ильяу, улица Бен Цви, 23. Вся дополнительная информация и полное меню смотрите в соцсетях, потому что у фабрики «Мантис» есть в соцсетях свои аккаунты. Я вот зашла в Фейсбуке, сейчас смотрю, там такие фотографии, там такие описания, любо-дорого посмотреть. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Приятного аппетита!
0: Реклама.

12 часов 49 минут. Есть у меня ваши сообщения, мимо которых пройти я не могу. А ведь этот час уже заканчивается, ведь скоро мы передадим микрофон Эммануэлю Сулейманову. Итак, Элеонор пишет нам. Масло виноградной косточки, о котором мы говорили в прошлом часе, если вы помните, любят за высокую температуру дымления. Но в нем много омега-6, и при сильном нагреве оно окисляется сильнее, чем кажется. Много омега-6 в организме – это не есть хорошо. Поэтому, друзья мои, все хорошо в меру. К такому совместному выводу мы с Элеонорой пришли, потому что любой продукт, который вы будете употреблять в излишке, он негативно скажется на вашем здоровье, правильно? Поэтому очень аккуратненько. Сама же Элеонора перешла сейчас только на оливковое масло. Я люблю и такое, и другое, и третье. Виноградную косточку я люблю за то, что в ней особо нету вкуса, поэтому, когда я готовлю что-то, где мне не нужен доминирующий вкус масла, я пользуюсь маслом виноградной косточки. Если, например, мой муж испек горячее фукаччо, и я хочу отламывать фукаччо и окунать его в масло вместе с бальзамическим соусом, то тогда я пользуюсь таким оливковым маслом с ярким оливковым вкусом. Да? Если я ем салатик овощной, помидорки, огурчики, перец и лучок, то я люблю только подсолнечное масло. Поэтому на каждое блюдо хорошо свое масло. Правда? Вы согласны со мной? Коннор из Бершевы пишет. Анечка, дорогая, день добрый и йом тов из Бершевы. Спасибо за вкусные рецепты с обожанием и любовью. И я тоже к вам с обожанием и любовью, Коннор. Спасибо за такое классное сообщение. Вот не могла не прочесть его в эфире и не похвастаться тем, что я такие замечательные сообщения от вас получаю. Пишет нам Леха. Привет, Анна. Никак не мог написать, просто был в командировке. Леха хочет предложить всем провансом насладиться. Друзья, вы уже записываете или запоминаете? Потому что, как всегда, рецепт от Лехи, он в стихах. Он не совсем по нашей сегодняшней теме, но, тем не менее, вот так вот коктейльчиком, как говорится, заполировать все те нудлс, которые мы приготовили, по-моему, самое то, как раз подходит. Итак, Леха хочет предложить всем провансам насладиться. Приготовим мы коктейль под названием шансонье. Чтобы вкусовые гаммы экзотично зазвучали, мы в лавандовый сироп газировочку нальем, свежевыжатый сок лайма и пюрешечку из манго. Сладко, смачно в блендере смешаем и изящный лед добавим. По бокалам разливаем, вмиг в мир вкусов попадаем, ощущая бриз прохлады ароматнейшей лаванды и в экзотике цветка путешествуем в Прованс. Ароматнейший тандем околдует вкусом всех. И от счастья будешь петь, наслаждаясь шансонье. Красота, Леха, честное слово. Давайте еще раз пройдемся. Теперь я попробую в прозу перевести рецепт прекрасного провансальского коктейля шансонье. Берем лавандовый сироп, добавляем его в стакан с газировочкой, туда же свежевыжатого сока лайма по вкусу и пюрешечку из манго. Все это перекладываем в блендер, взбиваем вместе, добавляем, разливаем по бокалам, добавляем в бокалы лед. И ощущаем бриз прохлады, попивая этот потрясающий коктейль. Леха, большое спасибо. Всем приятного питья.

0: 12 часов 56 минут, 29 мая, пятница. Что это значит? Что закончилась на сегодня программа «Идеальный выходной». Вот да, таким быстрым темпом мы, собственно говоря, приблизились к погружению в абсолютный выходной, идеальный день. Я прощаюсь с вами, но пока не ухожу. Почему? Да потому что в музыкальной чайхане я буду вместе с Эммануэлем Сулеймановым. Мы будем передавать ваши приветы и поздравления друг другу, слушать прекрасную музыку и наслаждаться. Итак, сегодня с часу до трех, два часа программа «Музыкальная чайхана» по вашим заявкам. Затем в три часа к вам придет неподражаемый диджей Рубин. Наконец-то мы ждали его, и вот он уже по дороге, уже фактически вбегает в нашу студию и готовится к тому, чтобы встретиться с вами сегодня в городе Диско. Мы узнаем, что откопал в своем архиве кассетный мальчик. А кто это? Конечно же, диджей Рубин. Поэтому, друзья, никуда не переключайтесь. Ну и после города Диско, как водится, в 5 часов вечера с вами навстречу придет романтик, киновед и просто хороший человек Андрей Смертенко со своей программой «Вечер.ком». Я прощаюсь с вами на следующей неделе. Услышимся и, конечно, обсудим тот самый финал Лиги Чемпионов, который в субботу завтра пройдет. Арсенал, ПСЖ будут бороться за звание самого крутого клуба Европы. Всех вас обнимаю, всем желаю хороших мирных выходных. Пока-пока.
1: Что это вы здесь делаете, а? Кино-то уже кончилось.
2: Сегодня пятница, а завтра выходной.
3: Идеальный выходной с Анной Розиной.
0: Божественно.
3: Реклама.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Махсанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: На постоянную работу в Ришон Ле Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050 442 1215. 050 442 1215.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
8: В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
5: Махсанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль изучает проект соглашения с Ираном. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Переговорными группами США и Ирана согласован проект меморандума о продлении действующего прекращения огня на 60 дней, однако окончательного соглашения пока нет. Документ должен быть утвержден президентом США Дональдом Трампом и руководством Ирана. По информации Axios, предварительный меморандум предусматривает продление режима прекращения огня и запуск нового этапа переговоров по иранской ядерной программе. В числе обсуждаемых пунктов – восстановление свободы судоходства через Ормузский пролив, снятие мин и отказ Ирана от попыток взимать плату с проходящих через пролив судов. Guardian сообщает, что Трамп передал проект соглашения союзникам США, в том числе и Израилю, для изучения и замечаний. По сведениям издания, документ также может предусматривать постепенное снятие американской морской блокады иранских портов, доступ Тегерана к части замороженных активов и ограниченное ослабление санкций. На этом фоне Государственный департамент и Министерство финансов США объявили о введении новых санкций против компаний, физических лиц и судов, связанных с иранской нефтяной промышленностью. По сообщению ЦАЛИ и Общей службы безопасности Шабак, на севере сектора Газа был ликвидирован Имад Хасан Хусейн Аслим, заместитель командира бригады Газа и командир батальона «Зайтон» в военном крыле Хамаса. По данным израильской разведки, Имад Аслим командовал рейдами боевиков своего батальона на территорию Израиля во время резни 7 октября 2023 года. В последние годы он подготовил десятки террористических атак против израильских сил, действующих в секторе Газа, и представлял непосредственную угрозу. В атакованном объекте находился еще один командир Хамаса. В отношении него информация пока еще не подтверждена, заявляют в ЦАЛИ. Удар был нанесен в среду вечером 27 мая. Тогда сообщалось, что целями удара были Иззадин Биг, командир северной бригады Хамаса, и Имад Аслим, заместитель командира бригады Газа и командир батальона «Зайтун». Минздрав Газа тогда заявлял о не менее 10 погибших и примерно 20 раненых в результате удара по зданию в центре города Газа. По информации пресс-службы полиции, в районе Шхемских ворот старого города Иерусалима был задержан 43-летний житель Хеврона, незаконно находившийся в Израиле. При обыске у него был найден заряженный пистолет «Глок» с магазином. Оружие изъято, подозреваемый доставлен на допрос. Полиция просит Мировой суд Иерусалима продлить срок его содержания под стражей. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обратился к прокурору с просьбой расследовать подозрения на насильственное обращение израильских сил безопасности с французскими активистами флотилии «Сумуда», направлявшимися в сектор Газа. По словам Барро, на основании полученных сообщений он запросил информацию у генерального консула Франции в Турции, который уведомил его о сексуальном насилии, воздействии холода, побоях и повторяющихся унижениях французских граждан. Глава МИДа Франции заявил, что все эти действия, если сведения подтвердятся, могут представлять собой уголовные преступления, поэтому он и решил передать материалы прокурору. Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что возле пляжа Акадия-Даром в Герцли зафиксирован сброс сточных вод. На место происшествия направлены инспекторы и специалисты профильных служб, которые проводят проверку для установления источника загрязнения, его масштабов и возможных последствий для окружающей среды и здоровья отдыхающих. Власти также оценивают необходимость введения временных ограничений на купание в этом районе. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня незначительно ниже среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 23, в Бершеве 28 и в Эйлате 35 градусов. Это были главные новости к этому часу. С развитием событий дня вас продолжит знакомить мой коллега Марк Кричевский.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: Добрый день, лучезарные алмазы моего сердца, любители, ценители восточной чарующей музыки. Я, Эммануил Сулейманов, приветствую всех, кто с нетерпением ждет по пятницам программу «Муз-чай», то есть музыкальный чай-хана, настроившись на волну Первого радио 89.1 FM. Также приветствую мою помощницу Луналикую, очаровательную, та, которая сегодня так красиво заваривает чай. Боже мой, вы знаете, чай тоже надо уметь заваривать. Есть, которые мало кладут заварки, а есть, которые чересчур много. Но эта женщина, то есть для меня она еще девушка даже, да? Она заваривает так, как уже, ну, как маститые такие, знаете, чай-ханщики. Здравствуй, Анна!
1: Здравствуй, Мануэль. Я приветствую всех поклонников восточной музыки. Сегодня 2 часа для вас самой хорошей музыки и самых теплых приветов и поздравлений.
0: Первый глоток, подожди. Блин, какой глоток. Ах, Анночка, спасибо тебе за этот чай. Просто супер. Настоящий зеленый чай. Молодец. Ну, сегодня, друзья, у нас последняя пятница месяца май, а значит... Вы, дорогие мои радиослушатели, будете поздравлять своих родных и близких в прямом эфире нашей программы. Телефон прямого эфира 07-52-891. Прям хочется спеть еще раз. 07-52-891. А также вы можете оставлять свои сообщения на наш WhatsApp по номеру. Анночка, какой у нас WhatsApp? Ну-ка, голосок.
1: 054-20-70-800.
0: Давай вдвоем. Нормально? Давай вдвоем.
1: 054-20-70-800.
0: Боже мой.
1: Хорошо получилось, дуэти, да? Жаль, еще... у меня нет ни слуха, ни голоса, но вот с тобой дуэтом могу.
0: Ну, я представляю, что тебе медведь на ухо наступил, боже мой. Ну, Анночка, ну, да. Ну, что ж, я этому сообщению вам дали. А теперь сразу же я хочу объявить спонсора, который поддержит нашу программу в течение этих 2 часов.
2: Реклама.
0: Готовитесь к свадьбе или бар-мицве, сделайте это в зале торжеств Леонардо, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши самые такие вот смелые фантазии и мечты о проведении торжества в реальность. Красивый обновленный зал после капитального ремонта, высококлассный шеф-повара с большим опытом работы, изысканное меню индивидуально каждому торжеству, уникальные спецэффекты, ощущение полноты жизни, и все это будет переполнять вас и ваших гостей на протяжении всего праздника, потому что в зале торжеств Леонардо вы действительно почувствуете изысканную обстановку и безупречное обслуживание. Телефон для заказов 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
2: Реклама.
0: Ой, сколько кнопок у нас загорелось красных, сколько нам звонят. Алло, алло. Да-да.
3: Эммануил Сулейманов.
0: Да-да, это я.
3: Добрый день, мой дорогой.
0: С кем мы говорим?
3: Я говорю, вы угадайте мелодию, интересно.
0: А у нас сейчас идет программа «Угадай мелодию».
3: Неужели еще не запоминаете?
0: У меня память куриная, я уже в возрасте. Да что, я немощный возрасте. Такой старенький уже старичок.
3: Якубова Лиза из Тель-Авива.
0: А, Якубова Лиза из Тель-Авива. Да. Я вас слушаю.
3: Вот решила поздравить своих двоюродных братьев, родственников.
0: Так. Подождите, я прилягу. Сейчас, минуточку. Поехали.
3: Не, у меня немного, не беспокойтесь.
0: А, тогда подушку убираю. Давайте.
3: Левиев Хаим, Кириатгат, 1 мая. Сима Юсупова, Духтари Холим, Холон, 3-го. Левиев Изик, живет в Америке, такой ему псараж, 3-го числа. Робик Низниязов, брат и сын, 5-го числа. Оля Пинхасова, Пятактиква, 5-го числа. Артур Ниязов, тоже племянник, Кириатгат, 28-го. Несимова Авигаль, Кириатгат, 7-го. Канзинов Даниэль, Америка Кельнова, Дианаш, 24-го. Левиев Ули, у него внук, 23-го числа. Юхананов Эдуард, сосед наш, близкий, Тель-Авив, 28-го. И последнее, Машеев Илюша, 24-го родился внук.
0: Так.
3: Вот.
0: Мазальтов.
3: Всех я их поздравляю, всех я их люблю. И хочу сказать, чтобы вы тоже поздравили и поставили на вашу службу хорошую
0: конечно, Лиза, конечно. Я думал, вы сегодня будете целую роту поздравлять, а вы поздравили отделение. Отделение. Это уже стандартное, как вы знаете, такое вот поздравление. Вы уже поднимаетесь на первый пьедестал. Спасибо вам, Лиза. И, конечно же, я хочу поздравить всех ваших именинников от вашего имени. Пожелать им счастья, здоровья, чтобы они никогда не болели, чтобы у нас всегда был мир на нашей земле. И, конечно же, хочу подарить вот эту композицию именно для ваших всех именинников. Поехали!
3: Спасибо большое, любимый Мануэль.
0: Спасибо.
3: Так, слушаем.

0: Да, друзья мои, ты знаешь, Анна, вот я хочу еще, знаешь, начать с чего? Вот именно сегодня, 29 мая, у моего старшего сына Исраиля день рождения.
1: Ох, как я поздравляю Исраиля. Такой хороший парень.
0: Да.
1: Очень приятный, очень душевный. Видно прям, что он хороший человек.
0: Вот я приехал в 91-м году, и он родился как раз в 91-м году.
1: Ах, вот, оно
0: и в честь
1: что.
0: Этого его назвал Исраиль, я помню. И знаешь, вот хотелось бы поздравить его. Вот, дорогой и родной мой сын, с праздником тебя. Вот знаешь, время летит незаметно, и сегодня ты уже сам папа и самостоятельный мужчина, которым я бесконечно горжусь. Вот спасибо тебе за твой характер, доброту, ум. Я желаю тебе и твоей семье огромного человеческого счастья. Вот искренней любви хочу также пожелать и гармонии в душе. Помни, что отец всегда поддержит тебя в любой ситуации. С днем рождения, Исраиль. И, Анночка, что-то хотела добавить?
1: Я хотела присоединиться к твоим поздравлениям и пожелать, конечно, в первую очередь крепкого здоровья. Это всегда самое-самое важное для нас. Ну, а во вторую очередь, пусть родные будут рядом, пусть родные любимые люди будут здоровы.
0: Да.
1: И тогда, когда на твоем сердце покой, гармония, то и у тебя все будет хорошо. Так что мира, гармонии, здоровья и хорошего настроения.
0: Да, и спасибо еще тебе за то, что ты подарил мне двух таких красивых, очаровательных внучек. И вот,
1: ой,
0: эта композиция,
1: да,
0: от меня, от папы для тебя, дорогой. Поехали.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток –

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
3: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен-Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
6: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
7: Реклама.
8: В эфире Эммануэль Сулейманов.
9: Давно обосновался? 2 часа.
10: Да-да-да, друзья мои, обосновались мы ровно в 2 часа каждый раз, но сегодня у нас будет сколько? Тоже 2 часа.
11: 2 часа?
10: Да.
11: 2 часа?
10: 2×2=4. Ну что ж, я думаю, у нас там, наверное, много сообщений, да, Анечка?
11: Да, у нас много сообщений. Вот нам пишет, например, бабушка Валя.
10: Баба Валя.
11: Шалом, мои любимые ведущие.
10: Так.
11: У меня не было настроения. Услышав вас, мне стало хорошо.
10: А что мне на сердце завеселило.
11: Вот мне кажется, что ради этого мы приходим на работу, правда?
10: Да.
11: Вот ради такого сообщения, услышав вас, мне стало хорошо.
10: Для того и создана программа.
11: Дай бог, чтобы наши голоса, музыка, ваши сообщения, чтобы они поднимали всем настроение.
10: Кусочек счастья такого, да.
11: Вот это прям главное сообщение этого дня, я считаю.
10: Баба Валя, вы молодец.
11: Да, держитесь. Танцуйте, слушайте хорошую музыку, оставайтесь на волне 89.1 FM. Еще одно сообщение. Уважаемые Эммануэль Сулейманов, Анна Розина и коллектив вашего радио. Пишет вам постоянный слушатель программы «Музыкальный чайхана» Даниэль Якубов из Ор-Еуды. При содействии Первого радио и с вашей помощью хочу поздравить моих именинников мая месяца. Знайте, что вас слушают во многих странах мира. Во-первых, моих родных и близких. Брата, одноклассника Рошеля Якубова из Торонто, что в Канаде,
10: да.
11: С юбилейным днем рождения. 60 лет, с ума сойти.
10: Ой, мне тоже в этом году будет 60, Анка, я не верю.
11: Подожди, пока раньше времени...
10: Ой, что это со мной, да?
11: Да, тихонечко. Пока не будем отмечать твои 60. Вот когда будет, тогда, не волнуйся.
10: Ага.
11: Пока мы Рошеля Якубова из Торонто поздравляем.
10: Я хочу поздравить его, Рошеля, с Торонто. Пусть 60 прошло, и что, и нет нужды печалиться, пускай еще хоть 100 пройдет. Рушель, не надо только стариться, дорогой мой.
11: 9 мая был день рождения. Дальше. Друзей одноклассников Славу Исахарова и Светлану Завлунову, а также нашу учительницу, классного руководителя Нину Михайловну Аминову с юбилеем 80 лет.
10: Ух ты!
11: 80 лет. Ух!
10: Мазальтов.
11: Это классная дата.
10: Здоровье, только здоровье хочу
11: только
10: пожелать.
11: Только здоровье.
10: Да.
11: Племянницу Лею Шимонову Муладжанову и Даниэля Шимонова из Нью-Йорка с их днями рождения, брата жены Залика Натанова из Ор-Еуды, а также всех родственников и друзей, которых не упомянул, у которых дни рождения в мае месяце. Желаю именинникам всего самого наилучшего, крепкого здоровья, семейного счастья, исполнения желаний и благополучия во всем. Поздравляю также и семью брата свояка Авраама и Нелю Бен-Якова со свадьбой младшего сына Даниэля и избранница его сердца Ориан, которую красиво отпраздновали эту свадьбу 26 мая.
10: Шикарно.
11: Пожелать хотим молодым большой любви и взаимопонимания, а счастливым родителям видеть много радостных дней своих детей и внуков.
10: Молодым горько.
11: Горько молодым.
10: Да, да, горько.
11: С уважением, Даниэль Якубов, а вам спасибо за вашу хорошую работу, вам спасибо за внимание,
10: спасибо.
11: И за это прекрасное сообщение. У нас еще очень много сообщений, мы будем их так постепенно,
10: конечно,
11: да, постепенно.
10: Да. Сейчас у нас будет что-то интересное музыкальное. Поехали.
11: Вот такое пойдет?
10: Да. Я танцую, я начинаю на стул залезать.
11: Давай.
10: Давай.

0: Да, чашнарасад. А ты знаешь, что такое чашнарасад? Не знаешь, не
1: понятия
0: знаешь.
1: Понятия не имею.
0: Это чтобы не сглазили. Чтобы глаза не сглазили. Да, чашнарасад называется.
1: От дурного глаза, как
0: от дурного глаза песня была. Представляете, друзья мои? А у нас очередной радиослушатель. Алло.
2: Алло.
0: О, боже мой. О, боже мой. Прямо у меня в ушах зазвенело. Да.
2: Здравствуйте, Эммануэль.
0: Здравствуйте.
2: Анечка Розина и ваш коллектив.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Аня. Сейчас она представится, кто это.
2: Я Зоя Ягудаева с города Здерота.
0: Да, Зоя Ягудаева.
2: Как обычно, ваша поклонница.
0: Скажите, у вас всегда такой голосок был мощный?
2: Да, да, я рождена такая.
0: Так.
2: Я хочу первым долгом поздравить вашего сына Эммануэля.
0: Спасибо вам огромное.
2: Чтобы он приносил вам в семье много радости, веселья и здоровым всегда, чтобы был... с вами вместе.
0: Спасибо.
2: И всех земных благ вместе с вами. Я хочу поздравить Станиславскую Мазаль, наша внучка Сириагада. Хочу поздравить Аронова Аделия Серякова-то, тоже в мае месяце 5-го. Пинхасова Авиэль и Щирень была 13-го свадьба мая. Это Авиэль бухарский еврей, Щирень и из Индии.
0: Угу.
2: Прекрасная была свадьба, народу было много, желаем им счастья.
0: А индийские песни были там?

0: Карнай, Цурнай, Дойрой, прямо в костюмах. Очень было хорошо.
1: Так смешалось все в Израиле, да? Так хорошо?
0: Да. Угу. Такой свадьбы не было еще. Угу. Поздравляю Симонтопова, Маян.
1: Так.
0: Города Ждота, 18 мая. Я поздравляю моего внука Коэн Шумель, 6 мая, когда была в Андижане погром был, 2 числа, 2 мая, и как раз через 4 дня он родился у нас, 6 мая.
1: Да.
0: Я его жену поздравляю, 30 мая, Хофит. Я желаю мою сноху, моего внука, супруга Авизбакиева Олечка Саждота, 17 мая. Так. Я поздравляю нашего любимого домота Исаак Борухов, 6 мая Саждота. Абрамова Мира, моя племянница с Рамли, 20 мая. Заурова Эстя, 23 мая с Америки, наша сноха. Аминова Венера, Саждота, 28 мая. Борухов Юзик с Америки, наш племянник родной, 30 мая. И я хочу еще добавить Эден. Дочь наша Ирочки и Робика Саждота одели кольцо. Скоро будет свадьба. Поздравляю.
1: Ух ты, закольцевали.
2: Поздравляем.
1: Так.
0: Спасибо. Это хорошая дата, хорошие новости. Мы рады очень. И музыка это на ваше усмотрение.
1: Конечно, Лиз, Зоя.
0: В работе, здоровья. Чтобы были вы подальше от как бы, глаз нехороших.
1: Да, чаш на рассад, чаш на рассад. Спасибо, Зоя, спасибо, дорогая. Ну что ж, мы поздравляем всех, кого сейчас поздравила Зоя. Кстати, я хочу сказать также Лизе Абрамовой, которая такая внимательная, это уже она по WhatsApp поздравила моего сына. Большое спасибо. А вот эта композиция для Зои Ягудаевой из Дерота. Поехали.
2: И всех-всех именинников. Спасибо большое за ваш звонок и присоединяемся к поздравлениям.
0: Спасибо, я благодарна вам. Спасибо.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-888. «Год без забот».
3: Реклама.
4: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
10: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
11: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте «Ситивош» COIL.
4: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Реклама.

0: Да, да, да, друзья мои, мы танцевали, танцевали с Анночкой прям. Анна, прости, что я наследил тут немножко на столе, но все нормально. И мы продолжаем. Ну, а сейчас спонсор. Давайте еще раз я вам объявлю спонсор этого часа.
1: Реклама.
0: Спонсор нашей программы, друзья мои, это зал «Торжесть Леонардо», который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет в ногу со временем и традициям кулинарного искусства. Анночка, мы так и не были с тобой, да? Вот я тебя так звал и не пригласил ни разу туда.
2: Еще ни разу мы с тобой не ходили. Ну, пойдем. Пойдем, да, пойдем. Семьями. Соберемся семьями.
0: Конечно.
2: И пойдем.
0: Все. Да. К услугам гостей предлагается два зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные и деловые мероприятия, такие как свадьбы, бар-мицвы и другие различные торжества. Новый интерьер и уникальные спецэффекты. Друзья мои, свадьба – это торжество, подготовку которому следует доверять только профессионалам. Отпразднуйте свое торжество в зале «Торжесть Леонардо», потому что здесь все продумано до мелочей, чтобы сделать ваше торжество оригинальным, торжественным, запоминающимся. Телефон для информации 054-495-9730. Повторюсь, 054-495-9730. Звоните.
1: Реклама.
0: Звоните и заказывайте, хотел сказать. Ну, а мы продолжаем. У нас есть, по-моему, звонки, Анна, да? Алло.
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Меня зовут Нина, я из Эмоны.
0: Так, Нина.
3: Хочу поздравить вашего сына.
0: Спасибо.
3: Хочу пожелать здоровья, исполнения желаний.
0: Спасибо.
3: Что они хотят, чтобы исполнилось их на мечты. Хочу поздравить твою любимую сынаху, которая была 15 мая именинницем.
0: Угу.
3: Я скоро буду бабушкой.
0: Так.
3: Хочу ей пожелать здоровья тоже, чтобы она хочет, чтобы ее желание исполнилось. Самое главное ей здоровье, чтобы она с моим сыном прожила долгую жизнь, долголетие.
0: Амин.
3: Чтобы все было хорошо, чтобы она благополучно родила.
0: Дай Бог.
3: И хочу поздравить своего племянника, который в Америке.
0: Угу.
3: 1 мая Нерик, 2 мая Илюша. Это моей мамы, брата, дети.
0: Ага, так.
3: Хотя, не знаю, не слушают там.
0: Слушают, слушают.
3: А, слушают. Вот тоже им также пожелать здоровья, исполнения желаний. Чтобы их мечты все сбывались. Угу. Чтобы у нас скорее закончилась война.
0: Амин. Спасибо большое, Нина. Кстати, как там Димона?
3: Отлично.
0: Процветает?
3: Отлично.
0: Ой, к моему стыду, я там всего за 36 лет был один раз.
2: А я ни разу.
3: Приезжайте.
0: А Анна говорит, ни разу. Представляешь,
2: ни разу,
0: Анна?
2: Не было.
3: Все.
0: Анна, садимся на наши джипы и едем туда.
2: И едем.
0: Нина нас встретит. Спасибо, Нина.
2: Нина, поздравляем всех ваших именинников и присоединяемся ко всем поздравлениям и пожеланиям, которые вы озвучили.
3: Спасибо, Аня.
0: И вам счастья, Ниночка.
3: Спасибо.
0: И вот эта композиция для вас. Поехали.

0: Анночка, молодец. Боже мой, как ты стала танцевать? Я заметил, как
1: то
0: это у тебя...
1: То есть раньше не получалось
0: раньше
1: у меня,
0: не
1: да?
0: Не получалось. А сейчас прям дарно сызгя, и ты прям аж тапаешь прям... Не, ну молодец, руки как у тебя красиво, как ты руками это делаешь. Боже
1: так,
0: мой.
1: Все, за то, что ты сказал, что раньше не получалось, я с тобой не разговариваю. С тобой не разговариваю, так, а вот сообщения у нас есть, и я их почитаю.
0: Давай, поехали. Да,
1: ну как-то, нет, ну вот скажите мне, друзья, 054-2070-800, это наш номер WhatsApp-мессенджера. Можно сказать женщине, раньше у тебя не получалось танцевать, а сейчас
0: ну,
1: получается.
0: Ну я же тебя все-таки учу нашим традициям, понимаешь?
1: И а у ты тебя... Лявоних увидел, и... как я танцевала раньше,
0: а
1: белорусскую?
0: А ты Гопак видела, как я танцую?
1: Не видела.
0: Так вот.
1: Так вот.
0: Да, поставь украинскую
1: раньше
0: мелодию.
1: Раньше у тебя лявониха не получалось.
0: Так.
1: А скоро я тебя научу.
0: Хорошо, хорошо.
1: Драники. Я Лиза Карива пишет нам все.
0: Хорошо. Драники будем делать.
1: Драники будем делать.
0: Поехали,
1: но сначала да. Лявониху.
0: Давай.
1: Пишет нам Лиза Карива из Бат-Яма. Угу. Я хочу поздравить своего брата Кариева Абрама из Кирьят-Гата с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья на долгие годы. С уважением, Лиза и моя семья.
0: Спасибо, Лиза.
1: Лиза, спасибо вам за сообщение. Мы присоединяемся к поздравлениям. И Абрама Кариева тоже поздравляем и желаем ему самое главное хорошего настроения, крепкого здоровья и пусть мирное небо
0: ну,
1: будет
0: Лиза,
1: над головой.
0: Она всегда такая внимательная. Вот я заметил, Лиза
1: да.
0: Кариева всегда она вот пишет и поздравляет. Молодец, внимательная женщина.
1: Молодец. Гарик желает нам шаббат шалом. Спасибо большое, Гарик.
0: Гарик, и тебе тоже шаббат шалом, честное слово.
1: Да.
0: Выпей сегодня вечером рюмочку. Поехали.
1: Да, обязательно. Так, дальше. Вот бабушка Валя услышала, как мы прочли ее сообщение. Говорит, что вся семья слушает. Мы готовим манты. Приходите.
0: Боже мой, бабушка Валя, я вот, честное слово, люблю манты. Я уже скоро так поправлюсь. Вот, ну, это просто...
1: И вот бабушка Валя спрашивает, можно ли послушать песню Мии Байко «Экспонат». Вот если Эммануэль найдет к следующей неделе, то мы послушаем. А если не найдет,
0: пока
1: то...
0: я буду экспонат. Экспонатом.
1: Да, пока он будет экспонатом.
0: Баба Валя, вы мне уже нравитесь.
1: Да, у нас есть еще пару сообщений, мы к ним вернемся в начале следующего часа, а пока давайте попрощаемся с этим часом, потому
0: да,
1: что
0: друзья,
1: все, он уже подходит к завершению.
0: У нас ее величество рекламы сейчас, да, потом
1: у нас
0: новости.
1: У нас чуть-чуть музыки, потом реклама, новости.
0: И потом мы возвернемся, друзья, баба Валя, не уходите.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
4: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
5: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
6: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Расследование гибели супругов Руслана Ольги Приходько практически завершено. Подробности через несколько секунд. Четырнадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Расследование гибели супругов Руслана Ольги Приходько, проводимое совместно с Шабак и Ямар Центрального округа, судя по всему, подошло к концу. Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как двойное убийство на националистической почве. По данным следствия, исполнителем преступления оказался 17-летний израильский араб, проживающий в Лоди. Его задержание было проведено бойцами ЯМАМ в условиях строжайшей секретности. Как сообщается, на допросах несовершеннолетний уже дал признательные показания и подтвердил свою причастность к убийству. Следователи считают, что встреча нападавшего с жертвами была абсолютно случайной. В ходе изучения личности задержанного выяснилось, что его семья уже имела отношение к террористической деятельности. Родной брат подозреваемого в 2004 году был причастен к автомобильному теракту на перекрестке Глилот. Однако орудие убийства пока не найдено. И кроме того, сами следователи признают, что на данный момент не хватает еще ряда существенных деталей в картине преступления. Примерно 25 минут назад в районе Ханита около границы с Ливаном прозвучали сигналы тревоги ЦВА-ДОМ. Предварительно вторжение беспилотника и попытка перехвата. Позже ЦАЛЬ подтвердил перехват беспилотного летательного аппарата. ЦАЛЬ и Шабак подтверждают ликвидацию Имада Хасана Хусейна Аслима, который был заместителем командира бригады города Газа и командиром батальона «Зейтун» в военном крыле Хамаса. Он был непосредственно причастен к событиям 7 октября и похищению Гилада Шалита. США и Иран согласовали на уровне переговорщиков проект меморандума о продлении действующего прекращения огня на 60 дней, однако окончательного соглашения пока нет. Как сообщили Reuters и Axios, документ еще должен быть утвержден президентом Трампом и руководством Исламской Республики Иран. По сведениям Axios, предварительный меморандум предусматривает продление режима прекращения огня и запуск нового этапа переговоров по иранской ядерной программе. The Guardian сообщает, что Трамп передал проект соглашения союзникам, в том числе Израилю, для изучения и замечаний. Компания Enfopeak в ходе последнего раунда финансирования привлекла 65 миллиардов долларов, а ее капитализация достигла 965 миллиардов долларов. Таким образом, Anthropic обогнала своего ближайшего конкурента, компанию OpenAI, разработчика ChatGPT. Ее оценка в последнем инвестиционном раунде составила $852 миллиарда и стала самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта. Для Anthropic, как отмечает Захил, это резкий скачок. 3 месяца назад компания привлекла $30 миллиардов при оценке в $380 миллиардов. Anthropic и OpenAI планируют выйти на IPO в 2026 году. Еще один их ближайший конкурент, компания SpaceX, уже подала заявку на первичное размещение акций, став первой из тройки и гигантов. Ожидается, что IPO SpaceX, которое оценивается в $1,250 миллиардов, станет крупнейшим в истории биржи Уолл-стрит. Банк Израиля сообщает, что сегодня, пятницу, 29 мая, валютные торги завершились очередным снижением курсов доллара и единоевропейской валюты по отношению к шекелю. Итак, доллар и евро достигли очередной рекордной отметки. Курс, в низком, так сказать, смысле этого слова. Курс доллара 3 шекеля 81,1 горы, курс евро 3 шекеля 27,2 горы. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну и как всегда в это время, человек, для которого что евро, что доллар, не имеет ни малейшего, так сказать, значения, потому что когда в руках домра, а рядом чашечка чая, то про деньги забываешь. Музыкальная чайхана, друзья мои, на Первом радио.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: Сафіри, Еммануїль Сулейману.
1: Пойдем в ресторан, туда-сюда потанцуем.
2: Анна, пойдем в ресторан, туда-сюда потанцуем?
3: Ну, вот ты только говоришь, а когда пойдем уже?
2: Когда потанцуем.
3: Когда потанцуем. Ну, хорошо, тогда сейчас потанцуем в этом часе, а потом пойдем.
2: Да, хорошо. Друзья, у нас второй час программы «Музыкальная чайхана», где у нас звучат поздравления в адрес ваших родных и близких. Телефон прямого эфира 0752-891, также WhatsApp наш 054-2070-800. Пишите, и мы зачитаем. Ну, а я еще раз хочу объявить спонсора этого часа.
4: Реклама.
2: Спонсор нашей программы – зал торжеств Леонардо в Рамле, сегодня один из самых популярных в Израиле. Леонардо славится отличной кухней, обилием яств, радушием хозяев и персонала. В Леонардо вы можете заказать любое торжество и быть уверенными, что вы и ваши гости будут довольны. Неважно, будь то свадьба, бар-мицва, брит, юбилей, каждому клиенту будет индивидуальный подход. Кто хоть раз побывал в Леонардо, уже знает об этом. Кто не бывал, стоит заказать торжество. Два зала, большой и поменьше. Любое торжество от 80 до 700 человек. Сейчас Леонардо полностью обновленный интерьер, капитальный ремонт, световое и звуковое оформление высочайшего уровня в подарок. Дополнительную информацию получайте по телефону 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
4: Реклама.
2: А у нас очередной радиослушатель. Алло.
5: Алло, добрый день, Эммануэль.
2: Добрый день.
5: Анечка наша Лумалика.
3: Добрый день.
2: Это Лев Переплетчик, наверное. Это
5: совершенно правильно. Я вот послушал и думаю, позвоню, наверное, присоединюсь, пойду вместе с ними в ресторан.
2: Конечно, а почему бы нет?
3: Легко. Легко. Мы с большим удовольствием вас в нашу компанию возьмем.
5: Спасибо. Эммануэль, я хочу и поздравить вас в первую очередь.
2: Спасибо.
5: Ну, с днем рождения, так сказать. Мне, я как понял, сына, да?
2: Да.
5: Вот сына, ну, дедушка тоже имеет возможность такой поздравить своего сына. Вот. Так что я в роли дедушки тоже, я вас прекрасно понимаю.
2: Спасибо, да.
5: Для нас дети всегда маленькие.
2: Да.
5: Эммануэльчик, я хочу... У меня два поздравления небольших. Я хочу поздравить нашу приятельницу, семьи близких нам. Это Галина Кубай. Она, у нее супруг Костя. Дай Бог здоровья им крепкого. Пусть всегда будут вместе, радуются детьми. И скорейших внуков, как мы все желаем.
2: Угу, да.
5: И мне всегда... Я знаю, что одно, что в каждой семье есть блюдо, вот это по поводу Анечкиного варианта, которые прекрасно готовят. Вкусное и всем нравится. Вот у Галы это фирменные беляши.
2: Ух ты!
5: Да, да. А-а-а. Я надеюсь, Галочка, вот она слышит меня, наверное, что мы сегодня покушаем, попробуем. Я же как-то радио вас рекламирую.
2: Она вас слышит, да? Галочка сейчас беляши будет готовить?
5: Конечно.
2: Молодец, Лев.
5: Так что сегодня они все равно собирались к нам прийти, поэтому я такую рекламу ей сделал. Ну и второе поздравление, оно немножко необычное. Я хочу поздравить своего одноклассника, Сережу. Мы андижанские, закончили 37-ю школу вместе. О, когда это было, в 65-м году.
2: Ух ты, меня еще не было на свете, я только потом родился.
5: Я хочу, Сережа, сказать, дай Бог здоровья тебе, чтобы мы всегда могли друг друга поздравить еще юбилеем тебя, 80-летием, и вместе с Ларисой долго-долго еще вместе существовать, как говорится, держать руку за руку. Ибо в этом году, в ноябре месяце, у вас бриллиантовая свадьба.
2: Ух ты!
5: Да, это не шутка, 60 лет.
3: 60 лет, да, бриллиантовая свадьба? Вау!
5: Самое главное, что я присутствовал на этой свадьбе. Мы в одном ансамбле играли. Студенческая, скромная свадьба, но зато запомнилась на всю жизнь.
2: Да.
5: Крепкого-крепкого здоровья всем. Еще раз, дорогие мои, всех вас люблю, ценю и помню. Ну, а наших друзей, естественно, Галочку, ну и, естественно, Зою с Мишей, я жду сегодня. Галочку с беляшами.
2: С беляшами.
5: А Зою фирменными там сами.
2: Вот так вот, да.
3: А как вам хорошо.
2: Выпейте за ее здоровье.
5: Спасибо, спасибо.
3: Присоединяемся ко всем хорошим словам, которые вы
2: сказали. Спасибо, Лев, огромное. Спасибо вам.
5: Будьте здоровы.
3: И вы будьте здоровы.
5: Обнимаю.
2: Спасибо. Ну что ж, песня, поехали.
5: Давай.

0: Да, друзья мои, гуляйте, пока сердцу вашему хочется. Мы живем один раз, и жизнь должна быть прожита так, чтобы не было мучительно больно за бесценно прожитые годы, как сказал Островский, по-моему, да, Анночка?
1: Да.
0: Ну что ж, у нас там сообщение.
1: У нас есть сообщение от Наташи Мушеевой из города Димона. Ага. Дорогие ведущие Эммануэль и Анечка, здравствуйте, здравствуйте. Я хочу поздравить своих дорогих, любимых Маю и Катюшу. Это две сестрички. С днем рождения. Желаю им здоровья и счастья, много радости и любви. Пусть все мечты их сбываются. С днем рождения поздравляю, счастья искренне желаю. Доброты, любви, тепла. Жизнь была, чтоб хороша. Чтобы были в ней веселье, громкий смех и наслаждение. Много добрых новостей и, конечно же, гостей. Чтоб мечты и все желания исполнялись без труда. Что могу еще добавить? С днем рождения тебя. Прекрасное поздравление,
0: да, прям
1: правда?
0: Так стишок такой классный, да, получился, да.
1: Да, я думаю, что мы сейчас послушаем какую-нибудь хорошую музыкальную композицию, да?
0: Давай, Анна.
1: Нравится тебе? Кайфуй, моя душа.
0: Кайфуй.
1: Включить?
0: Да, давай, ну, кайфанем.
1: Давай.

0: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
7: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
8: «Центркар Азур».
9: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
10: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
11: В эфире Эммануэль Сулейманов.
12: Да, друзья мои, в эфире Эммануэль Сулейманов, программа «Музыкальная Чайхана», где у нас 2 часа ваших поздравлений, и у нас, по-моему, есть радиослушатель. Алло.
13: Есть. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
13: И наша Анечка.
14: Дорогая. Здравствуйте.
12: С кем имеем честь?
13: Имеете честь Гуля Файлаева.
12: Гулечка, привет.
13: Здравствуйте. Очень был рада на вас дозвониться и услышать ваши голоса. Я иду с работы, мне сказали остановиться. Вот остановилась и жду.
14: Спасибо большое, что терпеливо так ждали рекламу, и песню.
13: Ждала. Ради своего дорогого, уважаемого друга. Я хочу поздравить своего дорогого, нашего дорогого, уважаемого друга Аббаса Пинхасова. Да, у него вчера было день рождения. Он стукнуло 65. Это еще половина его жизни. Я хочу поздравить его с своими стихотворениями, если можно.
14: Можно, конечно. Нужно.
13: Спасибо. Дорогой Аббас, ты человек с красивой душой и большим талантом. Твои стихи трогают сердце и несут тепло и мудрость. Пусть вдохновение никогда не покинет тебя. Пусть каждая строчка рождается от счастья, любви и света. Желаю тебе крепкого здоровья, радости, уважения. Людей, и чтобы твои таланты долгие годы дарили людям эмоцию и красоту. Твори, мечтай и оставайся настоящим поэтом с большим сердцем. Мы тебя очень-очень уважаем. Ты наш очень любимый друг. Спасибо Богу, что ты здесь. Так я хотела бы его поздравить.
12: Мы вчера
13: отдыхали на таком вечере. Он всегда создал вечер. Мы сидели там. Были все наши бухарские артисты, все голоса наши бухарские, только кого-то им.
14: Здорово.
13: Было очень красиво. Очень было красиво и было приятно посетить.
14: Мы присоединяемся к поздравлениям. Конечно. Очень рада, что и удалось так хорошо отметить.
13: И стрим, Аббас, мы тебя все уважаем. Ты наш хороший друг, мы с тобой давно дружим, еще из Самарканда. Так что, а вчера увидела его родителей, маму его, сестры его, было очень-очень приятно видеть. Хотя живем все в Израиле, но здесь такая жизнь. Работа, дом, шаббат, шалом.
14: Пусть удается Аббасу почаще собирать вокруг себя самых близких людей, родных, близких, друзей. Ведь такая вот дружеская атмосфера, она дает нам силы жить эту непростую жизнь.
13: А во вчера вот такая атмосфера и была. Я была очень рада. И всего ему всего хорошего я желаю. Самое главное.
12: Да,
13: и
12: я тоже желаю ему здоровья, конечно.
13: Раз я в эфире, хочу поздравить всех с Аббасом Шалом, моих сестер, моих братишки, моих детей, детских внуков. Я вас всех люблю, одноклассников. И те, кто меня знает, Гулю Пайлаева. Всем шаббат шалом. А вам большое спасибо за вашу передачу.
12: Спасибо.
14: Спасибо, Гуля. Езжайте аккуратно, шаббат шалом.
13: Все, еду. Спасибо.
12: Ну что, песня для Аббаса. Поехали. Ялла.

0: Музыкальная чайхана – это любовь моя. А мы продолжаем принимать звонки. Алло. Алло.
1: Алло.
0: Да-да.
1: Здрасте.
0: Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Это я, Абрамов, Перах.
0: Так, Перах.
2: Очень приятно.
1: Хочу сделать пожелание своим братьям. Так. Михаилу Абрамову и Эдуарду Абрамову здоровья, счастья, радости в жизни. Чтобы они были радостны, здоровы. И хочу заказать для них одну песню хорошую.
0: Так, ну мы заказы, конечно, не принимаем, но мы уповаем на наше усмотрение, опера.
1: Да.
0: Да, ну вы можете сказать, какую песню вы хотите.
1: Хорошую, бухарскую такую.
0: Конечно, конечно. Поищем, сделаем, все будет хорошо. Спасибо вам за это поздравление, Перах. Я вам тоже хочу пожелать
1: вам здоровья.
0: Всего самого хорошего вам. И вот эта композиция звучит для ваших именинников.

0: конечно же, другие различные торжества. Новый интерьер, уникальные спецэффекты. И, друзья мои, свадьба — это торжество, подготовку которого следует доверять только профессионалам. Отпразднуйте свое торжество в зале торжеств Леонардо, потому что здесь все продумано до мелочей, чтобы сделать ваше торжество оригинальным, торжественным и запоминающимся. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: У нас есть звонок. Алло.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Говорит Светлана из Хулона.
0: Да, Светлана.
3: Очень приятно, Светлана.
2: Первым долгом я хочу поздравить вашего сына.
0: Спасибо.
2: Эммануэль, чтобы был здоров, чтобы вам только были радости от ваших детей.
0: Спасибо.
2: Во-вторых, у меня 24-го внучку мы дали замуж. Нашу внучку, старшую, Райхана, и она. 24-го у нас прошла свадьба. Чтобы, дай Бог ей здоровье, дай Бог ей зеленые дорожки.
0: Аминь.
2: Все было как бы фиксом в нашем Израиле. И чтобы нам уже правнуков видели мы.
0: Да.
2: 15 мая у меня было день рождения.
0: Так.
2: Потом 21-го моей тете 90 лет исполнилось, круглая дата. Абрамов Рена Михайловна живет в Рамле-Люд. Потом 24-го моей внучки день рождения, Райхана Майя. 27-го тоже у моей внучки, Райхана Нета. Еще забыла, 17 мая у меня племянница в Америке живет, моего мужа племянница, Рафаилов, Исаков, Елена. У нее тоже день рождения было в Америке. И 27 мая Абрамова Джульетта, тоже племянница моя, тоже день рождения. Я хочу всем пожелать здоровья, счастья, чтобы было все на радость родителям. И чтобы мы видели их свадьбы наших детей.
0: Аминь, аминь. Света, вы знаете, я бы из всех, вот кого вы поздравили, я всех поздравляю, я бы выделил бы вас, Светлана. Я бы хотел бы поздравить лично вас. Хочу пожелать вам здоровья, знаете, чтобы вы всегда оставались такой внимательной женщиной. Я просто вас знаю. Вот я встречался, по-моему, даже с вами. Вот вы очень,
2: конечно,
0: вы очень такая добрая, интеллигентная женщина. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас все в жизни было хорошо. Хотя у вас всегда хорошо. Вот. Я, по-моему, даже вечера играл у вас, я помню.
2: Да.
0: Вот. Счастья вам, вашей семьи, вашим детям, чтобы у вас все было в жизни хорошо.
2: Спасибо. Дай Бог здоровья всем. Спасибо, Анночке.
3: Спасибо вам.
0: Ну,
3: вам
0: конечно спасибо. Же, конечно же, музыку для Светланы, Анна.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо.
3: Спасибо за все прекрасные слова, за поздравления. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, пожеланиям. Вот эта музыка для вас.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
4: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен.co.il.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
3: Реклама.
4: Рубикичан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу.
5: Выбери Эммануэль Сулеймана.
4: Я так думаю.
6: Действительно умная вещь, да? В эфире Эммануэль Сулейманов. Я тоже так думаю, да, Анночка? У нас что там сообщение говорят?
7: У нас есть сообщение, давай почитаем. Я Ирина из Бат-Яма написала. Да. Такое хорошее сообщение, вот так. Прямо обязана прочесть. Добрый день, дорогие мои Эммануэль Сулейманов и ведущая Анечка. Я балдею. Я за рулем сейчас. Я балдею от вашей передачи каждую неделю. Я слышу и слушать хочу. Вы самые клевые, самые хорошие. Даете настроение всем. Представляешь, какое сообщение?
6: Ой, вот я бы, если бы с ней рядом за рулем ехал, она бы, наверное, не смогла бы. Она бы, наверное, смеялась бы целый день там.
7: Ну, конечно, если бы ты смешил. А за рулем надо быть осторожным. Поэтому хорошо, что ты здесь, в студии, да. А Ирина за рулем. Ирина, большое спасибо, что нашли время написать нам такие замечательные слова. Дальше. Ирина пишет. Хочу поздравить свою сестренку Эллу. У нее 6 мая был день рождения. Завтра у моего внука маленького, самого младшего, 2 годика ему исполняется. Представляешь? Его зовут Ори Леви. Поздравьте, пожалуйста. Песню поставьте на ваше усмотрение. Всем хочу пожелать шаббат шалом, всего хорошего. И сказать хочу, что люблю вас.
6: Ну, и мы тоже вас всех любим, дорогие наши радиослушатели.
7: Да, спасибо. Такое замечательное сообщение. Мы, конечно, присоединяемся к поздравлениям.
6: Подожди, я скажу, пусть ты там, я и шепотом скажу, ты там за рулем, пожалуйста, немножко поосторожнее.

0: Да, мне нравятся вот песни на узбекском, на таджикском, на армянском, на азербайджанском. Знаешь, Анна, я же учился в русско-узбекско-таджикской школе, да, и мне очень нравятся эти языки, потому что я вырос среди этих национальностей.
1: Да, это здорово, что ты можешь так спокойно понимать смысл такого большого количества песен. Вот у нас звучат музыкальные композиции восточные. Мне так нравится и звучание,
0: и переводчик рядом.
1: Да, но без переводчика я бы не поняла, вот, о чем большинство из них. Поэтому вот. Я очень рада, что ты можешь мне помочь. Молодец.
0: Немножко,
1: молодец.
0: Уже
1: полиглот.
0: Немножко ты обухарилась. Мне это нравится.
1: Обухарилась. Это хорошо.
0: Хорошее слово я придумал, да?
1: Обухарилась.
0: Ну, ты уже, ну, я имею в виду, ты уже научилась еду бухарскую, так понимать, и все прочее, и музыку, и язык уже даже, Анночка, я заметил. Ну, обухарилась, как бы, да? Вот.
1: Ну, хорошо. Хорошо, назовем это так. Пусть это будет называться «Обухарилась».
0: Ну, да.
1: У нас есть еще несколько сообщений. Вот нам пишет Лариса. Здравствуйте, Анна и Эммануэль. 14 мая был день рождения у мужа моего. Ему исполнил 68 лет. Желаю ему здоровья, счастья, успехов и силы быть на позитиве и в работе. А 27 мая у моего братишки Исраэль Эдика было бы 60 лет. Ему бы исполнилось. Но, увы, он ушел. А 29 декабря 25 года. Мне его очень не хватает. Ой. И его семье, и детям, и внукам. Заранее благодарю вас за то, что прочли это сообщение.
0: Спасибо.
1: Лариса,
0: вам.
1: Мы вас обнимаем. Мы очень рады тому, что у вас в памяти остались такие светлые воспоминания о вашем братике. И вот сейчас во всем Израиле вспомнили те, кто знал его, кто не был с ним знаком, тоже услышали, как вы любили его и поняли, что он наверняка был прекрасным человеком. Так что в день его дня рождения, пусть все его вспоминают добрым словом. И, конечно, вашего мужа мы поздравляем с днем рождения и желаем ему всего хорошего. И самое главное, да, крепкого здоровья. Мазаль тов.
0: И вам тоже. И вам тоже самое.
1: И вам тоже самое. Это да, это обязательно. Еще у нас есть такое серьезное сообщение.
0: Подожди, я сделал лицо серьезное. Так, подожди.
1: Нет, вот. Оно не очень серьезно. Оно поздравительное, но достаточно длинное.
0: А вообще у меня бывает лицо серьезное, Анна, когда я к тебе прихожу?
1: У тебя бывает.
0: Бывает, да?
1: Бывает. Но пока я с тобой не поговорю первые пять минут, ты бываешь серьезно, а потом уже расслабляешься.
0: Понятно.
1: Да. Дорогая музыкальная чайхана, спасибо, Эммануэль и Анечка, за такую передачу. А вам спасибо за внимание. Спасибо вам за такую возможность, что можно послать сообщение. Пользуясь случаем, хочу поздравить моего любимого братишку Эли Мати из Кирьят-Гата. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, семейного счастья, радости, удачи и достижения всех вершин. Это очень хорошее пожелание. Илюша, мой любимый, чтобы ты всегда оставался таким творческим и любимым певцом всей публики. Мы тебя очень любим. Твоя сестра Марина Сулейманова, мама Берта, папа Исраэль, брат Альберт Мататов, Рахель. Мы очень рады такое сообщение прочесть в эфире. Присоединяемся к замечательным словам, которые прозвучали. И, конечно, сейчас какую-нибудь хорошую музыкальную композицию подберем.
0: А наша программа, к сожалению, я смотрю, уже чайник-то пустой, Анна. Посмотри, что ты с чайником сделала. И ты хочешь сказать, что это я один выпил все?
1: Да, это ты один все выпил.
0: Да всего лишь 10 пиалушек-то я выпил-то, боже мой.
1: Вот видишь, этого хватило.
0: Ну и ты-то, наверное, 2 или 3. Ну ладно, друзья мои. Ну, к сожалению, наша программа уже подошла к концу. Вот эти 2 часа пролетели так быстро. Я благодарю тебя, Анночка, за то, что ты помогала мне сегодня пить чай.
1: А я благодарю тебя за такую замечательную подборку восточных музыкальных композиций.
0: Так, подай мне, пожалуйста, Рахат Лукум, я продолжу прощаться.
1: А ты не принес Рахат Лукум сегодня?
0: А вот он, а это что?
1: А, ты там припрятал, все ясно.
0: Ну что ж, друзья мои, я вам всем желаю приятных выходных, спокойных выходных, чтобы у вас все было в жизни и по жизни хорошо. И расстаюсь с вами ровно на одну неделю до следующей пятницы. С вами музыкальный чайханин, на первом был Эммануэль Сулейманов, а я передаю микрофон Игорю Рубину.
2: Игорь!
0: Вот он пришел. Ну что ж, пока.
1: Пока.

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания.
2: Эммануил Сулейманов.
3: Реклама.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави, Камачоба.
8: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
9: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Михаил Герцог резко осудила включение Израиля в доклад ООН о сексуальном насилии в условиях конфликта. Подробности через несколько секунд. Пятнадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Супруга президента Михаил Герцог резко осудила включение Израиля в доклад ООН о сексуальном насилии в условиях конфликтов. В заявлении, опубликованном в аккаунте президента в X, она назвала доклад возмущением, позором и разочарованием и заявила, что не может подобрать слов для описания своей реакции на документ госсекретаря ООН. Михаил Герцог отметила, что лично общалась с бывшими заложниками, вернувшегося из плена, и выразила недоумение тем, что их свидетельства о сексуальном насилии в докладе названы неподтвержденными. Министерство иностранных дел Германии заявили, что Берлин обеспокоен планами Иерусалима по расширению контроля над большей частью сектора Газа. Германия также выступает против окончательного разделения анклава. По словам представителя МИД, немецкое правительство внимательно следит за развитием ситуации и считает необходимым избегать шагов, которые могут привести к долгосрочному разделению территории. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что отдал армии приказ установить контроль над 70% сектора Газа и уточнил, что в настоящее время Израиль контролирует около 60% территории. Армия выпустила предупреждение об эвакуации для 7 населенных пунктов, расположенных на юге Ливана, в преддверии ударов по объектам, связанным с группировкой «Хизбалла». Представитель армии, полковник Авихай Драй, заявил, что в связи с, как утверждается, нарушениями соглашения о прекращении огня со стороны «Хизбаллы», армия вынуждена применить силу, при этом не намереваясь причинить вред гражданскому населению. Иерусалимский вакф сообщает, что сегодня около 60 тысяч мусульман поднялись на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, для участия в массовой молитве. В связи с массовым мероприятием в Иерусалиме усилены меры безопасности, о серьезных инцидентах не сообщалось. Речь идет о молитве в период праздника Идель-Адха. В ходе совместной операции следователей округа Иудеи Самарии, оперативников профильных подразделений, были задержаны подозреваемые в мошенничестве против русскоязычных пенсионеров. Один из подозреваемых, молодой репатриант, приехавший по программе на Але, в настоящее время он студент. Жертвам звонили на русском языке, представлялись официальными лицами, сотрудниками налогового управления или Института национального страхования. Пожилым людям заявляли о наличии у них крупных долгов перед государством. Ну и, что называется, ломали. Говорили, что у них будут серьезные проблемы с законом. Ну и после того, как жертва вот соглашалась заплатить, тут же направлялся курьер, он забирал все имеющиеся наличные деньги, золотые украшения, уверяя, что это необходимо для немедленного урегулирования претензий. В ходе оперативных мероприятий сыщики вышли на след непосредственного сборщика денег. Им оказался 21-летний студент, новый репатриант, прибывший в Израиль по молодежной программе на Але. За каждый такой выезд он получал фиксированную плату от 2 до 2,5 тысяч шекелей. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну а сейчас в это время город диско на Первом радио. Вы не поверите, друзья. Я скажу, а вы не поверите. Но вы потом проверите. Потому что сегодня, так сказать, за звукорежиссерским пультом не кто-нибудь, а диджей Рубин. Правда, так сказать, в единственном экземпляре. Второго Игоря сегодня нет. Но диджей Рубин сегодня наконец-то вернулся в эфир, чему мы невероятно рады.
12: Вот возьму и уеду в прошлое.
13: Встаньте в круг.
14: Каждую пятницу.
13: Возьмитесь за поручни.
14: С 15 до 17.
13: Закройте глаза.
14: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
13: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
15: Рок-диско!
14: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
16: Что это за дичь?

0: пятница сегодня, да-да-да. Это программа «Город Диско», и да, меня зовут Игорь Рубин. Дискотека «Авария» с правильным темпом на Первом радио. Всем привет. 3 месяца тишины, 3 месяца лечился я, дорогие друзья. Очень сильно поломал ножку. И вот я снова здесь, в любимой студии. Соскучились? Я, если честно, очень соскучился. Ну, если вы думали, что я бросил вас ради какого-нибудь курорта или еще для чего-нибудь, я спешу вас разочаровать. Все 3 месяца практиковал самый ленивый способ брейкдэнса. Лежа на диване с загипсованной правой ногой. Ну что, спасибо врачам, костыли отняли, к микрофону допустили. И да, вы не ослышались, тот самый кассетный мальчик, ну хотя мальчик уже и не мальчик. Ваш хромой, но не сломленный диджей Рубин сегодня официально вернулся в строй. Кассеты перемотаны карандашиком. Пыль стерта с виниловых пластиночек. Ну а правая нога уже вовсю отбивает такт. Правда, пока очень аккуратно. Без фанатизма, сказали врачи, и я делаю то, что врачи мне говорят. Что я приготовил сегодня для вас, сейчас все расскажу. Включаем правый поворотник и въезжаем в город Диско. Как всегда, каждую пятницу у нас есть батл, 2 композиции, одна из которых будет завершать эфир. Именно вы будете решать, какая же это будет песня и кто завершит эфир. Сегодня в нашем батле на ностальгическом ринге сойдутся 2 великие империи конца 70-х и 80-х. В левом углу жгучие испанки, которые заставили весь мир петь «Yes, sir, I can boogie». Неподражаемая элегантная группа «Баккара». Ну а в правом углу немецкое трио, подарившее нам незабываемые диско-хиты и открывшее миру Сандру зажигательные и дерзкие арабески. 2 коллектива, миллионы проданных пластинок и музыка, под которую невозможно устоять на месте. Даже если у тебя 1 нога в гипсе. Но лучше без гипса, поверьте, я это проверил, лучше без. Итак, кто же круче, испанская страсть? Или немецкий диско-драйв. Решать только вам. 054-2070-800. Привет Игорю Красковскому. Он сегодня в отпуске, отдыхает. Ну что ж, почти 3 месяца он работал сам. Один за всех и все за одного. Самое время отдохнуть. Ну а вы, дорогие друзья, берите быстрее в руки ваши телефончики и голосуйте за ту песню, которая вам нравится больше. 054-2070-800.
1: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск. Ха,
2: ну давай, давай.
3: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1HDOT.
1: Здравствуйте, меня зовут Лагутенко Илья из «Мумий Фойля». Вы слушаете
2: первое радио
1: из Израиля.

0: Ребята и девчата, это Гора Диско, первое радио.
1: Едешь из Тель-Авива в Хайфу? Не трогай приемник.
2: Город Диско теперь слышно и на севере.
3: Город Диско.
2: Частота осталась прежней. 89,1 FM.
4: 89,1 FM.
2: Первое радио. Одна страна, одна волна.

0: Реклама. В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
6: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showmen.co.il.
7: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
8: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
9: Граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать?
10: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
9: Да подождите вы!
11: Огласите весь список.
12: Город Диско.

0: Одна страна, одна волна, это первое радио, это программа «Город Диско». Если вы только что включили свои радиоприемники или, возможно, какие-нибудь аппликации, с помощью которых вы можете слушать первое радио по всей стране и во всем мире. И, кстати, дорогие друзья, не забывайте, что самое время подписаться на канал первого радио в Ютубе. Это очень важно и очень интересно. Ну, а меня зовут Диджей Рубин. 3 месяца я молчал, стонал, кричал. И вот, наконец-таки, я снова в этой студии. Снова с вами. И снова мы наслаждаемся классной музыкой в программе «Город Диско». Игорь Красковский сегодня в отпуске. Ну, он заслужил его. Ну, а я с новыми силами вернулся к вам, дорогие друзья. Напоминаю, что вы, именно вы, выбираете, какая композиция будет завершать сегодняшний эфир. Пока вы голосуете очень слабенько. Наверное, потому что я забыл сказать доброе утро нашим канадским и американским друзьям, которые слушают сейчас программу «Город Диско». Вы тоже можете проголосовать, это абсолютно бесплатно. Сегодня вы выбираете между испанской страстью и немецким диско-драйвом. Дуэт Бакара и трио Арабески. Давайте еще раз я включу вам 2 фрагментика. Ну а сразу после этого песня, когда я ее впервые поставил на школьной дискотеке, я тогда понял, что быть диджеем круто, потому что самая красивая девушка не смогла мне отказать, и мы с ней станцевали медленный танец. А песню эту пела настоящая принцесса Монако Стефани. Ну что, готовы? Давайте послушаем. Кстати, на чем вы слушали? На каких кассетных магнитофонах? Я все свои кассеты выкинул, оставил только вкладыши. И когда приехал в Израиль, я это все на дисках собрал обратно. Посмотрел, что на этих вкладышах написано, и многие песни, которые сегодня прозвучат в эфире, они именно оттуда. Кассетный мальчик, диджей Рубин с вами. Ну а вы в городе Диско.
1: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск. Ха,
2: ну давай.
3: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско.
1: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.

0: Водку пить не будете? Голые танцевать не будете при луне?
1: Почему вы думаете, что мы можем танцевать голыми при луне?
0: Садись, ах, прокачу!
1: Скоро воспользуемся гостеприимством.
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин. Город диско.
3: Дорогие друзья, спасибо за ваши пожелания, спасибо, что вы пишете мне. Желайте крепкого здоровья, желаю вам всем также. И, конечно же, тихого и спокойного вечера. И шаббат шалом! Ну, а мы делаем звук погромче. Если вы за рулем, держитесь, пожалуйста, двумя руками за руль. Ну, а головой вам вместе с музыкой никто не запрещает двигать. Оп!

Именно такое настроение у меня сегодня. Надеюсь, что и у тех, кто слушает сейчас программу «Город Диско», если оно было не очень хорошим, постепенно градус поднимается, настроение улучшается. Готовимся к встрече субботы. Андрей Смертенко сразу после меня. Ну, еще почти полтора часа я буду вместе с вами. Диджей Рубин, «Город Диско». Come on, первое радио.

Только что до меня дошло, почему, кроме прекрасной, веселой, зажигательной музыки этой композиции, почему она попала в мой плейлист. Певца зовут доктор Альбан. Ну, доктор. А докторам я хочу сказать огромное спасибо. Ортопедам из больницы Ихилов и больницы Асафаруфе. Хаверим якарим, тодараба. Анишув. Олег!

А вот голосуете вы сегодня очень плохо. Я пожалуюсь на вас Игорю Красковскому. 054-20-70-800. Единичка — группа Бакара. Двоечка — группа Арабески. Прямо сейчас. Are you ready?

0: Центр уже в ритме. Теперь и Север на связи.
1: Хайфа, Крайот, Акко. Встречайте!
0: Город диско расширяет границы. Запоминать ничего не нужно. Частота та же 89.1 FM.
1: Север и Центр на одной волне.
2: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
1: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
1: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
1: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
7: 03-94-94-88-8.
1: Год без забот.
8: Реклама.
0: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
10: Минеральная вода из карловых вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики? Всегда.

0: обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Лена, ну какая машина?
2: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
1: Все ясно, надо брать.
3: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9 03 558 54 58.
4: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Реклама.
7: А почему же музыки-то нет? Ну-ка дайте что-нибудь веселое, ритмичное.
8: Город диско.
9: Золотые хиты 80-х и 90-х.

0: Рики Повери спели о том, что потому что я люблю тебя, ну, я вас тоже люблю. Ну, не прям-таки люблю, но уважаю точно. И рад, что сегодня в рамках программы «Город Диско» мы снова вместе. Для тех, кто только что подключился, напоминаю, что в эфире программа «Город Диско». Меня зовут диджей Рубин. Сегодня мой коллега Игорь Красковский наконец-таки ушел в заслуженный отпуск. На одну пятницу, он сказал, на следующую он обещает вернуться. Ну а мы продолжаем. Напоминаю, что вы, дорогие друзья, именно вы решаете, какая композиция будет завершать сегодняшний эфир. Напомню, что сегодня у нас на нашем музыкальном ринге в левом углу жгучие испанки, которые заставили весь мир петь песню «Yes, sir, I can boogie», неподражаемая элегантная группа «Баккара». Ну а в правом немецкое трио, подарившее нам незабываемые диско-хиты, открывшие миру Сандру, зажигательные дерзкие арабески. Кто же из них, кто же завершит эфир? 054-2070-800. Пока лидирует группа «Баккара» с небольшим отрывом, скажу вам прямо. Прямо сейчас еще раз в этом часе один фрагментик я вам включу, чтобы напомнить, кто же сегодня соревнуется. Не оценивайте группы, неважно, какая группа вам нравится больше или меньше. Вот именно эти две песни, какая вам ближе, за какую вы готовы отдать свой голос. Ну а сразу после этого песня, которую когда-то спел Юра Шатунов, вы знаете, из-за искусственного интеллекта огромное количество всяких ремейков, каких-то электронных версий. Но мне всегда было ближе живое классное исполнение, тем более если песню «Белые розы» музыкант со сценическим псевдонимом Изя Листин взял и сделал в стиле босанова. Я думаю, что будет интересно послушать, тем более что эту песню «Белые розы» вы совсем недавно слышали в стиле ска, такую хулиганскую. И многие даже подумали, что это мы с Красковским так спели, но это не мы, это была группа «Волга-Волга». Так что давайте послушаем еще раз два фрагментика, проголосуйте и скажите, напишите мне, как вам такое прочтение песни «Белые розы».
1: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск. Ха,
2: ну давай.
3: Диско-баттл в городе Диско.

Диско Баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: А где же твой Карлсон?
1: Он улетел, но он обещал вернуться.
2: Город диско.
1: Ку-ку, мой мальчик.

Именно эта композиция в исполнении группы «Корона» завершает первый час программы «Город Диско» на Первом радио. Меня зовут Диджей Рубин. Далеко не уходите. Еще огромное количество классной, разнообразной, веселой и грустной музыки сегодня ждет вас. Совсем скоро выпуск новостей от Марка Кричевского. Ну а потом увидимся и услышимся.

0: Info.
1: Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» –

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.
4: Первое радио. Новости.
5: ВВС перехватили беспилотник. Подробности через несколько секунд. В 16:00 в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. ВВС перехватили беспилотник в зоне расположения войск на юге Ливана. Параллельно прозвучали сигналы воздушной тревоги в поселке Ханита в Западной Галилее. Примерно 2 часа назад в том же районе Ханиты, около границы с Ливаном, прозвучали сигналы тревоги ЦВАДОМ. Предварительно вторжение беспилотника и попытка перехвата. Позже ЦАЛЬ подтвердил перехват беспилотника. Эскалация боевых действий в Ливане стала прелюдией к очередному туру переговоров между Иерусалимом и Бейрутом. Сегодня в Пентагоне встретятся военные представители двух стран, а на 2-3 июня назначены новые встречи дипломатов в Госдепартаменте. Ливанское правительство называет целью переговоров достижение мира для начала прекращения огня, вывода израильских войск с территории Ливана и возвращения сотен тысяч беженцев на юг. Израиль, в свою очередь, заявляет, что истинной целью прямых переговоров является изоляция Хизбаллы и отделение Ливана от Ирана. Межминистерская комиссия Минтранса и Минфина рекомендовала лишить лиц, уклоняющихся от призыва, скидок на проезд в общественном транспорте во исполнение вердикта Высшего суда справедливости. Ультраортодоксальные уклонисты пользуются 3 сразу видами транспортных скидок, которые были введены министром транспорта Мири Регев. В их число входят 50% скидки для жителей периферии или экономически слабых районов, 33% молодежные скидки для граждан в возрасте от 18 до 26 лет, а также студенческие льготы в размере от 40 до 50%, которые представляются учащимся ЕШИФ. Межведомственная комиссия рекомендует полностью отменить эти привилегии для тех, кто является военнообязанным, но не служит в армии без официального на то освобождения. На улице Игаля Лона в Димоне произошло ДТП, в результате которого 24-летний мужчина пострадал. Он был доставлен в больницу Сорока. Врачи охарактеризовали его состояние как средней степени тяжести. Суд Винницы, Украина, заочно приговорил к 12 годам лишения свободы певицу Таисию Павали, которая после 2014 года уехала в Российскую Федерацию. Ранее народная артистка была депутатом Рады от партии регионов. Решением суда ей запрещено занятие определенных должностей сроком на 15 лет. Все ее имущество подлежит конфискации в пользу государства. Венгерская полиция заявила, что не видит оснований для запрета ЛГБТ-прайда в Будапеште. В прошлом году, когда премьером был Виктор Орбан, мероприятие было запрещено, хотя все равно его провели, потому что мэр столицы Будапешта выступил за его проведение. Прайд 2026 запланирован на 27 июня. Организаторы подали в полицию соответствующую заявку 27 мая. И в этом году вот полиция не нашла, так сказать, причин запретить его проведение. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM, но как я понимаю, если я понимаю правильно, город диско продолжает свою работу. Слушайте, как он соскучился по микрофону, сколько энергии в этом маленьком тщедушном человеке. Нет, ну я шучу, конечно, он хорошо, да, поправился. Игорь Рубин на Первом радио.

0: Город диско по пятницам — это просто счастье какое-то, и ведущие просто прелесть.
1: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
2: Город диско.
3: 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

Добрый вечер всем! Это программа «Город Диско», это первое радио. Вам не сильно громко? Я не виноват. Второй час программы «Город Диско» на первом радио. Набираем обороты. Танцуем городами. Готовимся к встрече с субботой. И песня, кстати, не на идыш. Немецкий коллектив Моудо. Я-я.

0: Еще раз всем привет, еще раз всем добрый вечер. Хотя еще светло на самом деле, ну и 16 часов и там уже где-то 6 или 7 минут. Да, меня все еще зовут Диджей Рубин, соскучился, да, дорогие друзья. Те, кто слушает нас сейчас на севере, привет, еще незнакомый, самое время познакомиться. Каждую пятницу с 3 до 5 программа «Город Диско» с вашими любимыми. Даже не хочу говорить ретро-хитами, просто хитами. Потому что музыка может быть или хорошей, или плохой. Нравится или не нравится. Надеюсь, то, что звучит сегодня в эфире, очень вам нравится. Еще целый час будем вместе с вами. Напоминаю, что единственную композицию, которую вы, именно вы выбираете и решаете, какая из них прозвучит, это две песни, которые участвуют в нашем музыкальном ринге. И сегодня вы должны решить, кто же сегодня круче, «Испанская страсть» или немецкий «Диско-драйв». Группа «Бакара» и группа «Арабески» соревнуются за право завершить эфир. 054-2070-800. Испанки пока лидируют, но это не точно. Поэтому все, кто болеют за немецкое диско-трио «Арабески», самое время проголосовать. Если вы хотите, чтобы они победили, то цифру 2 нужно прислать на наш номер, на WhatsApp-линию. Ну а я еще раз благодарю всех, кто написал мне очень приятное пожелание. Буду следить за своим здоровьем. Как пел Виктор Цой, следи за собой, будь осторожен. Сразу сейчас два фрагментика для того, чтобы напомнить, о чем идет речь. Ну а сразу после этого... Еще одна веселая, зажигательная диско-композиция в исполнении группы Бонни М.
1: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск. Ха,
2: ну давай.
3: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Кстати, про нашего спонсора. Врачи разрешили мне 18 июня вернуться в Рестобар Лиза для того, чтобы потанцевать вместе с вами, дорогие друзья, и вспомнить самые горячие хиты 80-х и 90-х. Ну а сегодня там караоке с Игорем Красковским.

0: хочешь большой,
1: но чистой любви.
2: Да кто же ее не хочет?
1: Тогда приходи, как стемнеет, начинал.
3: Она не одна придет, она с кузнецом придет.
1: А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь?
4: Город Диско.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Красота-то какая! Лепота!
2: Город диско.
3: Реклама.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
7: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Только в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
8: «Центркар Азур».
5: Только в «Максанай Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.
9: Не могли бы мы где-нибудь здесь организовать небольшой забег в ширину? Такой, знаете, бардальеро. Нужен праздник.
2: Город диско.

0: Рецепт диско.
1: Я аж вздрогнул, так громко он закричал, эй, диджей. Я вообще здесь никуда не уходил, что он так кричит, не понимаю. Дорогие друзья, да, меня зовут диджей Рубин. Спустя практически двухмесячного, даже больше отсутствия в этой студии, я сегодня опять вместе с вами в рамках программы «Город Диско» на Первом радио. Игорь Красковский сегодня в отпуске, заслуженном отдыхает. Привет ему улетает из нашей студии. Ну а я продолжаю подсчитывать ваши голоса. Напоминаю, что совсем скоро, через полчаса примерно, мы узнаем, какая композиция будет завершать наш эфир. Группа «Бакара» соревнуется с группой «Арабески». Пока с небольшим преимуществом лидирует испанский дуэт, да. Ну а программа сегодня, я уже рассказывал, кассеты старые когда-то были, которые потом поменялись на диски. И, кстати, дорогие друзья, вот обратил внимание, что мода на винил опять возвращается. Фирмы звукозаписи начали печатать старые альбомы тоже на виниле. И это очень круто. Ну, а еще круче, если вы прямо сейчас проголосуете, для того, чтобы я все-таки смог понять, какая песня будет звучать в финале программы «Город Диско». 054-2070-800. Не забыл, ай, кнопочки все помню. И номер телефона, по которому вы можете проголосовать. Вернее, звонить нам не нужно. WhatsApp, WhatsAppчик. Ну, давайте еще раз напомню вам два фрагментика. Узнаем, кто спонсор сегодняшнего эфира. И после этого перенесемся в город Сан-Франциско, который тоже в стиле диско.
2: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск.
3: Ну, давай.
4: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско.
1: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абанаим 1 Ашдот.
2: Надеюсь, что совсем скоро смогу танцевать так же, как и ребята из группы «Кармен».

Это пятница. Это первое радио. И это город-диско.

0: Центр уже в ритме. Теперь и Север на связи.
1: Хайфа, Крайот, Акко. Встречайте!
0: Город диско расширяет границы. Запоминать ничего не нужно. Частота та же 89.1 FM.
1: Север и Центр на одной волне.

0: Ну, я еще не говорю чао, бомбино. Еще полчаса вместе с вами. И самое время поздравить группу «Машина времени». 27 мая 1969 года, день рождения этой замечательной группы.
1: Простите за нескромность. Сколько же вам лет?
2: К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения.
1: 30. 40. 50.
2: Почти.
1: А вы значительно моложе выглядите.
3: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
2: Вы мне льстите, проказница.
3: Город диско.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
0: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
0: Реклама.
6: Разрешите вас пригласить?
7: Куда?
6: На танец. Только не говорите, что вы не танцуете. Когда мужчина отказывает, это подозрительно. А то, смотрю, сидит симпатичный мужчина один и не танцует.
7: Это кто симпатичный? Я, что ли? Ну ты даешь. От меня даже в детстве лошади шарахались.
6: Чепуха. Вы на любителя. Как вас зовут, кстати?
8: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
9: Город диско.
6: Вы потрясающе танцуете.

0: все поешь. Ага. Делом займись.
1: Корец диско.
2: И вновь звучат позывные рубрики «Редисков», в которой я вспоминаю старые добрые хиты, спетые снова и по-новому. Давненько я этого не делал. Самое время вернуться со старой любимой композицией. Певица, которая сейчас для вас споет, вернее, перепоет известную песню. Певицу зовут Марина Сулейманова. Сценическое имя у певицы Мисти. Родилась и живет в Дагестане. Кстати, дорогие друзья, она не родственница Эммануэля Сулейманова, но это не точно. Кавер-версия песни «Она тебя целует». Вот так эта песня называется в исполнении Мисти. Это официальный женский ремейк знаменитого хита. Главное отличие в тексте песни, она поет от лица девушки, обращаясь к парню. Она тебя целует, говорит, что любит. Ну и я передаю вам свои виртуальные поцелуи и говорю, что люблю. И рад, что вернулся к вам в эфир. Продолжайте оставаться на нашей волне. Первая радиопрограмма «Город диско». Слушаем и, может быть, даже танцуем.
3: Давай, Игорек!
4: Ух ты, Игорек!
5: Редиско! В городе диско!

0: Oasis Disco.
1: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск.
2: Ну, давай.
0: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем, а по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Это был спонсор нашего сегодняшнего эфира. 18 июня, если вы хотите потанцевать, приходите в Рестобар Лиса, я там буду. Наконец-таки возвращаюсь не только в радиоэфир, но и за диджейский пульт. Хотя песня называется «Прощай», но еще не прощаюсь. Нет, нет.

Буквально через несколько минут прозвучит финальный аккорд. Мы узнаем, кто победил.

0: мы расстаемся всего лишь на одну неделю, потому что обещаю возвращаться каждую неделю в эфир Первого радио в программе «Город Диско». Время ставить танцы на паузу, переходить в режим перезагрузки. Берегите себя, укрепляйте здоровье, дорогие друзья. Найдите время для полноценного отдыха. И пусть эти выходные пройдут без лишней суеты. Будут по-настоящему тихими и уютными. Ваш диджей Рубин. Ну а кто же сегодня победил? Узнаем через несколько секунд.
1: Едешь из Тель-Авива в Хайфу? Не трогай приемник.
2: Город Диско теперь слышно и на севере. Город Диско. Частота осталась прежней. 89,1 FM.
3: 89,1 FM.
2: Первое радио. Одна страна, одна волна.
4: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: And the winner is...
0: Со счетом 22-16 побеждают страстные испанки. Ну а я прощаюсь, говорю всем и каждому шаббат шалом. Уступаю место Андрею Смертенко и программе вечер.ком. Good Shabbos.

0: Dance Disco.
1: Реклама.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Аболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Навиглави. Камарчоба.
6: В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Расследование гибели супругов Приходько подошло к концу. Подробности через несколько секунд. В Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Помимо 17-летнего подростка из Лода, которого подозревают в убийстве Ольги и Руслана Приходько, полиция задержала также его отца, трех братьев и еще одного молодого араба, сообщает Вайнет. Следствие считает, что все пятеро причастны к двойному убийству. Мировой суд решенлиционно продлил сегодня арест всех подозреваемых до следующего четверга, то есть до 4 июня. Ранее Вайнет сообщил, что полиция квалифицирует действия подростка как убийство на националистической почве. В ходе расследования, которое ведут центральное подразделение полиции и Шабак, возникло подозрение, что подросток случайно встретил супругов Приходько, после чего застрелил их, и пока по неустановленной причине на допросе он признался в инкриминируемых ему преступлениях. Цааль и Шабак подтверждают ликвидацию имада Хасана Хусейна Аслима, который был заместителем командира бригады города Газа и командиром батальона «Зейтун» Хамаса. Он был непосредственно причастен к событиям 7 октября и похищению Гилада Шалита. Супруга президента страны Михаэль Герцог резко осудила включение Израиля в доклад ООН о сексуальном насилии в условиях конфликтов. В заявлении, опубликованном в аккаунте президента в X, она назвала доклад возмущением, позором и разочарованием и заявила, что не может подобрать слов для описания своей реакции на документ госсекретаря ООН. Эскалация боевых действий в Ливане стала прелюдией к очередному туру переговоров между Иерусалимом и Бейрутом. Сегодня в Пентагоне встретятся военные представители двух стран, а на 2 июня назначены новые встречи дипломатов в Госдепартаменте. Иерусалимский вакф сообщает, что сегодня около 60 тысяч мусульман поднялись на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, для участия в массовой молитве. В связи с массовым мероприятием в Иерусалиме усилены меры безопасности, о серьезных инцидентах не сообщалось. Речь идет о молитве в период праздника Идаль-Адха. Межминистерская комиссия Минтранса и Минфина рекомендовала лишить лиц, уклоняющихся от призыва, скидок на проезд в общественном транспорте во исполнение вердикта Высшего суда справедливости. Ультраортодоксальные уклонисты пользуются тремя видами транспортных скидок, которые были введены министром транспорта Мири Регев одновременно с общим повышением тарифов. Ну и вот сейчас их должны этого дела лишить. Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией «Лазарь Мехкарим» по заказу газеты «Маариф», если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия «Ликуд» стала бы крупнейшей фракцией Кнессета с 23 мандатами. Блок «Баяхат» Нафтали Беннета и Яра Лапида набирает 22 мандата, кстати, на 9 меньше, чем их партии до слияния. Вот «Яшар» Гади Эйзенкота набирает 17 мандатов. У «Демократим» 10, НД и «Шаса» Отсма и «Удит» набирают по 9 мандатов, «Яду» Тутара 7, «Хадашталь» 6 мандатов, «Раам» и «Цианут» Датит по 4 мандата. Таким образом, вторую неделю подряд партия Смотрича проходит электоральный барьер. Если говорить о блоках, ну и «Харигим» в блок, так сказать, коалиционный блок, то у партии коалиции 52 мандата, у партии оппозиции 58, у арабских партий 10 мандатов. Банк Израиля сообщает сегодня, что вот валютные торги завершились очередным снижением курса доллара и США и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Рекордно низкие показатели. Курс доллара 2 шекеля 81 сотая горы. Курс евро 3 шекеля 27,2 горы. Ну и о погоде завтра. Завтра у нас суббота, 30 мая. Небольшое повышение температуры. Ну, температура будет обычной для этого времени года. Такая очень хорошая температура для прогулок. В Иерусалиме 14-25, в Тель-Авиве ночью 19, днем 26, в Хайфе 18-25 и в Бер-Шеве ночью 16, днем 29 градусов. Вы слушали последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Всем хорошего и приятного такого пятничного вечера и замечательной субботы.
0: Ну тогда начнем сначала.
9: Вечер.ком.
10: Мы все начнем сначала.
11: Начнем.
12: Давайте начнем.
13: Начнем, карнавал!
14: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение, музыка и разная всячина. Вечер.ком. Оп!

0: Привет всем, друзья! Добрый вечер! Приветствую вас на волне 89.1 FM. С вами у микрофона я, Андрей Смертенко. Время в Израиле 17.09. Это означает, что на первом радио стартовала программа вечер.ком. Прошу любить, жаловать и наслаждаться. Почему? Потому что нас ждет три невероятно крутейших эфирных часа с огромным количеством классных композиций, хиты, рок, поп, любой жанр, все, что вам так нравится. И, конечно же, я еще буду периодически знакомить вас с кинофильмами, которые можно посмотреть на этих выходных. В общем, все то, что мы так любим, все то, что мы так уважаем и что, в общем-то, способствует нашему хорошему настроению в преддверии выходных дней. Именно это нам сейчас и нужно, потому что наступает вечерочек пятницы, тот самый период, когда можно уже спокойненько выдохнуть от рабочей недели, расслабиться, так сказать, расслабить свои булочки, купить какие-то сладенькие, хотя уже ничего не купишь. Ха, кто не успел, тот опоздал, забыл, пятница. А если кто успел купить какую-то сладенькую булочку где-то в каких-то пирожочных, в каких-нибудь, не знаю, пекарнях, я думаю, у каждого из вас есть какая-то любимая пекаренка, ну или как минимум любимый какой-то магазин, куда вы всегда приходите брать какую-то вкусняшечку. И я надеюсь, вы не забыли сегодня это самое место посетить и приобрести ту самую вкусняшку, которая будет поднимать вам настроение. Ну и, конечно же, утолять ваш просто-напросто необъемлемый и невероятный голод. Друзья, я буду сегодня утолять ваш музыкальный голод огромным количеством песен. И, конечно же, вот, например, Like a Survivor, который вы прямо сейчас будете слушать через несколько мгновений, исполняет эту композицию, конечно же, Элли Гулдинг. Ну и далее, в общем-то, все по списочку, все как нужно. Друзья, предлагаю вам что сделать? Сделать погромче, не переключаться. Ну и, конечно же, с хорошим настроением двигаться в наш заслуженный выходной. Поехали!
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
0: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: По субботам и праздникам.
3: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
2: В 13:00.
3: Сделай выходной свой интересней.
2: Программа поздравлений.
3: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
2: В нерабочий полдень.
3: Закажи, ты распоем все вместе.
2: На Первом радио.
4: Реклама.
5: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
6: Center Car Azur.
5: Перых Ашима 9.
7: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.
8: Вечер обязательно будет добрым.
9: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Так, друзья мои хорошие, ну что ж, начнем разбираться, что у нас есть интересного в фильмах. Вкратце напомню вам, что у микрофона я, Андрей Смертенко, программа «Вечерком» в эфире на Первом радио, а время у нас в нашей любимой стране Израиль 17 часов 24 минуты. Итак, что можно посмотреть сейчас, сегодня, завтра, в общем, на выходных, когда есть на это время и, естественно, желание? Предложу вам, конечно же, интересный фильм, такой себе криминальную комедию слэш-боевик, который вышел в 2022 году. Называется он «Мама мафия». Если вы его еще не смотрели, обязательно гляньте. В ролях у нас здесь, во-первых, невероятная даже в свои сейчас года Моника Беллуччи. Ну, это просто невероятно красивая женщина. Тони Коллетт и многие другие. Что же здесь вам предлагают? Во-первых, невероятно круто бы посмотреть было бы этот фильм в кинотеатре. Но так как он уже вышел давным-давно, в 2022, конечно же, поход в зал отменяется. Ну, естественно, если, может быть, кто-то какие-то кинозалы устраивает кинопоказы уже давно вышедших фильмов. Может быть и такое. Вот, фильм, во-первых, начинается очень бодро и старается не отпускать по самый его финал. Это простота, гиперболизм, в некоторых местах даже высмеивание и пародирование популярных фильмов про мафию, это вот правда что-то с чем-то. Комедийная составляющая здесь просто высший пилотаж. Ну и, конечно же, много отсылочек вот к таким уже, знаете, классическим мастодонтам фильмов про мафию, как «Крестный отец», «Лицо со шрамом», ну и прочие, может быть, еще другие. Вот. Коротко о сюжете. Что же там происходит? Значит, представляем себе, простая американская домохозяйка. Ее зовут Кристин. Она попадает в водоворот опасностей и страстей, когда выясняется, что итальянский дедушка оставил ей в наследство свою мафиозную империю. И вот под руководством советницы старого босса Бьянки, неунывающая Кристин, ей предстоит, в общем-то, открыть в себе такую внутреннюю крестную мать и встать у руля семейного бизнеса, бросив вызов всем ожиданиям, включая свои собственные. В общем, ей приходится не то что прийти во главу мафиозного клана без уважения. Ей это нужно сделать просто с ноги и очень-очень круто. Ну, конечно же, она будет попадать в огромное количество нелепых ситуаций. Естественно, это все будет забавно смотреть контраст вот этих серьезных мафиозных ребят с такими нализанными воском, зализанными прическами и с пушками, ну, в смысле, пистолетами там где-то в кобурах или в штанах. И вот эта вот девушка-домохозяйка, которая вообще, не знаю, тяжелее, наверное, полотенца в руках не держала. Вот на этом и будет строиться огромное количество нелепых ситуаций, ну и, конечно же, сама комедия самого вот этого обстоятельства. Ничего, конечно же, радикально нового в этом фильме вы вряд ли, ну, не увидите, но в силу того, что такого, в принципе, сейчас немного, это очень даже может вас восторгать, во всяком случае. Ну, как минимум, удивить или порадовать. К слову, это один из фильмов, где феминистическая повесточка, она абсолютно не отвлекает, и вот вообще никак, она даже не выделяется и не вызывает какого-то, не знаю, неприятного ощущения. Она не прилеплена просто потому, что надо. Вот бывают, есть фильмы, которые вот делают повесточку потому, что надо. И причем неважно, какая это будет, феминистическая повестка, какая-то гендерная повестка, ну и так далее и тому подобное. Вон, посмотрите, что сейчас происходит с «Одиссеей». То, что сейчас создают, это вообще кошмар какой-то. Я даже говорить об этом не хочу, но там происходят страшные вещи. Хотя, чего уж там далеко ходить. Вспомните сериал про Гарри Поттера. Сколько фанатов Гарри Поттера негодовала по поводу подбора актера на роль Северуса Снейпа. Ну просто не понимается, не понимаю, почему и как вообще создатели фильмов могут относиться вот к четко прописанному внешнему виду персонажа вот настолько наплевательски, что вот даже не знаю. Ну, ладно, окей, вот. Вернемся к нашему фильму «Мама мафия». Так вот, здесь феминистическая повесточка, потому что, ну, то есть здесь женщина всем рулит, женщина всем управляет, здесь оно очень хорошо вплетено, потому что на этом история и строится. И она не выделяется как-то по-особенному и не режет глаз. Это самое главное, вот правда. Мне это вот очень понравилось. И честно скажу, я наоборот даже за то, чтобы вот был вот такой вот фильм. Хотя некоторые, конечно, наиболее жестоких моментов кажутся, может быть, неуместными в данном сюжете. Все-таки про мафию фильм, и жестоких моментов здесь будет предостаточно. Но все равно «Мама мафия» — это веселая, легкая комедия с превосходной игрой. Моника Беллуччи здесь невероятна. Главная актриса, вылетела, Тони Коллетт, тоже невероятно. И, конечно же, огромное количество смешных, нелепых ситуаций. Просто на контрасте двух миров абсолютно несопоставимых. Это как вода и масло. И вот здесь вот домохозяйка и мафия. Вот обязательно добавьте в свою кинокопилку. Напомню, фильм называется «Мама мафия». Вышел он в 2022 году. Хороший фильм для того, чтобы расслабиться вечерочком, в выходной день, никуда не идти, сделать себе какой-то, не знаю, какие-то хрустяшки сырные, попкорн, чипсы, да все, что, неважно, вот все, что вы любите, вот это для вас и с просмотром этого фильма. Поэтому приятного просмотра.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама. Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
2: Махсанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
3: Чайник закипел.
4: Утром чайник шумит торопливо.
1: А вечером сыто и умиротворенно.
3: Чайник на плите, или в животе.
1: Вечерком на Первом радио.

0: на Первом радио.
1: Продолжается программа «Вечер.ком» на Первом радио. С вами я, Андрей Семертенко. Двигаемся дальше. Что же у нас есть интересного по музыкальным дорожкам? А интересное я предлагаю вам вспомнить примерно 2012 год. Что же тогда было? Тогда было, во-первых, это было время безудержной танцевальной электронной музыки. Тогда просто было на радио, что называется, полный карт-бланш, просто тусили все и вся, и как можно невероятно больше, да, в принципе, и исполнители исполняли, на секундочку, неплохо. Напомню, были такие невероятные хиты, например, как Maroon 5 с композицией «One More Night». Да, вот что-то вот такое вот, к примеру, оно и было. Если вы это помните, о да, тогда все зажигали. Конечно же, было небольшим, хотя нет, это было грандиозным, невероятным, неожиданным выпуском композиции «Somebody That I Used To Know» от Готье и Кимбры, если вы помните таких. Да, все тогда зависали под эту композицию. Все старались подпевать как можно громче, как можно сильнее, но Готье, конечно же, тут не перепоешь. Ну и самый, я хочу сказать, один из таких невероятных исполнителей, который заразил всю планету своим танцем, это, конечно же, Псай с композицией «Open Gangnam Style», которую прямо сейчас я и предлагаю послушать.

0: 오빤 강남 스타일.
1: Вечер обязательно будет добрым.
2: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.
3: Ну что, друзья, как вам, Псай? Это просто что-то невероятное. Я еле сдерживался, чтобы не уйти в пляс. Особенно вот этот вот перепрыгивание с ноги на ногу, знаменитое, которое просто заразило весь мир. Все тиктоки, все инстаграмы, все... Ну, если это уже тогда было, я, честно говоря, не помню, когда это все появилось. Но в любом случае, во всех социальных сетях огромное количество было видео с этим танцем, с этой невероятной песней. Ну и, конечно же, сама эта песня просто не вылазила из чартов, ну и тем более из ротаций радиостанций. Друзья, время в Израиле 17 часов 53 минуты. Это значит, что пока что, первый час программы «Вечерком» уже завершается. Это, так сказать, небольшой такой перерывчик сделаем. Ну а дальше все равно я буду с вами. Время у нас предостаточно, так что не переключайтесь. Я Андрей Смертенко у микрофона, и программа «Вечерком» продолжается.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
4: Мы бодры, веселы.
5: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
6: Веселее.
5: Молодец, понял.
7: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
8: Шавуатов на Первом радио.
9: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
2: Реклама.
10: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон ЛеЦионе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
2: Реклама.
12: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
13: Самые невероятные новости
12: читайте в телеграм-канале Первого радио.
13: Самые актуальные новости
12: читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
14: С вами я, Андрей Смертенко, программа «Вечер.ком».
15: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
2: «Вечерком» на Первом радио.

0: Двигаемся дальше, друзья, с новым часом, музыкальным эфирным часом программы «Вечерком». С вами я, Андрей Смертенко. Ваши радиоприемники настроены на волну 89.1 FM. Благо нас слышно от юга до севера, ну и, конечно же, по всему миру, благодаря любимому и всевидящему оку интернета. Друзья, в Израиле время 18.05, и, в общем-то, продолжаем наслаждаться, поднимать настроение, жить с хорошим ощущением того, что рабочая неделя прошла, а завтра будет еще целый огромный большой выходной день, который можно просто-напросто да все что угодно вместить. Главное, чтобы нам это нравилось и поднимало настроение. Ну и естественно же огромное количество песен, которые есть уже в плейлисте программы вечер.ком, не оставит вас равнодушными и унылыми только потому, что здесь огромное количество ваших любимых мелодий, которые будут поднимать настроение. Так что давайте-ка продолжим вот эту вот самую, так сказать, ноту хорошего позитивного настроения и будем двигаться дальше. Ну и, конечно же, я буду периодически рассказывать, какое кино можно посмотреть на этих выходных. Погнали!
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вечер обязательно будет добрым.
1: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

0: закипел.
1: Утром чайник шумит торопливо,
2: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.
3: Что ж, продолжаем, друзья, продвигаться по нашим проглядным музыкальным дебрям в программе «Вечерком». С вами я, Андрей Смертенко, и предлагаю кинуть наш взор на русскоязычные композиции, а самое главное — те песни, припевы которых вот просто на подкорке у каждого. И если бы вы играли в игру «Угадай мелодия», то припев любой из этой песни, я уверен, вы бы угадали с одной просто-напросто мелодии. Вот, например, как вам такое? «Жуки, батарейка». Я уверен, каждый из вас помнит этот припев.

Да, сколько струн было порвано на любительских гитарах, сколько ребят во дворе пели эту песню. И, кстати, если продолжая вообще эту историю, то я хочу вам напомнить, что в 2011 году вышла классная песня, трек которой просто-напросто срывал башни, ну и, конечно же, припев «Это было что-то с чем-то».

Потап и Настя в 2011-м просто весна взорвала голову всем, я бы сказал. Этот трек звучал практически на любой радиостанции и, конечно же, был частым участником любой танцплощадки. Ну, а прямо сейчас для вас, дорогие друзья, тоже одна из песен, которая припев настолько прост и настолько заедающий, что просто невозможно его обойти стороной. Это будет для вас, дорогие друзья, группа «Серебро» с композицией «Мама Люба».

0: Реклама. Только в Центркар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
2: Чайник закипел.
3: Утром чайник шумит торопливо.
0: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио. 24/7.

0: вечерком на Первом радио.
1: Так, хорошие мои друзья, продвигаемся дальше. Приветствую тех, кто только что подключился на волну 89.1 FM. Если вы не знаете, куда вы попали, я вам сообщаю с огромной радостью и, конечно же, гордостью. Это Первое радио, а в эфире прямо сейчас идет программа вечер.ком. И я, ее ведущий Андрей Смертенко, прямо сейчас расскажу вам, какое кино можно посмотреть на этих выходных. Итак, вторым фильмом на сегодня я... Хотелось бы тут, конечно, барабанную дробь вставить, но я ее не нашел, поэтому была мхатовская пауза. Второй фильм на сегодня называется «Да здравствует Цезарь». Он вышел в 2016 году. Если вы его не смотрели, обязательно гляньте. Это фильм из той серии, вот знаете, вот когда снимают кино про кино. Из разряда, как «Однажды в Голливуде». Если вы помните такой фильм с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо. Что еще такое похожего снимали? «Вавилон», по-моему, в 2022 было. Там показывали кино, как перерастало из немого кино в уже звуковое кино. Вот. И вот, в общем-то, в 2016 году сняли «Да здравствует Цезарь». И тут нам показывают Голливуд начала 50-х, когда «Фабрики грез» выпускали фильмы один за другим, подобно заводским конвейерам. И вот, значит, персонаж по имени Эдди Мэникс, его здесь играет Джош Бролин, играет такого, знаете, классического фиксера. Ну, то есть, в общем-то, человек, администратор, который решает проблемы. Ну, конечно, решает проблемы в кавычках. То есть, как бы, все-таки 50-е, сами понимаете. Вот. Обычно именно этот человек оказывается крайним, когда что-то идет не так. А не так на съемочной площадке, а тем более на ее подготовке, идет многое стабильно и всегда. Например, исполнителя главной роли похитили. Очередная старлетка старается максимально выгодно продать свою молодость в виде фривольных фото. Руководство студии пропихивает в драму о светской жизни героя боевиков. Актриса Инженю вообще беременеет. Да еще и сам Эдди, ну этот персонаж, который решает вот эти вот все вопросы, получает заманчивое предложение, но ему придется оставить кинопроизводство. И вот как вот в этом всем быть? Как выкрутиться? В общем, ожидается огромное количество нелепых, прикольных ситуаций, смешных, естественно. Огромное количество звезд. Ну, я имею в виду по-настоящему голливудских звезд, которые сыграли в этом фильме. Это и Джордж Клуни, и Джош Бролин, как я уже и говорил. И... боже мой, забыл, как ее зовут, эта актриса, господи. Вот у меня на имена все очень плохо. Джордж Бролин здесь, это уже назвал. Джордж Клуни назвал. Рэйф Файнс здесь играет. Скарлетт Йоханссон, вот о какой актрисе я говорил. И огромное количество, в общем, других актеров, там Ченнинг Татум, Тильда Свинтон. В общем, просто не то, что звездный состав, а созвездие целое. Вот. И это, конечно же, огромный повод того, чтобы ни в коем случае не пропустить этот фильм. Вот. Значит, что же дальше? Значит, Эдди, вот этот персонаж, который решает проблемы, работает на съемках фильма «Да здравствует Цезарь». И его Голливуд очень напоминает Древний Рим времен упадка с его таким пересыщенной славой, элитой и заговорами массовки, конечно же. Вот. Особенно здесь хорош в этом фильме Рэйф Файнс, герой которого просто вынужден обучать манерам светского общества актера-ковбоя. Вот знаете, вот представьте себе самого такого, не знаю, тестостеронового актера, который просто из боевиков не вылазит, не знаю, вот любого. Ну, сейчас, конечно, это уже можно себе представить, потому что, в принципе, таких фильмов достаточно. Но вот представляем себе самого тестостеронового такого актера боевиков, которого пытаются впихнуть вот в какую-то вот такую вот драму-мелодраму. Вот. И самое главное — обучить его манерам. Это прям вот просто... Хотел, конечно, сказать какие-то непристойные слова, но это невероятно смешно, правда. И наблюдать за этим очень интересно. В общем, правда. Я советую вам посмотреть данный фильм «Да здравствует Цезарь» 2016 года. Очень забавный, классный, самое главное, красиво снятый фильм про закулисные дела Голливуда 50-х с огромным созвездием голливудских звезд, как я уже и говорил, и Джордж Клуни, и Скарлетт Йоханссон, и Рэйф Файнс, Тильда Свинтон, Джош Бролин, в общем, все, кто там есть, можно вот. Поэтому, если, кстати, вам понравился фильм такой, как, например, «Отель Гранд Будапешт», вот этот фильм вы точно оцените. Поэтому смело добавляйте в свою кинокопилку. Напоминаю, фильм называется «Да здравствует Цезарь».
2: Первое радио. Всегда с тобой.
3: Debido a serios reveses de nuestras tropas en Guantánamo y Santiago, mi permanencia en Cuba es insostenible. Renuncio para evitar más derramamiento de sangre. Salgo de la ciudad inmediatamente.

0: Что ж, друзья, продолжаем двигаться в программе вечер.ком, наслаждаться нашими любимыми композициями. И, в общем-то, море привет. И дальше у нас привет идет одной невероятной исполнительнице, Леди Гага. Это просто, если вы помните, как только она вот начала набирать популярности, все были в шоке от ее нарядов, которые просто поражали воображение, ну и, конечно же, не могли не восхищать. И прямо сейчас для вас композиция «Абракадабра», ну, конечно же, от той самой Леди Гаги.
1: Первое радио всегда с тобой.

Что ж, друзья, 18.54 на часах. Это означает, что второй час программы «Вечерком» подошел к своему завершению, но программа все равно продолжается, поэтому услышимся с вами буквально через, ну, несколько минуточек, там, песенка, какой-нибудь там, может быть, реклама. Но, тем не менее, нужно было вот так вот сделать границы. Знаете, вот иногда важно провести границы. Поэтому я подвожу границы второго музыкального часа и, конечно же, третьего. Нужно это все разделить. Мухи и котлеты отдельно. Продолжаем наслаждаться музыкой.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты распоем все вместе.
0: На Первом радио.
2: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози.
3: Я это...
4: Шо? Опять?
5: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
6: «Снова Вергунова».
4: Сейчас спою.
5: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
4: Спасибо.
5: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
4: Ты заходи, если что.
7: С вами я, Андрей Смерценко, программа вечер.ком.
8: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то.
9: Вечерком на Первом радио.

Так, друзья, не хочется, конечно, этого признавать, но желательно сразу же объявить о том, что программа вечер.ком уже, в принципе, выходит на свою финишную прямую. Ну так, я бы сказал, подбирается, потому что время в Израиле 19.03, а программа, в общем-то, до 20.00. Это означает, что у нас плюс-минус там где-то с рекламами, со всеми этими штуками, ну, в общем-то, около 50 минут чистой музыки. Хотя я еще ж буду рассказывать о кино. В общем-то, у нас эфира на 50 минут точно хватит. Это просто, чтобы вы понимали. Что ж, друзья мои хорошие, я, честно говоря, надеюсь, что вы прекрасно проводите свою вечернюю пятницу. Вы наслаждаетесь ею, отдыхаете где-нибудь, может быть, на пляже, возможно, где-то на природе, ну, или же у друзей в гостях. Да даже если вы дома, это тоже хорошо, это тоже иногда полезно, побыть дома, никого не видеть, так, знаете, что называется, разобраться в своей башке со своими тараканами, распределить их по комнатам, да и, в общем-то, хорошо себя чувствовать. Ну и, естественно, употреблять какую-нибудь вкусняшечку, не знаю, там, шашлычок, например, если вы на природе, рыбку жареную, если вам нравится, ну или, может быть, знаете, вот бывает вот такие вот иногда моменты, когда хочется какой-то вот вкусной гадости, которая вот она вредная-вредная, но такая, зараза, вкусная, ну вот не знаю. У меня это бывает, знаете, вот с охотничьими колбасками. Вот я не знаю, что, вот я вот как увижу, ну это вот так и хочется взять и охотничьих колбасок навернуть. Я понимаю, что как бы, ну, там очень много всякого такого, чего не надо. Да, в принципе, слушайте, знаете, если так разбираться, все вредно в этом мире. Вот, но тем не менее, охотничий... Вот, все, заговорил про еду и сразу же есть захотел. Ну вот и куда? На ночь глядя, вот это вот уже что-то думать о еде. Нельзя же так! Так соберись, тряпка! Давайте-ка о музыке. Прямо сейчас композиция для вас «Higher Love» от Уитни Хьюстон. Вот она заходит уже в эфир.

что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо.

0: Мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Что ж, друзья, двигаемся дальше, несмотря на то, что финишная прямая уже вот-вот и все, но пока что у нас есть время разобраться, какой же фильм можно посмотреть на этих выходных. И предлагаю вам, дорогие друзья, вспомнить о невероятно крутейшем фильме под названием «Союзники». Этот фильм вышел в далеком 2016 году, дай боже, 10 лет этому фильму уже, но это все равно не отменяет того, насколько он крутой. Если вы любите фильмы про шпионов, если вы любите фильмы про, ну, такие, скажу так, более-менее на военную тематику, а самое главное, такие вот детективные сюжеты, когда просто-напросто все пытаются, знаете, огромное количество людей смотрят молча друг на друга и пытаются понять, кто же из них предатель, вот это вот тоже фильм для вас. Это просто что-то с чем-то. Ну и, конечно же, пара актеров Брэд Питт и Марион Котийяр — это просто я... Ну, ребята, это невероятно красивая пара получилась, невероятно чувственная в этом фильме. И, конечно же, веришь каждому из них, ну вот, на все свои 100%, которые можешь вообще отдать этому фильму. Что же это за кино? О чем оно расскажет? И вообще, почему его стоит посмотреть? Значит, сюжет ленты рассказывает о приключениях английского шпиона и его коллеги из Франции, Марион. Ее зовут Марион, его зовут Макс. Дело все в том, то, что в годы Второй мировой войны Макс, он отправляется в опасную миссию в Северной Африке, он разведчик, и вот там, в Северной Африке, он встречает участницу сопротивления, Марианну, вот, ну и, конечно же, влюбляется в нее, она влюбляется в него, и их чувствам суждено подвергнуться, ну, просто невероятному количеству испытаний, и самым главным из которых станет испытание правдой. Вот нужно будет разобраться. Поначалу мы видим неплохой такой исторический боевик на тему Второй мировой войны, но потом перед нами предстает и детектив, и мелодрама. И вот самое, что главное, не было провисания в сценарии. Просмотр не надоедал, как это бывает с последними фильмами довольно часто. А под конец вообще нагнали такого напряжения, такой эмоции, что любой триллер позавидует. Также понравилось, как передана атмосфера Европы 40-х годов. Все-таки война, особенно вот Лондон, там был показан, который постоянно подвергался бомбардировкам, тем не менее быт и вообще жизнь там продолжалась, вот костюмы в духе вот минимализма, что придавало нужный эффект, ну и отдельно стоит упомянуть автомобили, которые там были. Это, конечно, ну, когда снимают фильм такого калибра, малейший промах вообще во всем, вот не знаю, в любой крупице, в декорации, в каком-то подставничке, в чайничке, в реквизите, в автомобилях, ну это просто, это не то, что невозможно, это нельзя так делать. Поэтому в этом фильме настолько скрупулезно это проработали, что вот эффект и аура, и сама атмосфера Европы 40-х годов, ну, очень хорошо были переданы. Ну, как мне, насколько это понравилось. Главные роли, как я уже сказал, были отданы Брэду Питту и Марион Котийяр, невероятные актеры. Лично меня с первых минут фильма зацепила вот и химия на экране, вот эти полувзгляды, полутона, крупные планы, ну это очень круто, вот их актерская игра, вот ты видишь, что они вот не то, что любят друг друга, они пожирают друг друга глазами этой любовью. Особенно отмечу француженку, у нее, во-первых, невероятно выразительные глаза, ну и веришь ей на все 100%. И самое, что интересное, дело все в том, сюжет фильма, то есть я вам рассказал, что вот они встретились, и вот он как бы шпион, она она повстанец, участница повстанческой армии, скажем так, вот, повстанцев в французская повстанческая, вот запутался уже, французская, в общем-то, участница этот, повстанцев, вот так вот. Он, конечно, не рассказал ей, что он шпион, она этого не знает. Хотя, может быть, она и догадывалась. Но у нее тоже есть скелеты в шкафу. И на самом деле очень много. Дело все в том, что ее подозревали в шпионаже. Вот она вызывала подозрение в шпионаже. И вот он, Брэд Питт, вот этот вот Макс, он до конца не верил, но все-таки его вот эти вот шпионское чутье, ну и плюс опыт, он как-то пытался вот понять, правда, неправда, но все равно он пытался ее защитить, конечно же, оградить от этого. Он не верил в это, что она шпион. А действительно ли она шпион, это посмотрите. Вот. И что там будет дальше? Ну, это нужно смотреть, я просто не хочу заспойлерить. На мой взгляд, Роберт Земекис прежде всего хотел рассказать зрителям о тяжести выбора, которые присутствуют вообще в наших жизнях. Связанные с общей судьбой, люди под конец ленты просто предстали пред нуждой выбирать дальнейшую дорогу, и режиссер передал нам их эмоции и настроение вот настолько сильно, что, ну, вот я правда, я когда смотрел этот фильм, я до самого конца, у меня, я не знаю, у меня сердце не останавливалось, мне настолько было интересно и настолько напряжно это все смотреть, потому что вот тоже до конца не хотелось верить плохое, что может произойти. И, конечно же, я просто не хочу вам спойлерить, потому что пропадет весь шарм этого фильма, если вы еще не смотрели. Ну, а если вы посмотрели, ой, ребята, это стоит посмотреть, пересмотреть еще раз. И честно, это, наверное, вот один из тех моментов, когда я бы вот хотел себе стереть память и посмотреть его по новой. Вот это один из тех фильмов. Поэтому обязательно добавьте в свою кинокопилку. Напоминаю, фильм называется «Союзники». Вышел он в 2016 году. Очень классный такой, я даже не знаю, это то ли триллер, то ли детектив, то ли военная мелодрама, но тут есть абсолютно все и очень ярко выражено.
0: Вечерком, пиво с шашлычком. Вечер.ком.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: «Год без забот».
4: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

0: тебя шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Так, друзья, что, натуцбацались, натанцевались, нужно теперь, знаете, вот как на старых дискотеках тогда еще, ну, старых дискотеках, вот сказанул. Я просто вспомнил свои школьные дискотеки, ну, или когда был подростком, когда, вы знаете, вот всегда какое-то там техно было, типа там Boomfunk MCs, еще чего-то, обязательно руки вверх, под которые все плясали, а потом, ну, опять-таки, это вот такие подростковые дискотеки были для молодежи, а потом включали какую-то медленную песню, и танцпол сразу пустел. Вот все такие, ну все, и разбегались. Потому что что? Потому что стеснялись девочки пригласить мальчиков. Всюду. Ой, наоборот, мальчики пригласить девочек, ну кук ты дуют, пацаны засмеют или еще что-то. И вот я сейчас думаю об этом всем, думаю, какой же вот... Я бы сейчас, наверное, с танцпола не вылазил бы. Я бы только, наверное, на медленные танцы выходил бы. Во-первых, не нужно много дергаться, лишних телодвижений делать. Во-вторых, под прекрасную музыку грех не станцевать с кем-то. Вот прямо сейчас давайте-ка вот для вас композицию вот такую поставлю хорошую. Вот песня называется «Love Me More». Исполняет ее Сэм Смит. Пригласите свою вторую половинку, сделайте погромче музыку и насладитесь этим моментом.
3: Лучшая музыка. Первое радио.

Кофе по утрам сменилось паникой. Я уже не помню, почему смеюсь. Я тебе кажусь немного странненькой.

0: Вечерком на Первом радио.
1: Друзья, время пришло к тому, что уже нам пора прощаться. Тут ничего не поделаешь. 19 часов 54 минуты. Именно такое время сейчас в нашей любимой стране Израиле. Ну, а мне только останется попрощаться с вами и поставить, так сказать, завершающую на сегодня композицию. Поэтому, друзья, я желаю вам приятного, хорошего, главное, классного пятничного вечера, спокойной, мирной, тихой ночи. Ну и, конечно же, классных и запоминающихся завтрашних выходных. Друзья, с вами был я, Андрей Смертенко. Всех обнял, приподнял. Пока-пока. Услышимся через неделю, в следующую пятницу.
2: Вечерком. Пиво с шашлычком.
0: Вечер.ком.

темная, теплая. Ты плачешь, не видит никто, а я комкаю стекла.

Would you dance?

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
1: 03-94-94-88-8.
2: «Год без забот». Первое

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

0: high.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

we can verse in over the steak tartare, or we could be

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.